в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи со своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы Он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. Не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу,
сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти, мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние, с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца. С другой стороны, эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик «Помоги!» И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены на нашем уровне, не там на других высоких ступенях. Там они будут ой-ой-ой какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле. Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой, сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где... Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь.
А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит «судить самого себя». Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить, насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки, здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. Навстречу Творцу она идет или нет? Я ее могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать, нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам. Считают себя праведниками, они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки
И человек уходит в еще больший эгоизм. В еще больше эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже. Не от сердца. Вот просто как какой-то магнитофон. Да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них. Без всякого сердца, даже без, не имеет значения. Проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный оклей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцам или там, ну, неважно кем, там, индусам, неважно кем, или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение, и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые... но абсолютно нереально для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком, я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал.
А это не вознаграждение. Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист, что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть? Ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва – это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то, или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть
есть у нас, у каждого из нас очень много всяких

0: неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили против друзей, против товарищей, ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки, хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир, вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире, уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот, никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание получения с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творение создано с желанием получать ради себя. И не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае их желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцумалев. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру, он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей по наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Вера называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствие ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают, молиться за них в первую очередь, физически тоже, немножко их подбадривать, но главное молиться за них, то есть просить за них у Творца. И это называется молитва масс, то есть молитва для масс. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное,
3: просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
4: Да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, а не чтобы Он давал нам.
3: Да, просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
2: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме.
3: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, просьба исходит снизу.
2: Творец добрый, творящий добро, чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. И просьба точно направлена против его желания насладить.
3: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарищи, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
2: Да, потому что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
3: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хисарон или выяснение, которое мы начинаем производить. Тогда нужна сила Творца, нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
2: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
3: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами. Даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
2: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
3: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
2: Также видели весь урок сейчас. Было, как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. И даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
3: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? это просьба, это желание.

0: объяснил, что просьба работает только не для себя.
1: Тебе
0: нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас рассказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Понравилось это упражнение. Нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
2: Саша Катавладу.
3: Саша написал нам, у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
0: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе и говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
3: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других. И поэтому это должно прийти с помощью группы.
0: Это все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... Мне о чем просить самому.
3: Да, и также по отношению к кому я работаю. Я с собой или мне нужен кто-то, по отношению к которому о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
0: Да, исходя из подобия по форме. Это целое строение, целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
3: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как «святая шхина» и так далее. И каждый как бы должен как зерно сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
0: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу, мы работаем над правильным хисароном, над хисароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
3: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Я сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
4: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей,

0: стоящий ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
1: Если я буду считать, что мои товарищи...
2: Если я считаю товарищей меньше, чем я, я прошу за себя, я прошу...
3: Творца
2: эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
4: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами. Это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов. Так, все формы, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
2: Да, если есть занятие, маленькое или большое, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, Он делает все, и к Нему надо обращаться, когда я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
4: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
2: Пишет нам Барасулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе их хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с их хисаронами или нет.
4: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождают что-то новое в человеке, порождают в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
2: клин. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
4: Рав говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
2: Да, мы знаем, что когда ты молишься, ты чувствуешь как бы... Что такое ты молишься, что это такое? Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты против так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить силы друг от друга? Все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
4: Да, Раф сказал также здесь, в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них. И наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
0: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ?
2: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорим, что молитва многих из того, что эгоисты пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке, вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
4: Я думаю, что условия — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
2: Дормит прежде всего хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
4: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяетесь в десятки, входитесь в нее, растворяетесь с ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
2: Да, при условии, что человек организует важность товарищей, которые поднимаются выше его собственной важности. И об этом он просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисарон товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
4: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а 50 — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Рождение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
2: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
0: Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каким-то условиям моей связи с товарищами и так далее? То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
4: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное — это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
2: Русского на нашем уровне должно быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который пробуждает высший свет, объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
4: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
2: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то, чтобы я не был в центре, а эту идею единства.
4: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хисарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хисароном к Творцу, прийти с хисароном в десятки.
2: Да, это то, что я представляю себе. Раз произвел, я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
4: Да, из состояния осуждения себя, когда я на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы. Я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкусы и заботы о товарище и о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
0: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
5: Любое свое состояние.
2: Что мы раскрыли это в десятке?
4: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи с десяткой постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме него, но что он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
2: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме него, все время добрым, творящим добро. Так насколько я на самом деле молюсь за них, рассказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к тебе. Ты хочешь быть, подействовал на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме него. И все будешь связывать с ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать это, неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
4: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них. Чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
2: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашу молитву это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так может формировать кли, в котором может он раскрыться.
4: Это вопрос, когда, неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять, получающий килим на отдающий.
2: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого кроме него. Не только, что мы будем читать об этом, умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
4: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
2: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это... было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы возвеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
5: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, клей, в котором может пребывать Творец.
0: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
6: Мы
2: все знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И как раз первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
6: И
2: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к дающим келим и направили все на Творца.
5: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получать, а только для доставления наслаждения ему. И это, по сути дела, мы упражняем все время, все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарищей, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
2: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, к отдаче.
5: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать ради получения. Мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
2: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
5: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили так. Вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами к Творцу, потому что это было решением уподобиться ему по форме.
2: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца и установил этот закон первого сокращения, что он получает больше ради получения, поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
4: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
7: Творите все желания, то
0: как меняется наша разрыв. Молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва? Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца. Ну, какова же будет ваша молитва?
2: Может быть, чтобы было на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
4: Как можно еще помочь, еще пожертвовать, вложиться.
2: Да, это состояние раскрытия. И ты все время находишься в молитве, и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
4: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к Нему.
2: Да, скрытие в конце наших физических келим, тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но это переход от скрытия к состоянию раскрытия, это уже переход от получения к отдаче, к тому, что мы можем наслаждаться Творцом и исполнять цель творения.
4: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Так состояние полного раскрытия — это что ты не можешь просить, тебе нечего просить. То, что ты даже не знаешь, Он дает тебе. Поэтому в таком состоянии молитва меняется на благодарность, ты можешь только благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
2: Может быть, осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможностей отдавать Творцу.
4: Есть у нас пример из Торы, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, Басулам, не помню, что, несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
2: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для него каналом для всего творения, чтобы привести его цель быть добрым творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для него.
1: То не меняется.
0: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, можно будет сказать тоже, на общегрупповую молитву?
1: Ну, молитва у нас...
2: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, помочь моим товарищам.
4: Да, можно опустить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатление и поднять общую просьбу, молитву.
2: Как поднять товарищей группу, чтобы быть в молитве?
4: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает. Из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
2: Да, сама молитва. Действительно, это чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были нет никого, кроме Него, добрый товарищ и добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю их величие. Мы знаем, что есть пример, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
4: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
2: Это наши условия — работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
4: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так личный пример и
5: настроение, состояние духа.
2: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хисарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
0: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
7: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
0: Что ты нашел?
7: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
0: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
8: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
0: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
7: Да, искусственные просьбы. Я вот,
0: искусственная просьба.
7: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
0: Ну давай.
7: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
0: Держи микрофон близко.
7: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
0: Так.
7: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа так. Получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим, все равно себя не чувствует. Вот в этом есть цель. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
0: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
7: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
0: Само объединение ничего не даст.
7: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
0: А что значит быть подобными Творцу?
7: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
0: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
7: А почему?
0: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с Муши. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
7: Спасибо.
9: Здоровый Рав, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
0: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
9: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
0: Уничтожил?
9: Ну или ему так кажется?
0: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
9: Немного непонятно, каким образом это...
0: Ну вот, любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
9: Спасибо.
0: Прошу.
10: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос, задать. Вот детей мы воспитываем любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие, показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там...
0: Ну не любит он вас.
10: Ну, не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой... учит нас любви.
0: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите, я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие и любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его... мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
10: Конечно, есть сын.
0: сын? Но, несчастный или довольный своей мамой?
10: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
0: Ну, видите, значит,
10: большой подарок.
0: Значит, вы должны учить Творца.
10: Спасибо.
0: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
11: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Все люди, которые приехали на конгресс, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
0: Угу.
11: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
0: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
11: Ну, то есть продолжать в том же духе...
0: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себе не убеждаете и не отвечаете не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
11: Спасибо.
0: Тогда сразу же откроется.
12: Раф, Григорий Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри есть, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
0: Продолжайте таким образом. Свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущение цели, все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет, свет это делает сам. Но надо продолжать.
12: Спасибо.
0: Да.
13: Раф, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается Каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы, как пережить сегодня? Потому что уже прошло полтора дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас.
0: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, и вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное, чтобы это все было ради группы. Арвут, взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, как к Максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано. На каждый наш урок это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей. И они должны быть соединены вместе. Есть еще работа.
13: Может быть, есть какое-то... Вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии... Вот в том состоянии вот этого предмаксомного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
0: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6, 7, 8 месяцев, может быть, так мне кажется, на самом деле, что, в общем, те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Махсома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не, вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши...

0: Там има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
1: Кто-то переведет? Ну.
0: Тогда я попробую сам.
1: Я сожалею, но я не знаю. У меня вообще с языками проблема. Честное слово.
0: Я попробую сам. Это трудно, но попробуй.
1: Есть? Да, есть переводчик.
2: Я по-болгарски не говорю, но понимаю.
1: Ну, один говорит, другой понимает, а мы? И не говорим, и не понимаем.
0: Да. Мы дойдохме тук от България.
2: Они приехали из Болгарии.
0: В момента там има в три български града зеркальные огледални конгреси.
2: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
0: Из три болгарских город и деревни зеркальные конгрессы.
2: Городов.
0: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега нам, на нам смотрят, мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречал Кабала, меня если надо материальный, когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнут.
1: Исчезнет.
0: Исчезнет. Надо иметь разум, мы поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно полные, различные благотворительность, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
1: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет. Никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существуют. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
3: Алена, это та домохозяйка.
1: Знаю, я уже знаю.
3: Да, из Одессы.
1: Но мы уже вам хлопали.
3: А насчет мана?
1: Насчет?
3: Мана. Молитва.
1: Мана.
3: Молитва.
1: Да.
3: После круга. Вы сказали, механическое действие. Был уже похожий вопрос. О других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда,

0: что я могу молиться о другом. Я нашла это сейчас в себе. Я стою, плачу. Потому что молиться о другом я могу только, когда вижу его боль.
1: Так.
0: И когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
1: Почему?
0: Я не могу за них молиться.
1: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист. Смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она...
0: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
1: Сочувствуйте...
0: Не надо ничего ускорять.
1: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него? За весь мир? За то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают, от чего они страдают. Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие горькие эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
0: Спасибо.
1: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле у вас очень хорошие такие задатки. Ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрываете. И я уверен, что они реализуются. Реализуется. Это хорошо, что вы такая. Но вообще подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли. Ну.
2: Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, РАВ. Для женщин понятие «мужчина» – это обязательная составляющая?
1: Не понял.
2: Ну, мы свет получаем через мужчин. То есть для нас...
1: Через группу мужчин. Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
2: А молитвы, хисарон, вы рассказываете?
1: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... то есть вы хотели бы так спросить. А если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот. Только диван, телевизор, футбол. Вот. Так вот вопрос. А можем ли мы, допустим, такое все население мужское Земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца? Да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А ими не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
2: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
1: Нормальное состояние, нормальное.
2: Спасибо.
1: Да.
3: Конгресс, добрый генерал Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели. Люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
1: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
3: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь, в зале, еще участвует вся мировая группа, где люди тоже очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
1: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание, вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
3: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
1: Ну, естественно, да, конечно.
3: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
1: Не могу. Не просите.
3: У кого попросить?
1: У своих товарищей.
3: Спасибо.
1: Молодец.
4: Добрый день, меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
1: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
4: Я старался в течение примерно 4 лет распространить в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. Но наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это... Сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, я, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга. И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1,5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
1: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром. Его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира. Хотя бы в минимальной дозе. Благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
4: Раф, ну это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень, и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть буквально вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве, как оно будет называться, неважно, но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
1: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом, для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
4: Спасибо.
1: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону. Другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу маленькую. Я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
5: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
1: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
5: Да, да.
1: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
5: Спасибо.
1: Да.
6: Виктор, Одесса. Рау, у меня такой вопрос к вам. И он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Рау войти в него, и Рау должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
1: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемое или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которое уже находится на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
7: Алло. Ро, Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует. Какое-то спокойствие. А на самом деле, как бы мир же рушится, и вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот,
1: только
7: группа
1: Ибнебрук? Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
7: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
1: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
7: Спасибо.
1: Да. Да-да.
8: Наташа, Дмитрий Дзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
1: Который бы меня что?
8: Который бы вас продвинул в постижении.
1: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием. И таким образом продвигаюсь.
8: Ну, вы побольше отвечаете.
1: Я съедаю ваше сердце.
8: Побольше отвечайте, пожалуйста, на наши вопросы эгоизма, потому что я хочу, чтобы моя зависть к вам выросла больше, чем бесконечность.
1: Хорошее желание. Я скажу вам только одно.
8: Гарантируйте
1: что...
8: мне это.
1: Я постараюсь. На самом деле, спасибо. Все, вот, я обогащаюсь от вас и при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
9: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дает Рав. Мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой. Во всем мире есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском КЛИ организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы, важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс, должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимость конгрессов в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса, и вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это, и Рой Мирон будет ответственен за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
10: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов, поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей в Рош ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош ха-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников. Мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется, на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети. А кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю, на трапезе Рош ха-Шана мы организуем ее на двух уровнях, для того, чтобы включить всех товарищи. Здесь будут сидеть родители и дети, и семьи, и те, у кого есть дети. А на галерее будут сидеть товарищи, мужчины и женщины, у кого нет детей. Почему так? Потому что мы хотим позволить всем включиться. Естественным образом нельзя будет сидеть в десятках. В десятках у кого есть товарищи, которые относятся и туда, и сюда. Давайте облегчим для системы, для того, чтобы мы все могли все быть здесь в Рош ха-Шана, здесь в нашем общем доме. На других трапезах мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь, в одном пространстве.
9: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем ходить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать. Он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
10: Еще одна маленькая добавка, что на ближайшей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана, что будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезу, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков. И женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь, как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
9: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18.30 до 19.30 вечера, будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник, 7 сентября, в Ганешимшон, в Ашкелоне. Это открыто для всех знакомых, и каждый, кто хочет послушать впервые науки Каббала или знает кого-то, кто был с нами, немного отдалился, и мы хотим снова вернуть его, прекрасная возможность. Линк на запись ждет вас в сообщениях. И в завершение всего мы вскоре выходим на перерыв. Трапеза будет без 15:06, а завершим песни.
11: Shamayim Baretz Ezri.

Спасибо.

Спасибо.

0: Рабаш כותב לנו ככה.
1: Да, товарищ Рабаш пишет нам так. В статье «Молитва многих». Человек должен молиться за все общество. И тогда ясно, что намерение его, чтобы Творец дал ему килим чистой отдачи. Ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. Человек должен молиться за все общество. Ведь тогда ясно, что намерение его, чтобы Творец дал ему килим чистой отдачи. Ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. Вместе. Наша тема трапезы от молитвы одного к молитве, к молитве многим. Мы видим, что все, что наш Рав говорит, это происходит, его величие, и насколько мы... Я очень впечатлился, Гадя, то, что Рав на уроке сказал, как он впечатляется, сколько он получает от наших вопросов. Великий, мощный, насколько он проглатывает, как он говорит, проглатывает ваши желания, наши желания. Давайте возьмем на эту трапезу, давайте будем есть и глотать. И еду, и желание товарищей. Да, товарищи, две вещи, важные вещи, которые сказаны на уроке. Это было у нас так. Прежде всего, человек может просить, даже просто технически, без чувств, без разума, без ничего. Но он может просить у Творца. Просто технически. И Творец слышит молитву, слышит. И если человек находится так, в настоящей молитве, и действительно хочет, чтобы Творец помог ему, даже без ощущения чувств, чтобы он отформатировал его к молитве многим. И дополнительно то, что сказано нашим великим Равом, что человек раскрывает эту стену. Он не может выйти к товарищам, не может установить связь, не может молиться за них. И это место. И что еще сказано, извините, что то собирается, набирается со временем молитва, мощная молитва, совершенная молитва, чтобы Творец помог ему, и тогда он переходит на другую сторону. Товарищи, мы должны прийти к этой точке переворота, которая в наших руках, чтобы идти вперед и прийти к этой совершенной молитве, чтобы Творец помог и перевел нас к молитве многим. И сейчас Асав внесет нас в трапезу. Давайте будем есть, давайте будем трапезничать и желание товарищей. Сейчас мы без контекста. Мы делаем такой свободный разговор. Каждый выясняет с собой, что он хочет сказать товарищам. И дать воодушевление друг другу. И наша тема от личной молитвы к молитве многим. Многих.
2: קטע חמש מתוך
1: פיאטי הטריווק
2: הלכות רבי נחמן מברסלב
1: Раби Нахман из Бреслова, сборник законов. Перед молитвой нужно принять на себя выполнение исполнительной заповеди. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», потому что произнести слова молитвы можно не иначе, как благодаря миру, когда мы объединимся со всеми душами Израиля. Перед молитвой нужно принять на себя выполнение исполнительной заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», потому что произнести слова молитвы можно не иначе, как благодаря миру, когда мы объединимся со всеми душами Израиля. Да, Израиль. Мы учили, что прямо к Творцу — это товарищи, в которых раскрылась точка в сердце. Мы смотрим на экраны, на все группы, величайшие группы, которые собрались. Каждый — это душа Израиля, прямо к Творцу. Это то, чего мы хотим достичь. Творца в этом мире. И мы превозмогаем над все состояния. И даже то состояние, что мы сейчас едим, мы хотим, чтобы эта трапеза была общая молитва. Мы можем и есть, и молиться. И это величие нашей группы, нашего общества. Лехаим хаварим. Послушайте, что говорит наш великий учитель. Построить правильный путь через мое сердце к сердцам товарищам и к Творцу. Построить ясный путь через молитву, начиная от сердца моего к сердцу, товарищам и Творцу. Ясная молитва. Чего мы удостоились? Не только то, что мы действительно переворачиваем себя, хотим раскрыть высшую силу, наш корень и этот путь, который нам открывает разум, возлагает на нас высший разум. Это такая часть. И я тоже смотрю на экраны. У меня есть такая протекция. Я смотрю на Балтику. Они подготавливают региональный конгресс, они все собираются. Собираются в Литве сейчас. В Литве сейчас такая мощная подготовка контекста, организация, и все находятся в молитве. И они выясняют молитву, как Рав сказал, я помню. Буквы работы. Величайшие товарищи, Лехаим Хаварим.
3: Шаману עכשיו בשיעור.
1: Мы слышали сейчас на уроке от нашего величайшего, дорогого учителя. В твоих руках только просить. Кроме молитвы нет ничего, что ты можешь делать в своей жизни. В твоих руках только просить. Кроме молитвы нет ничего, что ты можешь делать в твоей жизни. Мы делаем столько действий различных, организуем трапезы, организуем уроки, организуем мероприятия, кносим. Мы делаем очень много земных вещей в этом мире. Но на самом деле, кроме молитвы, нет, что можно еще делать в нашей жизни. Все усилия, все силы, которые мы прикладываем, всегда это для того, чтобы в конечном счете прийти к этой минуте, когда молитва выходит из сердца. Для этого необходимо все сообщество, и десятки, и конгрессы, и все, что мы делаем здесь, ногами, руками в этом мире, это для того, чтобы прийти к этому моменту, когда мы можем сказать, что я сделал что-то в этой жизни. Это очень особое. И необходимо ценить товарищей, все действия, все мероприятия, и делать их святыми, и прикладывать усилия, чтобы в конечном счете прийти к одному моменту, мгновению, что можно сказать, что что-то делали в этой жизни. Давайте используем это мгновение. Здесь Петахтиква 23, сказать спасибо всему сообществу, всем товарищам, нашему дорогому учителю, который ведет нам изо дня в день по этому прекрасному пути. И благодарность Творцу за то, что удостоил нас быть товарищами в Бней Барухе. Лехаим Бней Барух.
4: Еще
1: слова Рава, которые мы слышали на другом уроке из конгресса, мирового конгресса. А мы, товарищи в десятке, определяем, что каждую минуту думаем, как усилить вместе друг друга из объединения между собой обратиться к Творцу. 16 отрывок. Мы, товарищи в десятке, определяем, чтобы все время думать, как усилить друг друга и через объединение друг к другу обратиться к Творцу. И действительно, я чувствую, к моему счастью, что товарищи, они более величественные, чем я, и что можно сделать для Творца? Дать молитву. И каждый товарищ здесь, который здесь, в мировом кли, у него есть десятка. И я надеюсь, для него. И есть у него возможность усилить все-таки с ближнего, что это в молитве. Это то, что можем мы определить сейчас. Закончить эту трапезу, каждый уедет домой, но мы определяем, как усилить друг друга, усилить друг друга. И это работа, которая есть у каждого. И в этом мы этим измеряемся Творцом. И Творец любит. Хаим. Субтитры сделал DimaTorzok.

Когда появляется это желание действовать не ради себя, обращение этого кли к Творце, когда появляется это желание действовать, что не ради себя, а обращение этого кли к Творцу удостаивается ответа. Товарищи, следующая наша встреча — подготовка к дневному уроку без 15:04.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Как на каждой неделе мы выбираем субботу, тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который стоит почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одних многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творения требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать и на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет
начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви. Во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих. То есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге. Каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя. Если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающий, любящий, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой, в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас. Ни в одном. А только лишь в нашей связке. Когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющие друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы.
Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи со своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы он помог нам именно относительно этих свойств начать

приближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу, потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. Не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Понимаете? Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю, правильно, когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается? Когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом. Он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти, мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние, с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца. С другой стороны, эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик «Помоги!» И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены на нашем уровне, не там на других высоких ступенях. Там они будут ой-ой-ой, какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное обессиление, полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле. Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой
сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки,
Здесь происходит именно калибровка.

Нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеет значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками, они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больше эгоизм. В еще больше эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон. Да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них. Без всякого сердца, даже без, не имеет значения. Проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный клей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну неважно кем, там индусом, неважно кем. Или группой какой-нибудь. Или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь. Или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение. И не было никакой связи между этим наслаждением и мной.
И я прошу за это.

0: Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком. Я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть, ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва — это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас, очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир, вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Алмаз» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творения созданы желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алиф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Верой называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствие ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. Немножко их подбадривать. Но главное молиться за них. То есть просить за них у Творца. И это называется молитва масс. То есть молитва для масс. Молитва товарищей. То есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. что это такое, вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное...
3: Просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей. Да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, а не то, чтобы Он давал нам. Да, просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
4: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме.
3: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, она исходит, просьба исходит снизу.
4: Творец добрый, творящий добро. Чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. И просьба точно направлена против его желания насладить.
3: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарищи, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
4: Да, потому что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это вот требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
3: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хисарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
4: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
3: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами. Даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
4: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
3: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
4: Мы также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. И даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
3: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
2: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
5: Просьба – это желание.
3: Кен.
4: Да. Сейчас Раф Рузак прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя.
3: Тебе
4: нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Раф сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Понравилось это упражнение. Нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
3: Саша написал нам: у группы есть сила общества. Раф сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
4: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе, говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
3: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других. И поэтому это должно прийти с помощью группы.
4: Это все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... У нее о чем просить самому.
3: Да, и также по отношению к кому я работаю, я с собой, или мне нужен кто-то, по отношению к которому, о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
4: Да, исходя из подобия по форме. Целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
3: Да, группа — это поле, благословенное Творцом, и можно сказать разные выражения, как «святая шхина» и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
4: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу, мы работаем над правильным хисароном, над хисароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
3: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Я сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
2: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
5: Если я буду считать, что мои товарищи...
4: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу Творца эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
3: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами. Это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
6: Так,
3: все форма, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние, все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
4: Да, если есть занятие, маленький или большой, это занятие неправильным, потому что правильно это, что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться, когда я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
3: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
4: Пишет нам Барасулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе их хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с их хисаронами или нет.
3: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождает что-то новое в человеке, порождает в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
4: ключ. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
3: Раб говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
4: Да, мы знаем, что иногда, когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что-то такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга. Все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
3: Да, Раф сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них. И наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
2: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
4: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорю, что молитва многих из того, что если пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то и все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
3: Я думаю, что условие — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
6: Дормит
4: Фрисел Хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
3: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяете десятки, входитесь в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
4: Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит, просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, с него есть хисароны товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
3: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а 70-ка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Рождение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
4: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
2: Молитва вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каким-то условиям моей связи с товарищами и так далее? То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
3: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное — это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого существует, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
4: Рав сказал, на нашем уровне должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который пробуждает высший свет и объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
3: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
4: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то не... Чтобы я не был в центре, эту идею единства.
3: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хиссарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хиссароном к Творцу, прийти с хиссароном в десятки.
4: Да, это то, что я представляю себе. Раз пройдет, я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
3: Да, из состояния осуждения себя, когда я на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарищах и о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
2: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
6: Любое свое состояние,
4: что мы раскрыли это в десятке.
3: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи десятки постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме него, но что он и добрый, творящий добро, и все остальное.
4: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме него, все время добрым, творящим добро. Так, насколько я на самом деле молюсь за них, Рав сказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к себе. Ты хочешь быть, это подействовало на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме него. И все будешь связывать с ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать это, неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.

0: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них, чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
1: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашей молитвой это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так можно сформировать кли, в котором он может раскрыться.
0: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять под получающий килим на отдающий.
1: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Если это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него, не только что мы будем читать об этом, но умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
0: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
1: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы возвеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
0: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
2: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
3: Мы
1: все знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И как раз первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
3: И
1: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к отдающим килим и направим все на Творца.
0: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только для доставления наслаждения ему. И это, по сути дела, мы упражняем все время, все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарищей, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
1: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет

0: близит человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
1: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать. Ради получения мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
0: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
1: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами к Творцу, потому что это было решением уподобиться Ему по форме.
0: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца, и установил этот закон первого сокращения, что получает больше ради получения, поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
1: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
2: Творите все желания, то
3: как меняется наша разум. Молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
2: Состояние раскрытия. Ну что?
3: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца. Ну, какова же будет ваша молитва?
0: Может быть, чтобы был на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
1: Как можно еще помочь, еще пожертвовать? Ложиться.
0: Да, это как состояние раскрытия, когда ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
1: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к ним.
0: Да, скрытие в конце нашей гистической кирилл тоже

0: Нам благодарность.
1: Может быть, осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможностей отдавать Творцу.
2: Есть у нас пример истории, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря, и поверили в Творца Моше раба его. И объяснил Рабаш Басулам, не помню, что, несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
1: Да, как раз это, что слияние с Творцом было точно в этой точке, где мы хотим служить для него каналом для всего творения, чтобы привести его цель быть добрым творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. И мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для него.
3: Это не меняется.
4: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, может быть, сказать тоже, на общегрупповую молитву?
3: Ну, молитва у нас...
1: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, к примеру, ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, чтобы помочь моим товарищам.
2: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений и поднять общую просьбу, молитву.
1: Как
5: поднять
1: товарищей группу, чтобы быть в молитве?
2: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает, и с совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
1: Да, сама молитва действительно, это, чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были нет никого, кроме Него, добрый товарищ и добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю их величие. Мы знаем, что есть пример, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
2: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому. чтобы я просил о

0: Творца за них.
1: Наши условия работают все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
0: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так, личный пример и настроение, состояние духа.
1: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хисарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
2: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
3: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
2: Что ты нашел?
3: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
2: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
4: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
2: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
3: Да, искусственные просьбы. Я вот,
2: искусственная просьба.
3: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
2: Ну, давай.
3: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
2: Держи микрофон, Бритка.
3: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
2: Так.
3: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа так. Получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим, все равно себя не чувствует. Вот в этом есть цель. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
2: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
3: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
2: Само объединение ничего не даст.
3: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
2: А что значит быть подобными Творцу?
3: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
2: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
3: А почему?
2: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с мужем. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
3: Спасибо.
5: Здоровый Раф, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
2: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
5: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
2: Уничтожил?
5: Ну или ему так кажется?
2: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
5: Немного непонятно, каким образом это...
2: Ну вот, любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
5: Спасибо.
2: Прошу.
6: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем в любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие... показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там...
2: Не любит он вас.
6: В любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
2: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача – воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите – я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие, любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так же, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
6: Конечно, есть сын.
2: Сын. Но, несчастный или довольный своей мамой?
6: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
2: Ну, видите, значит,
6: большой подарок.
2: Значит, вы должны учить Творца.
6: Спасибо.
2: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
7: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Все люди, которые приехали на конгресс, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
2: Угу.
7: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
2: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
7: Ну, то есть продолжать в том же духе...
2: Я не знаю, в каком духе. Я говорю вам то, что есть, а вы себе не убеждайте и не отвечайте не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
7: Спасибо.
2: Тогда сразу же откроется.
8: Раф, Григорий, Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а о радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри есть, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
2: Продолжайте таким образом, свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе... определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели, все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет, свет это делает сам. Но надо продолжать.
8: Спасибо.
2: Да.
5: Раф, многие здесь уже достаточно. Мы, знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы... Как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
2: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, и вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Рвут взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но... Но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, как к максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано. На каждый наш урок это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей. И они должны быть соединены вместе. Есть еще работа.
5: Может быть, есть какое-то... Вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии вот в том состоянии вот этого предмаксонного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
2: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется на самом деле, что, в общем, те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Махсома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не, вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
9: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
2: Кто-то переведет?
10: Болгарски.
2: Ну.
9: Тогда я попробую сам.
2: Я сожалею, но я не знаю. Итак, у меня вообще с языками проблема. Честное слово.
9: Я попробую сам. Это трудно, но попробую.
2: Есть? Да, есть переводчик.
11: Я по-болгарски не говорю, но понимаю.
2: Ну, один говорит, другой понимает, а мы? И не говорим, и не понимаем.
9: Да. Мы дойдохме тук от България.
11: Они приехали из Болгарии.
9: В момента там има в три български града зеркальные угледалные конгрессы.
11: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
9: Три болгарские города и деревни зеркальные конгрессы.
11: Годов.
9: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега нам, на нас смотрят. Мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречал Каббала, меня естественно надо материальный когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнут.
2: Исчезнет.
9: Исчезнет. Надо иметь разум, мы отдать поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно боны, различные благотворительности, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
2: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет, никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существуют. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
12: Алён, это та домохозяйка.
2: Знаю, я уже знаю.
12: Да, из Одессы.
2: Но мы уже вам хлопали.
12: А насчет мана?
2: Насчет?
12: Мана. Молитва. Молитва. Молитва.
2: Да.
12: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только когда вижу его боль.
2: Так.
12: Когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
2: Почему?
12: Я не могу за них молиться.
2: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист, смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она.
12: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
2: Сочувствуйте.
12: Не надо ничего ускорять.
2: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него, за весь мир, за то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают. От чего они страдают? Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие... Горькие эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
12: Спасибо.
2: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле... У вас очень хорошие такие задатки. Ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрываете. И я уверен, что они реализуются. Это хорошо, что вы такая. Но вообще, подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и по непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
13: Ну. Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, Рав. Для женщин понятие мужчина – это обязательная составляющая?
2: Не понял.
13: Ну, мы свет получаем через мужчин. То есть для
2: через
13: нас...
2: группу мужчин.
13: Через мужчин.
2: Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
13: А молитвы, хессарон, вы рассказываете?
2: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А им и не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
13: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
2: Нормальное состояние, нормальное.
13: Спасибо.
2: Да.
14: Конгресс, добрый генерал Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
2: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
14: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже... очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
2: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание. Вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет. но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
14: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
2: Ну, естественно, да, конечно.
14: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
2: Не могу. Не просите.
14: У кого попросить?
2: У своих товарищей.
14: Спасибо.
2: Молодец.
15: Добрый день. Меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
2: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
15: Я старался в течение примерно 4 лет делать распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. И наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга. И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1,5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
2: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром. Его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
15: Раф, ну это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть буквально, вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве, как оно будет называться, неважно, но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
2: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
15: Спасибо.
2: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону, другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу ту маленькую, я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
16: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
2: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
16: Да, да.
2: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
16: Спасибо.
2: Да.
17: Виктор, Одесса. Рав, у меня такой вопрос к вам. И он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Раву войти в него, и Рав должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
2: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемые или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которые уже находятся на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
18: Алло, Рав, Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие, а на самом деле как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот именно группа Ибн-Брук.
2: Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
18: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение, это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
2: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
18: Спасибо.
2: Да. Да-да.
19: Наташа, Днепродзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
2: Который бы меня что?
19: Который бы вас продвинул в постижении.
2: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием. И таким образом продвигаюсь.
19: Ну, вы побольше
2: я
19: отвечаете.
2: Я съедаю ваше сердце.
19: Побольше отвечайте, пожалуйста, на
2: как
19: наши
2: побольше.
19: Вопросы эгоизма, потому что я хочу, чтобы моя зависть к вам выросла больше, чем бесконечность.
2: Хорошее желание. Я скажу вам только одно.
19: Гарантируйте мне это.
2: Я постараюсь. На самом деле, все, вот, я обогащаюсь от вас и при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы об этом обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
0: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают как. Мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса. Пробуждаем снизу. Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой во всем мире. Есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском кли организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию, и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы, важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс. Должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимость конгресса в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это. И Рой Мирон будет ответственен за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
1: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Это всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ашана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов, поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рошана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей Рошана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников, мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется, на галерее. который находится на первом уровне, тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети, а кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю.

0: будут проходить здесь в одном пространстве.
1: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем входить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
0: Еще одна маленькая добавка, что на ближайшей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана, что будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезе, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков, и женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
1: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня с 18.30 до 19.30 вечера будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем в субботу тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который стоит почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом, от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобней.

0: называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим, молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме него, если все делает он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью высшего света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творений требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать и на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви, во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих, то есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами, он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющее друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы. Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить, и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи со своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу, потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти. Мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца с другой стороны. Эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик. Помоги. И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены. На нашем уровне. Не там, на других высоких ступенях. Там они будут, ой-ой-ой, какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле. Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой, сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет. Он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки, здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. Навстречу Творцу она идет или нет? Я ее могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками. Они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больший эгоизм. В еще больший эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон, да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них, без всякого сердца, даже без, не имеет значения, проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный оклей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чьим-то группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну, неважно кем, там, индусом, неважно кем. или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение, и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах «ради Творца», так в кавычках мы их еще берем, «ради Творца», это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний, келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком. Я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе и не знает. И я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть, ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва — это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то, или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва — это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас, очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир – вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире, уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая она должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только лишь за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творения созданы с желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алеф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Верой называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствии ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. Немножко их подбадривать. Но главное – молиться за них. То есть просить за них у Творца. И это называется молитва МАС. То есть молитва для МАС. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара? Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное, по...
3: Просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
4: Да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, а не то, чтобы Он давал нам.
3: Да, просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
4: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, то мы будем в форме.
3: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, просьба исходит снизу.
4: Творец добрый, творящий добро. Чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. Просьба точно направлена против его желания насладить.
3: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарища, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
4: Да, потому что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это вот требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
3: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хисарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
4: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
3: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами, даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
4: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
3: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
4: Также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. Даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
3: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
5: Просьба — это желание.
6: Кен.
4: Да, сейчас Рав Рацак прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя. Нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Рав сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Мне понравилось это упражнение, нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
7: Саша
3: написал нам, у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
4: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи, если мы формируем это вместе, говорим об этом. Каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
3: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других. И поэтому это должно прийти с помощью группы.
4: Это все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый не о чем просить самому.

0: Квуца за сады ашер берхо ашер.
1: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как святая шхина и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
2: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Мы работаем над правильным хиссароном, над хиссароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
1: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их больше, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Я сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
3: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
4: Если я буду считать, что мои товарищи...
2: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу Творца эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
1: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами. Это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
5: Так,
1: все формы, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
2: Да, если есть занятие, маленький или большой, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться, когда я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
1: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
2: Пишет нам Баал Сулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе хиссарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с хиссаронами или нет.
1: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не

0: важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождают что-то новое в человеке, порождают в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
1: клин. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
0: Рав говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. И это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
1: Да, мы знаем, что иногда, когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что-то такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга, все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
0: Да, Раф сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них, и наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
2: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
1: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорю, что молитва многих из того, что если пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то и все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
0: Я думаю, что условие — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
1: Дормит прежде всего хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
0: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойство отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока. Если вы хорошо обвиняете десятки, входите в нее, растворяетесь с ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
3: Кен, быть наише.
1: Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, с университетской стороны товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
0: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а 70-ка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Рождение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
1: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
2: Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каким-то условиям моей связи с товарищами и так далее? То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
0: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное — это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва по сути дела. Я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
1: Русскал, на нашем уровне должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который пробуждает Высший Свет, объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
0: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
1: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то, чтобы я не был в центре, а эту идею единства.
0: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но если у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хиссарон, и так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хиссароном к Творцу, прийти с хиссароном в десятки.
1: Да, это то, что я представляю себе. Раз пройдет, я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю. Из этого состояния мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба. Да,
0: из состояния осуждения себя, когда я на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарищах и о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
2: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
4: Любое свое состояние,
1: что мы раскрыли это в десятке.
0: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи десятки постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме него, но что он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
1: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме него, все время добрым, творящим добро. Так насколько я на самом деле молюсь за них, рассказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к себе. Ты хочешь быть, это подействовало на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме него. И все будешь связывать с ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать, это неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
0: Рав Прабхупад сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них. Чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
1: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашу молитву это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действие над нами. Такая молитва, так может формировать кли, в котором может он раскрыться.
0: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять, получающий килим на отдающий.
1: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Если это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него, не только что мы будем читать об этом, умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
0: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
1: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы увеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
0: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
2: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
4: Мы все
1: знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И как раз первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
4: И
1: так реальность, так вся система направлена, чтобы мы пришли к отдающим килим и направим все на Творца.
0: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только для доставления наслаждения ему. И это, по сути дела, мы упражняем все время все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарищей, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
1: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию, Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
0: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать. Ради получения мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда... Тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
1: Первое сокращение, если я правильно помню, это что, в самом деле, творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
0: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами к Творцу, потому что это было решением уподобиться Ему по форме.
1: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца и установил этот закон первого сокращения, что получает больше ради получения, поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
0: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
5: Творите все желания. То
2: как меняется наша разум. Молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
5: Состояние раскрытия.
2: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца. Ну, какова же будет ваша молитва?
1: Может быть, чтобы был на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
0: Как можно еще помочь, еще пожертвовать, вложиться.
1: Да, это состояние раскрытия, когда ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
0: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к ним.
1: Да, скрытие в конце наших физических килим. тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но этот переход от скрытия к состоянию раскрытия — это уже переход от получения к отдаче. Потому что мы можем наслаждаться Творцом и исполнять цель творения.
0: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Так состояние полного раскрытия — это что ты не можешь просить, у тебя нечего просить. То, что ты даже не знаешь, Он дает тебе. Поэтому в таком состоянии молитва меняется на благодарность, ты можешь только благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
1: Может быть, осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможностей отдавать Творцу.
0: Есть у нас пример истории, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, вам не помню, что несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
1: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для Него каналом для всего творения, чтобы привести Его цель быть добрым, творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для Него.
4: Это не меняется.
2: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, может быть, сказать даже, на общегрупповую молитву?
4: Ну, молитва у нас...
1: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Ну, конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, чтобы помочь моим товарищам.
0: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений, поднять общую просьбу, молитву.
1: Как поднять товарищей группу, чтобы быть в молитве?
0: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает. Из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
1: Да, сама молитва. Действительно, это, чтобы товарищи смогли молиться все время. чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были нет никого, кроме Него, добрый Творящий добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю, величие. Мы знаем, что есть пример, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
0: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
1: Это наше условие — работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
0: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так, личный пример и настроение, состояние духа.
1: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хиссарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
2: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
6: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
2: Что ты нашел?
6: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
2: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
7: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
2: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
6: Да, искусственные просьбы. Я вот,
2: искусственная просьба.
6: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
2: Ну давай.
6: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
2: Держи микрофон близко.
6: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
2: Так.
6: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, но это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа так получается. Наша десятка, я могу сказать. Но как отдающим, все равно себя не чувствуют. Вот в этом есть цель. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
8: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
6: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
8: Само объединение ничего не даст.
6: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
8: А что значит быть подобными Творцу?
6: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
8: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
6: А почему?
8: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с Муши. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
6: Спасибо.
9: Здоровый Раф, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
8: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
9: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
8: Уничтожил?
9: Ну или ему так кажется?
8: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
9: Немного непонятно, каким образом это.
8: Ну вот любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
9: Спасибо.
8: Прошу.
10: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем в любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие... показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там...
8: Ну не любит он вас.
10: Ну, не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
8: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача – воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите, я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие, любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
10: Конечно, есть сын.
8: Сын. Но, несчастный или довольный своей мамой?
10: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
8: Ну, видите, значит,
10: большой подарок.
8: Значит, вы должны учить Творца.
10: Спасибо.
8: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
11: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Вот все люди, которые приехали на конгресс, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
8: Угу.
11: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
8: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
11: Ну, то есть продолжать в том же духе...
8: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себе не убеждаете и не отвечаете не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
11: Спасибо.
8: Тогда сразу же откроется.
12: Раф, Григорий Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
8: Продолжайте таким образом. Свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели. Все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет. Свет это делает сам. Но надо продолжать.
12: Спасибо.
8: Да.
11: Раф, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы... Как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
8: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, и вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Рвут взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но... Но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, к максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано каждый наш урок – это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено.

0: всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей, и они должны быть соединены вместе. Но есть еще работа.
1: Может быть, есть какое-то, вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии, вот в том состоянии вот этого предмаксонного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
0: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется на самом деле, что, в общем, те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Максома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не, вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
2: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
0: Кто-то переведет?
3: Болгарски.
0: Ну.
2: Тогда я попробую сам.
0: Я сожалею, но я не знаю. У меня вообще с языками проблема. Честное слово.
2: Я попробую сам. Это трудно, но попробуй.
0: Есть? Да, есть переводчик.
4: По-болгарски не говорю, но понимаю.
0: Ну, один говорит, другой понимает, а мы? И не говорим, и не понимаем.
2: Да. Мы дойдохме тук от България.
4: Они приехали из Болгарии.
2: В момента там има в три български града зеркальные угледалные конгрессы.
4: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
2: Есть три болгарские города и деревни зеркальные конгрессы.
4: Родов.
2: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега нам, на нас смотрят. Мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречал Каббала, меня надо материальный. Когда

0: занимается этим уже сотни лет, никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существуют. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
1: Алена, да та домохозяйка.
0: Знаю, я уже знаю.
1: Да, из Одессы.
0: Но мы уже вам хлопали.
1: Я насчет мана.
0: Насчет?
1: Мана. Молитва.
0: Мана.
1: Молитва.
0: Да.
1: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только, когда вижу его боль.
0: Так.
1: И когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
0: Почему?
1: Я не могу за них молиться.
0: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист. Смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она...
1: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
0: Сочувствуйте...
1: Не надо ничего ускорять.
0: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него? За весь мир? За то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают, от чего они страдают. Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие, такие горькие, эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
1: Спасибо.
0: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле у вас очень хорошие такие задатки, ну, хорошие желания. Они такие крутые, да, они простые, но хорошие. Вы их не скрывайте, и я уверен, что они реализуются. Реализуется. Это хорошо, что вы такая. Но вообще...

0: Подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и по непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
1: Ну. Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, Рав. Для женщин понятие мужчина – это обязательная составляющая?
0: Не понял.
1: Но мы свет получаем через мужчин. То есть для
0: через
1: нас...
0: группу мужчин.
1: Через мужчин.
0: Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
1: А молитвы, хисарон, вы рассказываете?
0: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А ими не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
1: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
0: Нормальное состояние, нормальное.
1: Спасибо.
0: Да.
2: Конгресс, добрый генерал Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
0: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
2: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже... очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
0: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание. Вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
2: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
0: Ну, естественно, да, конечно.
2: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
0: Не могу. Не просите.
2: У кого попросить?
0: У своих товарищей.
2: Спасибо.
0: Молодец.
3: Добрый день. Меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
0: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
3: Я старался в течение примерно 4 лет делать распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. И наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга. И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1,5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
0: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром, его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какой-то какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
3: Раф, но это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть буквально, вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве. Как оно будет называться, неважно. Но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
0: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
3: Спасибо.
0: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону. Другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу ту маленькую. Я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
4: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
0: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
4: Да, да.
0: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
4: Спасибо.
0: Да.
5: Виктор, Одесса. Рав, у меня такой вопрос к вам, и он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Раву войти в него, и Рав должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
0: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемые или... из уст в уши или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которые уже находятся на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
6: Алло, Рав, Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие, а на самом деле как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот
0: именно
6: группой Нейбург.
0: Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
6: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
0: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
6: Спасибо.
0: Да. Да-да.
7: Наташа, Дмитрий Дзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
0: Который бы меня что?
7: Который бы вас продвинул в постижении.
0: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием. И таким образом продвигаюсь.
7: Ну, вы побольше
0: я
7: отвечаете.
0: Я съедаю ваше сердце.
7: Побольше отвечайте, пожалуйста, на
0: как
7: наши
0: побольше.
7: Вопросы эгоизма, потому что я хочу, чтобы моя зависть к вам выросла больше, чем бесконечность.
0: Хорошее желание. Я вам я скажу вам только одно.
7: Гарантируйте
0: что...
7: мне это.
0: Я постараюсь. На самом деле, спасибо. Все, вот, я обогащаюсь от вас и при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
8: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают, как мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой во всем мире. Есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.clit.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском КЛИ организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию, и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы, важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс, должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимость конгрессов в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это, и Рой Мирон будет ответственным за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
9: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Это всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов, поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош-Ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей в Рош-Ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош-Ха-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников, мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть, то, что называется, на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети. А кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю, на трапезе Рош-Ха-Шана мы организуем ее на двух уровнях, для того, чтобы включить всех товарищи. Здесь будут сидеть родители и дети, и семьи, и те, у кого есть дети, а на галерее будут сидеть товарищи, мужчины и женщины, у кого нет детей. Почему так? Потому что мы хотим позволить всем включиться. Естественным образом нельзя будет сидеть в десятках, у кого есть товарищи, которые относятся и туда, и сюда. Давайте облегчим для системы, для того, чтобы мы все могли все быть здесь в Рош ха-Шана, здесь в нашем общем доме. На других трапезах мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь, в одном пространстве.
8: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем ходить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
9: Еще одна маленькая добавка, что в ближайшей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана, что будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезах, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков. И женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь, как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
8: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18.30 до 19.30 вечера, будет мировое собрание товарищи на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Как на каждой неделе мы выбираем субботу, тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который стоит почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары, и сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

0: называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одних многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творения требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви. Во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится, тут многих. То есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге. Каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя. Если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающий, любящий, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас. Ни в одном. А только лишь в нашей связке. Когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном. Это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющие друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы. Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения. Вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи с своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы Он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю, правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти. Мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца с другой стороны. Эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик. Помоги. И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены. На нашем уровне. Не там, на других высоких ступенях. Там они будут, ой-ой-ой, какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное обессилие, полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле. Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой, сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав?
1: Да.
0: Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда,

именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеет значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками, они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и когда человек уходит в еще больше эгоизм. В еще больше эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон, да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них, без всякого сердца, даже без, не имеет значения, проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, простите, товарищи, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный оклей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну неважно кем, там индусом, неважно кем. Или группой какой-нибудь. Или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь. Или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение. И не было

никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком. Я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть, ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один.

0: чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва — это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир, вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая она должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот, никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва Мас означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творение создано с желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае их желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алеф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Верой называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствие ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. Немножко их подбадривать. Но главное молиться за них. То есть просить за них у Творца. И это называется молитва Мас. То есть молитва для Мас. Молитва товарищей. То есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное,
3: בקשה זה חיסרון, זה תפילה שאנחנו מעלים,
4: Просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
5: כן, כי בקשה זה חיסרון של
6: Да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, не чтобы Он давал нам.
5: Да,
4: просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
6: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме.
4: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, просьба исходит снизу.
6: Творец добрый, творящий добро. Чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. Просьба точно направлена против его желания насладить.
4: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарищей, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
7: Да, потому
6: что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
4: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хисарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
6: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
4: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами. Даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
6: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
4: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
6: Также видели весь урок сейчас. Было, как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. И даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
4: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
2: Просьба – это желание.
5: Кен.
6: Да, сейчас Раф просто прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя.
5: Тебе
6: нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Раф сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Понравилось это упражнение, нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
7: Саша
4: написал нам: у группы есть сила общества. Раф сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
6: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе и говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которая самостоятельно, у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
4: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других. И поэтому это должно прийти с помощью группы.
6: Это все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... Мне о чем просить самому.
4: Да, и также по отношению к кому я работаю. Я с собой или мне нужен кто-то, по отношению к которому, о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
7: Да,
6: исходя из подобия по форме. Это целое строение, целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
4: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как «святая шхина» и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
6: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Мы работаем над правильным хиссароном, над хиссароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
4: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Я сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
8: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
2: Если я буду считать, что мои товарищи...
6: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу
7: Творца
6: эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
4: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами. Это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
3: Так,
4: вся форма, в которой я вижу товарищи, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
6: Да, если есть занятие, маленький или большой, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться, когда я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
5: Главное, что
4: я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
9: כותב לנו בעל הסולם שהגדול לא יכול לקבל
6: פיש נם בעל הסולם что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе хисарона.
9: ככה זה בא לידי ביטוי בתפילה.
6: И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с хисаронами или нет.
4: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождает что-то новое в человеке, порождает в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
6: клин. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
4: Рав говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них, но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. И это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
6: Да, мы знаем, что иногда, когда ты молишься, ты чувствуешь как бы... Что такое ты молишься, что такое? Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга, все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
4: Да, Рав сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них, и наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
8: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
6: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорю, что молитва многих из того, что если пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке, вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
5: Я
4: думаю, что условия — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
6: Дормит призыв хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
9: При
4: каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяете десятки, входите в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
6: Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит, просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах, настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисароны товарищи, как ман для помощи со стороны Творца.
4: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а десятка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Суждение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
6: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
0: Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каких-то условиям, моей связи с товарищами и так далее. То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
4: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
6: Рассказал на нашем уровне, должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который продолжается. Этот высший свет объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
4: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
6: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то не... Чтобы я не был в центре, эту идею единства.
4: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хиссарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хиссароном к Творцу, прийти с хиссароном в десятки.
9: Да, это
6: то, что я представляю себе. Раз пойду, я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
4: Да, из состояния осуждения себя, когда я на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарище, о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
8: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материалов предыдущего урока. Закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
10: Любое свое состояние.
4: Шенегалет за басирия.
6: Что мы раскрыли это в десятке?
4: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи десятки постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме Него, но что Он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
6: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме Него, все время добрым, творящим добром. Так насколько я, на самом деле, молюсь за них, рассказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к тебе. Ты хочешь быть, подействовал на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме Него. И все будешь связывать с Ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать, это неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
4: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них. Чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
6: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашу молитву это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так можно сформировать кли, в котором он может раскрыться.
4: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять, получающий килим на дающий.
6: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него, не только что мы будем читать об этом. Умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
4: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
6: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы возвеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
4: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
8: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
10: Мы
6: все знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И
10: как раз
6: в первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи. И так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к дающим келим и направим все на Творца.
5: Да,
4: условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только для доставления наслаждения ему. И это, по сути дела, мы упражняем все время все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарища, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
6: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
4: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать ради получения. Мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
6: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
4: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами к Творцу, потому что это было решением уподобиться ему по форме.
6: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца, и установил этот закон первого сокращения, что получает больше ради получения, и поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
4: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
11: Творите все желания, то
8: как меняется наша молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
11: Состояние раскрытия.
8: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца.
11: А.
8: Ну, какова же будет ваша молитва?
6: Может быть, чтобы был на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
4: Как можно еще помочь, еще пожертвовать? Вложиться.
6: Да, это как состояние раскрытия. Ты все время находишься в молитве, и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли, потому что почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
4: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения.

0: благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
1: Может быть, осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможностей отдавать Творцу.
2: Есть
0: у нас пример истории, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, вам не помню, что несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
1: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для него каналом для всего творения, чтобы привести его цель, быть добрым творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для него.
3: Это не меняется.
4: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, может быть, сказать даже, на общегрупповую молитву?
3: Ну, молитва у нас...
1: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, помочь моим товарищам.
0: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений и поднять общую просьбу, молитву.
1: Как поднять товарищей группу, чтобы быть в молитве?
0: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает, из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
1: Да, сама молитва действительно, чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были нет никого, кроме Него, добрый товарищ и добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю к величию. Мы знаем, что есть пример, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
0: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что твой

0: Отец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
1: Из наших условий работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И так далее. Это, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв. На этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу. Все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
0: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути, дело настроение. Так личный пример и настроение, состояние духа.
1: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хисарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
2: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Вопросы задавать любые, не обязательно точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
3: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
2: Что ты нашел?
3: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
2: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
4: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
2: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
3: Да, искусственные просьбы. Я вот,
2: искусственная просьба.
3: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
2: Ну давай.
3: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
2: Держи микрофон близко.
3: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
2: Так.
3: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа так. Получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим, все равно себя не чувствует. Вот в этом есть цель. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
2: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
3: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
2: Само объединение ничего не даст.
3: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
2: А что значит быть подобными Творцу?
3: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
2: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
3: А почему?
2: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с мужей. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
5: Спасибо.
6: Здоровый Рав, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
2: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
6: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
2: Уничтожил?
6: Ну, или ему так кажется.
2: Ну, так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
6: Немного непонятно, каким образом это.
2: Ну вот любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
6: Спасибо.
2: Прошу.
7: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие... показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там...
2: Ну не любит он вас.
7: Ну, не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
2: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите? Я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
7: Конечно, есть сын.
2: Сын. Но, несчастный или довольный своей мамой?
7: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
2: Ну, видите, значит,
7: большой подарок.
2: Значит, вы должны учить Творца.
7: Спасибо.
2: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
8: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Все люди, которые приехали на конгресс, у каждого, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
2: Угу.
8: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
2: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
8: Ну, то есть продолжать в том же духе...
2: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себе не убеждайте и не отвечайте не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
8: Спасибо.
2: Тогда сразу же откроется.
9: Раф, Григорий Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
2: Продолжайте таким образом, свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели. Все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет. Свет это делает сам. Но надо продолжать.
9: Спасибо.
2: Да.
10: Раф, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы... Как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
2: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, а вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Арвут, взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, как к максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к Духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано. На каждый наш урок это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей. И они должны быть соединены вместе. Есть еще работа.
10: Может быть, есть какое-то, вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии, вот в том состоянии вот этого предмаксонного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
2: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот махнув рукой сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется на самом деле, что, в общем, те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Махсома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не, вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
11: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
2: Кто-то переведет?
12: Болгарски.
2: Ну.
11: Тогда я попробую сам.
2: Я сожалею, но я не знаю. Итак, у меня вообще с языками проблема. Честное слово.
11: Я попробую сам. Это трудно, но попробуй.
2: Есть? Да, есть переводчик.
13: По-болгарски не говорю, но понимаю.
2: Ну, один говорит, другой понимает, а мы? И не говорим, и не понимаем. Да.
11: Мы дойдохме тук от България.
13: Они приехали из Болгарии.
11: В момента там има в три български града зеркальные угледалные конгрессы.
13: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
11: Три болгарские города и деревни зеркальные конгрессы.
13: Годов.
11: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега на нам смотрят, мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречу Каббала, меня если надо материальный когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнет.
2: Исчезнет.
11: Исчезнет. Надо иметь разум, мы отдать поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно больные, различные благотворительности, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
2: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет. Никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существуют. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
14: Алён, да та домохозяйка.
2: Знаю, я уже знаю.
14: Да, из Одессы.
2: Но мы уже вам хлопали.
14: Да, насчет мана.
2: Насчет?
14: Мана. Молитва. Молитва.
2: Да.
14: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только, когда вижу его боль.
2: Так.
14: Когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личины, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
2: Почему?
14: Я не могу за них молиться.
2: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист. Смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она...
14: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
2: Сочувствуйте...
14: Не надо ничего ускорять.
2: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него? За весь мир? За то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают, от чего они страдают. Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие горькие эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
14: Спасибо.
2: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле у вас очень хорошие такие задатки, ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрываете, и я уверен, что они реализуются. Они реализуются. Это хорошо, что вы такая. Но вообще подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и по непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
15: Ну. Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, РАВ. Для женщин понятие «мужчина» – это обязательная составляющая?
2: Не понял.
15: Ну, мы свет получаем через мужчин. То есть для
2: через
15: нас...
2: группу мужчин.
15: Хорошо, через мужчин.
2: Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
15: А молитвы, Хисарон, вы рассказываете?
2: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А им и не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
15: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда просто ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
2: Нормальное состояние, нормальное.
15: Спасибо.
2: Да.
16: Конгресс, добрый день, Рав, Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
2: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
16: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже... очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
2: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание. Вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
16: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
2: Ну, естественно, да, конечно.
16: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
2: Не могу. Не просите.
16: У кого попросить?
2: Ну, своих товарищей.
16: Спасибо.
2: Молодец.
17: Добрый день. Меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
2: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
17: Я старался в течение примерно 4 лет делать распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы, в основном старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. Но наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга. И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1,5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
2: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. так, что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром. Его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
17: Раф, но это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором мы ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень, и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть буквально вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве. Как оно будет называться, неважно. Но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
2: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
17: Спасибо.
2: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону, другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу ту маленькую, я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
18: Вадим, молодежка Киева, скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
2: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
18: Да, да.
2: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
18: Спасибо.
2: Да.
19: Виктор, Одесса. Рав, у меня такой вопрос к вам. И он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Раву войти в него, и Рав должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
2: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемое или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которое уже находится на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
20: Алло. Ро, Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие. А на самом деле, как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так, может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот
2: только
20: именно
2: наши.
20: Группа
2: Ибн-Брук? Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему, и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
20: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение, это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
2: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И, и заработает контакт.
20: Спасибо.
2: Да. Да-да.
21: Наташа, Днепродзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
2: Который бы меня что?
21: Который бы вас продвинул в постижении.
2: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием и таким образом продвигаюсь.
21: Ну, вы побольше
2: я
21: отвечаете.
2: Я съедаю ваше сердце.
21: Побольше отвечайте, пожалуйста, на
2: как
21: наши
2: побольше.
21: Вопросы эгоизма, потому что я хочу, чтобы моя зависть к вам выросла больше, чем бесконечность.
2: Хорошее желание. Я скажу вам только одно.
21: Гарантируйте
2: что...
21: мне это.
2: Я постараюсь. На самом деле, спасибо. Все, вот, я обогащаюсь от вас и при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы об этом обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
0: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают рак. Мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой во всем мире. Есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском КЛИ организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы, важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс. Должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимости конгресса в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это. И Рой Мирон будет ответственным за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
1: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов, поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош-Ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей в Рош-Ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош-Ха-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников. Мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети.

0: в общем доме, на других трапезах. Мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь, в одном пространстве.
1: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем ходить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
0: Еще одна маленькая добавка, что, например, в следующей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана, что будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезе, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков. И женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь, как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
1: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18.30 до 19.30 вечера, будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем в субботу тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который встает почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прилепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом, от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

0: называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим, молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью высшего света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творений требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать и на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви, во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих, то есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами, он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющая друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы. Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи с своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу, потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим, свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти, мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца. С другой стороны, эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик «Помоги!» И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены. На нашем уровне, не там на других высоких ступенях. Там они будут, ой-ой-ой, какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле. Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой, сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки, здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. Навстречу Творцу она идет или нет? Я ее могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками. Они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больший эгоизм. В еще больше эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон, да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них, без всякого сердца, даже без, не имеет значения, проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный оклей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну, неважно кем, там, индусом, неважно кем. или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение, и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах «ради Творца», так в кавычках мы их еще берем, «ради Творца», это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний, килим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком. Я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть? Ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва – это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир – вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире, уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая она должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творение создано с желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алеф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Верой называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствии ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. Немножко их подбадривать. Но главное – молиться за них. То есть просить за них у Творца. И это называется молитва МАС. То есть молитва для МАС. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара? Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное, по...
3: Бакаша – это хиссарон, это тфила, что мы малим.
4: Просьба – это хиссарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
3: Кенки, бакаша – это хиссарон, что...
5: Да, потому что просьба – это хиссарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, не то, чтобы Он давал нам.
4: Да, просьба — это хиссарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
5: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме.
4: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, она исходит, просьба исходит снизу.
5: Творец добрый, творящий добро, чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. Просьба точно направлена против его желания насладить.
4: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарища, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
5: Да, потому что человеку нужен хиссарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это вот требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
4: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хиссарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
5: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
4: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами, даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
5: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
4: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
5: Также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. Даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
4: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
6: Просьба — это желание.
4: Кен.
5: Да. Сейчас Рав Рузак прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя. Нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Рав сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Мне понравилось это упражнение. Нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
7: Саша катав ладу.
4: Саша написал нам, у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
5: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи, если мы формируем это вместе, говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
4: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других, и поэтому это должно прийти с помощью группы.
5: В этом все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого

0: способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира, потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
1: Да, группа — это поле, благословенное Творцом, и можно сказать разные выражения, как Святая Шхина и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле, и получить новое желание к отдаче.
0: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Мы работаем над правильным хисароном, над хисароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
1: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Раб сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
2: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
3: Если я буду считать, что мои товарищи...
0: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу Творца эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то это просьба, молитва в направлении отдачи.
1: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами, это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
4: Так,
1: все формы, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
0: Да, если есть занятие, маленький или большой, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться, я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
1: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
0: Пишет нам Баал Сулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами Сахисар,

0: нейронами или нет?
1: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождают что-то новое в человеке, порождают в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
0: клей. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
2: Рав
1: говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
0: Да, мы знаем, конечно, когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что-то такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга, все время быть в молитве. И это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
1: Да, рассказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них. И наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
3: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
0: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. Постепенно это мы видим, что мы не способны, потому что молитва многих из того, что эгоисты пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходят к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке, вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня. Так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
1: Я думаю, что условия — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
0: Дормит прежде всего хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
1: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяетесь в десятке, входитесь в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
0: Кен, битнайше. Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит, просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах, настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисароны товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
1: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а десятка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Суждения, а не от одного человека, так надо во главу поставить и кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
0: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
3: Молитва вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каких-то условиям моей связи с товарищами и так далее. То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
1: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитву, по сути дела, я живу ради этого существует, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
0: Рав сказал, на нашем уровне должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который пробуждает высший свет и объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
1: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
0: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то не... чтобы я не был в центре, эту идею единства.
1: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хисарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хисароном к Творцу, прийти с хисароном в десятки.
0: Да, это то, что я представляю себе. Раз спросил, как я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
1: Да, из состояния осуждения себя, когда на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарище и о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
3: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока. Закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
2: Любое свое состояние.
1: Шенегалет Забасирия.
0: Что мы раскрыли это в десятке?
1: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи десятки постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме него, но что он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
0: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме него, все время добрым, творящим добром. Так насколько я на самом деле молюсь за них, рассказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращает обращается к тебе. Ты хочешь быть подействовал на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого, кроме него. И все будешь связывать с ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать это, неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
1: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них, чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
0: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашу молитву это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действие над нами. Такая молитва, так можно сформировать клиф, который он может раскрыться.
1: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть в молитве поменять под получающий килим на отдающий.
0: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Действительно, может быть, молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него, не только что мы будем читать об этом, но умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
1: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
0: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы возвеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
1: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
3: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
0: Мы все знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И Кроссов. Первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
2: И
0: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к отдающим килим и направим все на Творца.
1: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только для доставления наслаждения ему. Это, по сути дела, мы упражняем все время все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарища, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
0: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
1: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать ради получения. Мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
0: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
1: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так. Вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами Творцу, потому что это было решением уподобиться ему по форме.
0: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца и установил этот закон первого сокращения, что он получает больше ради получения, поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
1: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
4: Творите все желания, то
3: как меняется наша молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
4: Состояние раскрытия.
3: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца.
4: А.
3: Ну, какова же будет ваша молитва?
0: Может быть, чтобы было на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
1: Как можно еще помочь, еще пожертвовать, вложиться.
0: Да, это состояние раскрытия. Ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
1: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к Нему.
0: Да, скрытие в конце нашей гистической келим, тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но это переход.
3: Урок номер 5. Сядем поудобней.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих – это… Первый вопрос. Почему Творец отвечает только

0: Дорогие друзья, у нас техническая проблема. Переводчики не слышат звука.
1: Никто не слышит вообще в трансляции.
0: А и трансляцию не слышат?
1: Нет, вообще здесь не слышно.

0: мекеш аборе етакеното. Эх,
1: чтобы Творец его исправил в объединении с товарищами, прежде всего в десятке. Поэтому нам нельзя ни на секунду даже прекращать связь между нами и связь с Творцом, чтобы помог нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе. Рав доктор Михаил Лайтман, 1 октября 2023 года.
2: Творец в состоянии исправить все, но он желает, чтобы человек обратился к нему, попросил бы у него, потребовал бы у него и сделал все, что нужно, только бы не оставлял его. Творца. Нудил бы ему, надоедал бы ему своими просьбами, не прекращаясь. Исправь, исправь, исправь человека. Поэтому тот, кто это понимает, он делает все для того, чтобы не оставлять молитву, просить, чтобы Творец исправил его. Каким он видит свое исправление? В объединении с товарищами, прежде всего с десяткой. В десятке. Поэтому нам нельзя даже на один момент прекращать, прерывать связь между нами и связь с Творцом, чтобы он помог бы нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе. Рав доктор Михаил Лайтман. Урок от 1 октября 2023 года.
1: Активный семинар. Как объединение между нами в десятке приводит к исправлению? Как объединение между нами в десятке приводит к исправлению? Активный семинар.
2: Ну да, мы видим и чувствуем работу в десятке с товарищами, насколько важен этот клик, который называется взаимное включение, где мы каждый раз приходим к отмене себя и хотим почувствовать желание товарищей, завести их внутрь и просить о них, потому что каждый товарищ окутан молитвой со всех сторон, потому что ты не можешь просить полноценное желание только через включение в товарищей.
1: Объединение — это то, что развивается пути. У каждого товарища есть своя мысль, понимание. И в то время, когда мы открываем себя по отношению к товарищам, мы постепенно готовим себя к подобию, по свойствам, постепенно раскрываем духовный кли, свет, который наполняет его.
2: И когда мы стремимся к цели творения, то объединение между нами становится силой, и также то, что мы получаем свыше,

0: они окружают его в любой момент. Это как точка, куда ты направляешь себя, но хочешь прийти к этому. И каждый раз через товарищей, через твои свойства и усилия раскрывается в тебе расстояние, и тогда есть место для работы.
1: Мы хотим прийти к состоянию слияния с Творцом. Состояние, когда единый получает от единого. То есть мы должны стать одним целым в десятке. И чем больше мы стремимся к объединению, прикладываем усилия, чтобы объединение было нам необходимо, мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. И только он может исправлять. Мы это исправлять не можем.
0: Да, прежде всего, все началось с разделения, что Творец разделил душу, все ее исправление, вернуть ее к объединению, отсюда все начинается. Так все, что мы должны делать, это объединиться как один человек с одним сердцем, как одна душа. И это радует Творца, и это исправляет душу. И в этом вся наша работа.
1: Это то, что направляет, настраивает наше сердце на Творца. В принципе, создает вот это состояние, вот эту калибровку, чтобы это было необходимо каждому. То есть десятка — это система, которая все время дает нам возможность калибровать себя относительно Творца в том состоянии, где ты находишься в тот момент.
0: То, что происходит практически сейчас между нами. Я включаюсь каждого товарища, который говорит, это как бы добавляет еще информацию, еще стремление, еще добавляет хисарон, и этот свет просто объединяет нас, соединяет нас и раскрывается между нами.
1: Да, и объединение между нами, как новое рождение, рождение нашего совпадения с Высшим. И только через объединение между нами каждая наша молитва, полная молитва, поднимается наверх в подобие. А больше нам ничего не надо, все остальное мы получаем свыше.
0: Да, вместо природы наставлять все время других, посмотреть на себя изнутри и раскрыть, насколько я должен только исправлять себя. Просто в любом состоянии, когда я нахожусь в себе, туда указать пальцем и исправлять.
1: Нам нельзя даже на один момент прекращать связь между нами и с Творцом, чтобы Он помог бы нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе. Нельзя нам даже на один момент прерывать связь между нами и с Творцом, чтобы Он помог бы нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе.
0: Семинар молчания. Как мы будем поддерживать все время связь между нами и с Творцом? Как будем держаться за нашу связь с Творцом?

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, подруги. Мы очень рады находиться здесь. Мы находимся в дополнительном уроке субботы, на тему, которая сопровождает нас в течение всей субботы. Молитва, личная молитва, молитва многих, молитва из глубины сердца. И вообще весь мир молитвы очень занимает нас и сопровождает нас все время. И это мы хотим сегодня продолжить и углубиться в это. Поэтому мы сегодня будем смотреть урок Рава. Мы вместе просмотрим урок Рава, который взят с Конгресса 2023 года, с Мирового Конгресса 1 октября 2023 года. Это четвертый урок Конгресса. И на первой части урока Рав объясняет статью Шамати, 209-ю статью Шамати, очень известная статья «Три условия молитвы». Так перед тем, как мы начнем смотреть этот урок, прежде чем мы начнем его смотреть, мы сделаем совместное чтение. Это короткая статья, всего лишь несколько абзацев, но там очень четкие и глубокие определения, как привык Бальсулам и Рабаш, который услышал от отца. И из статьи все ясно, что человеку нужно делать, как делать — это уже другая история. Но что делать — понятные статьи. Давайте прочитаем вместе статью Шамати 209. Не спеша, очень короткая статья, можно даже дважды прочитать, если успеем. Вы найдете это в трудах Бальсулама на 652 странице, 209-я статья Шамати, и находится в изучаемых материалах, у кого нет книги, и на всех языках. Мы начнем читать эту статью в десятках, и сразу же после этого начнем урок. Пожалуйста, статья Шамати 209, три условия молитвы. Пожалуйста.
1: 209-я статья «Три условия молитвы» услышана. Существуют три условия молитвы. Первое — верить, что Творец может спасти его, несмотря на то, что его условия самые плохие из всех его современников. И все же, разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? Ведь в противном случае получается страшно сказать, что хозяин не может спасти свое имущество.
0: Второе, когда у него уже нет никакого совета, ибо то, что было в его силах сделать, он уже сделал, но излечение его ранам не наступило.
1: Три, если не поможет он ему, то лучше умереть, чем так жить. И молитва — это работа в сердце. Только насколько он потерян, такова и величина его молитвы. Ведь нет сомнения, что нельзя сравнивать тому, кому недостает излишеств или кому вынесен смертный приговор, осталось только привести его в исполнение. А он уже закован в железные кандалы, стоит и умоляет, прося за жизнь свою. Ведь без сомнения не заснет, не задремлет, не отвлечется ни на мгновение от молитвы за свою жизнь.
0: 209. Три условия молитвы. Существует три условия молитвы. Первое — верить, что Творец может спасти его, несмотря на то, что его условия самые плохие из всех его современников. Все же, разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? Ведь в противном случае получается страшно сказать, что хозяин не может спасти свое имущество, килим.
1: Второе, когда нет у него уже никакого совета, ибо то, что было в его силах сделать, он уже сделал, но излечением его ранам не наступило.
0: Третье, если не поможет ему, лучше смерть, чем такая жизнь. И молитва — это потеря в сердце. То есть насколько он потерян, такова величина его молитвы. Ведь нет сомнения, что нельзя сравнить того, кому недостает излишеств, и того, кому вынесен смертный приговор, и осталось только привести его в исполнение. Он уже закован в железные кандалы, стоит и умоляет, прося за жизнь свою. Ведь нет сомнений, что не заснет, не задремлет и не отвлечется ни на мгновение от молитвы за свою жизнь.
1: Давайте возьмем вопрос, чтобы подумать каждый сам в себе, и будем думать, где я нахожусь относительно этих трех условий. То, что Бааль Сулам отмечает в статье. Где я нахожусь относительно этих трех условий, которые Бааль Сулам отмечает в статье?

0: וכעת ניכנס ביחד לצפייה בשיעור.
1: Сейчас вместе будем смотреть урок. Сосредоточимся в нем. И постараемся идти за Равом, так как он это объясняет статью. Да и вообще всю эту тему. Переход от молитвы одиночки к общей молитве.
2: So again, the topic of our fourth lesson is a prayer from the bottom of the heart. Rav, please.

0: What we need to do, the main thing we need in our life is to reach out to the upper force and to ask help from him, that he'll help us correct ourselves from the state that he created us in, the evil inclination, in the will to receive, and that he led us to a will to bestow. By that we'll be corrected like the Creator, we'll feel the spiritual reality, not what we feel now, the corrupted reality, the corporeal one. By that, we'll be able to feel the world of Ein Sof, life above our existence, eternal and complete life.
1: Русский перевод идет на испанском канале, пока это не исправили еще.
0: Asking from the Creator to rise to the spiritual degree. He expects it. He awaits it. And it all depends on our request. That is why in all of our life, there is no action that's more important, more special than prayer. In other words, turning to the Creator so that He'll help us, so that He'll take us out from our egoistic desire, that we will connect between us and accordingly, to that extent, connect to Him. That is actually the most important thing we have in life, the main thing we have in life. Rabash writes to us three conditions in prayer.
2: One,
0: believing that He can save him, that the Creator can save us, although He has the worst conditions of all His contemporaries, of everyone, meaning a person thinks, how can He help me? What can He do to me? I'm so bad. I'm a liar, I'm a thief, I disregard everyone. There's no words at all to describe who I am. So Kabbalah say to us, that is not important, because everything you have, the Creator chose for you. So you should do what is upon you and don't make any calculations. That is why Rabash says, even if you have the worst conditions of all of your generation, any place that the Lord's hand will be too short to save him? No, don't think that he can't. Like he created the world and all of the world is under his dominance. Just like that, he can arrange for you, no matter what conditions, he can arrange everything you need in order to reach the final correction. That if not so, then the landlord cannot save his vessels. So if you think the Creator can't help you, you don't say that because you're ruined. He made you that way, corrupted. But you're here, actually, you're talking about the Creator, that the Creator isn't capable of helping you. That's impossible. All of the strength, of the forces in reality are included in the Creator, and we mustn't think that we have the possibility to reach correction. Everything is done by one upper force, that He created reality. He created each and every one of us, and that's why He is capable of forming all of the corrections and bringing us to connection, to connect as one man in one heart, and we will reach our final correction. So it all depends only on a person. The Creator is willing to help each and every one, regardless of what conditions a person was born in, under what qualities he has. There's no importance to that. The Creator is able to correct everything. But He wants a person to turn to Him, demand from Him to do everything that is needed. Just to
1: know the Creator.
0: To nag Him, to His ongoing
1: Не переставая исправлять человека. Поэтому тот, кто это понимает, он делает все для того, чтобы молиться, просить, чтобы Творец исправил его. Как он видит свое исправление в объединении с товарищами, в десятке.
2: That
0: is why
1: нам нельзя даже на секунду превращать связь между нами и связь с Творцом, чтобы помог нам быть исправленными, объединенными между нами и с Творцом вместе. Если мы оставляем эту просьбу, требование — это знак того, что мы не верим тому, что Творец способен, и это огромный грех для человека, чтобы он так думал. Есть вопросы? Пожалуйста. Но о том, о чем я сказал.
3: Да, Евгений Сочи, вот вы сказали, что нам запрещено думать даже, что нет возможности исправления.
4: Но если эти мысли then there's no complete confidence in this.
3: Настоящий...
4: And according to what I understand, the real request to the Creator appears out of confidence that it is possible. In other words, I understand that I'm lacking confidence that it is possible for every person, every moment, and the Creator waits every moment.
3: С одной стороны, я понимаю, что в Нейбарухе все возможно. С Равом, с каббалистами, что эта методика истинна и не имеет изъянов. Но, с другой стороны, все равно появляются мысли, что, видимо, такой возможности сейчас нет, и я поэтому не могу просить.
0: Нет.
1: Нет, нет, это все зависит от товарища, от группы. Поэтому написано «или группа, или смерть». То есть, ну, или группа, общество, связь с товарищами, или смерть. Духовная смерть, то есть человек не способен удержать себя в связи с товарищами, с Творцом. Поэтому если мы существуем в десятке...
5: Лёва, наладили перевод.
1: Отлично.
0: Мы, да, объединяемся между собой, и вместе мы обращаемся к Творцу. Нет никакой причины, чтобы мы не добились успеха. И в особенности в наше время и в краткое время.
3: А еще маленькая добавка. Вот это, если ты вдруг потерял эту нить и вдруг начал думать, что нет такой возможности, как это такое, вот, как значит нам запрещено? Как это, запрет поставить или что
2: вот такое?
0: Если я теряю связь с товарищами, то передо мной есть еще товарищи, в конечном счете десятка. Это структура, которая всегда... от которой я всегда могу получить поддержку.
2: Но.
6: Bonjour Rav, Jean-Baptiste du Clif français. Quand on travaille avec les amis, on peut avoir un sentiment de honte.
7: Здравствуйте, Жан-Батист из французского Клифа. Когда мы работаем с товарищами, иногда есть ощущение стыда. Потому что иногда говорят нехорошо по отношению к товарищам, которых мы любим. И как преодолеть тогда это частная работа каждого с Творцом? Или это работа вместе с товарищами?
0: Об этом написано. Иди к мастеру, который меня сделал. То есть обратись к Творцу, потому что то, что тот, кто сделал, это Творец. Поэтому тебе нечего стесняться. Все качества, все свойства, все злое начало, все, что есть у тебя, все сделал Творец. И ты не можешь это исправить. Не думай, что ты можешь это исправить. Ты можешь только обратиться к Творцу, чтобы Он исправил. Поэтому то, что приходит к тебе, все твое злое начало, и оно путает тебя и портит тебя. Это все от Творца, с одной стороны. А с другой, ты должен обратиться к Творцу и потребовать от Него, чтобы Он это исправил. То есть, ни плохие вещи, ни хорошие, все, что происходит, происходит только свыше. Сердце должно это только связать с Творцом. И у тебя здесь для этого нет никаких помех, в особенности, когда ты находишься с товарищами, и человек-то поможет ближнему. Вы можете так связаться между собой, чтобы всегда у вас была сила обратиться и просить исправления.
6: Merci.
0: Успех.
5: Спасибо.
8: Раф, я не верю, я уверен, что Творец помог Бней Баруху. Не то, что он когда-то поможет, а он помог. И помогал, и будет помогать всегда, когда он не помогал. Так вот, и в чем, даже если я этого не вижу, здесь только есть одна проблема. Это я. Так вот, у меня есть два вопроса. Какая разница между верой и уверенностью, когда человек перешагивает через любые, через все, что ему кажется?
0: Нам нужно постараться быть выше того, что мы думаем и что чувствуем. И все время быть направленными на высшую силу, которая сотворила весь мир, и она удерживает весь мир своей силой, и нет в мире, кроме нее, кого-то, кто бы все организовал и управлял, но мы это вскоре раскроем сами. И когда мы приходим к такому пониманию, то мы можем только обратиться, к Творцу. У нас нет ничего, кроме молитвы. И поэтому Рабаш нам здесь говорит три условия молитвы. Верить, что он может спасти человека, несмотря на то, что человек думает, что находится в условиях самых ужасных, чем все остальные. И все-таки сила Творца может ему помочь. Это первое. Второе. Я продолжаю статью. Второе условие. Когда у него уже нет никакого совета, ибо то, что было в его силах сделать, он уже сделал. То есть он уже сделал все. Как бы. Для того, чтобы просить, для того, чтобы убеждать Творца, чтобы он помог ему, чтобы исправил его. Он сделал все, что в его силах, но излечение его ранам не наступило. То есть все еще он не видит, что он исправлен. Это проблема. Я часто просил, много раз просил. Я проделал множество действий, объединился с товарищами. Есть такие, которые говорят, что от этого стало только хуже. Не то, что я себя исправил, а я почувствовал, что я испортил себя.
4: Ну, маласот.
0: Ну что делать, если человек так чувствует? Продолжать? Слушать, что говорят каббалисты. Что нет такого, чтобы Творец оставил человека, а все зависит от того, насколько человек просит у Творца. То есть снова мы возвращаемся к тому же условию, которое было, что нам нужно обратиться к Творцу, просить у Него, настолько, как маленький ребенок держится за маму и не дает ей убежать, не оставляет ее, не отходит от нее. Так и мы должны быть связаны с Творцом. Вопросы?
9: Когда Творца?
0: Нет никакой помехи ни для кого, кроме самого человека. Да.
9: Рав, вопрос от товарища. В чем причина того, что человек чувствует, что он недостойный избавления?
4: За что идет?
0: Это глупости. Творец сотворил его. Как Творец говорит, я сотворил злое начало. Это то, что человек чувствует, что у него есть злое начало. Это исходит от Творца. И тогда человек специально целенаправленно должен обратиться к Творцу и потребовать от Него исправления.
9: Тадараба.
10: Большое спасибо.
4: Кен.
10: Раба, hai aperto la lezione dicendo sul sentire la realtà spirituale.
5: Вы открыли урок тем, что мы должны почувствовать духовную реальность. Что это означает, почувствовать духовную реальность? Что это для нас, пока мы еще заключены в этой материальной реальности?
10: Да, мы все чувствуем духовную действительность через наше эго, через неисправленные свойства, неисправленные наши качества. Но если все-таки мы от этих свойств начинаем обращаться к Творцу, то Он исправляет эти наши свойства, и мы начинаем чувствовать высший мир вместо этого мира.
11: Qualcosa che sentiremo soltanto in occasioni come quella di questo congresso.
5: Это вещь, которую мы можем почувствовать только на таких событиях, как конгрессы, или мы можем почувствовать это всегда?
10: Мы всегда можем это почувствовать, и все зависит только от нашего обращения.
5: Большое спасибо. Большое спасибо, Рав.
12: Ve beni cennetten kovanda. Aslında bana bütün eylemleri yaratan da Tanrı. Burada yaratan ile yaratıcı ilişkisi nedir?
5: Rav, Творец создал меня. Он меня также выбросил из рая и запретил мне есть запрещенный плод и дал все эти действия. Так в чем разница между творением и Творцом?
10: Повтори, пожалуйста.
5: Еще раз. Творец создал меня. Он также меня выбросил из райского сада, и также он, в общем-то, благодаря ему я поел запрещенный плод, и он управляет всеми моими действиями. Так в чем в точности разница между Творцом и Творением?
10: В чем связь между Творцом и Творением?
5: Потому что он же всем управляет.
10: Он путает нас, чтобы мы через эти путаницы все-таки увидели, как мы строим нашу правильную связь. Как нам прийти к слиянию с Ним, где все, что Он делает, мы поймем, почувствуем и свяжемся с Ним. Все.
12: Değerli Raf, ama kendisi bize bu anlayışı veriyor. Yani biz nasıl o anlayışa gelebiliriz ki?
5: Но ведь это же Он дает нам какое-то осознание. Так как же мы можем прийти к этому осознанию самостоятельно?
10: Творец специально дает нам путаницу, чтобы мы из нее удержали себя все-таки прямо на Него, были направлены прямо на Него и на цель творения. И с помощью наших просьб, из места путаницы, из разбитого места, когда мы просим, то мы начинаем понимать вещь прямую и обратную, то есть преимущество света из тьмы. Насколько я прошу Творца, чтобы Он помог мне выйти из путаницы. Так Он может поднять меня. И я начну понимать из всей этой путаницы, всего этого балагана, всего этого мира, всего, что Он сделал, я начну понимать Его путь. И так мы продвигаемся к исправленному миру.
5: Спасибо, Ра.
13: Рав, вот мы должны исправлять свои неисправленные свойства. Вот я чувствую себя, например, чувствую гордыню, зависть, страх. Чувствую себя неисправленным. И в то же время, когда мы, например, в группе, читаем Тес или статьи Рабаша, мы чувствуем их совсем по-другому. Мы чувствуем объединение, мы чувствуем силу группы. И вот как мне совместить просьбу к Творцу и работу в группе? Получается, что вы говорите, что мы не должны показывать, что мы в падении. Мы должны играть в любовь с товарищами. Мы не должны говорить, ну, как я понимаю, товарищам о своих неисправленных чувствах, неисправленных свойствах, о том, что я сейчас в гордыне, в зависти, в страхе. И вот как это делается? Ну вот просто во время чтения статьи Рабаша, параллельно используя силы группы, просить Творца исправить мою гордыню? Или вот как это технически вообще делается?
14: Постоянно просить Творца о связи с товарищами, о исправлении этой связи, что вы хотите влиять на товарищей и положительно, конечно. Это то, что мы должны делать. В итоге мы увидим, что все-таки мы приближаемся друг к другу. Причем приближаемся, имеется в виду, что мы понимаем, что только лишь нашими общими свойствами и связями мы можем убедить Творца исправить нас. Это очень важно. Важно знать, что если мы соединяемся вместе в десятке, или немножко меньше, чтобы нас было бы, 6, 7, 8, то мы можем убедить Творца исправить нас.
13: Но вот мы можем убедить Творца, но как вот технически это делается? Вот я чувствую себя неисправленным вот в этот конкретный момент, и вот вокруг меня есть товарищи. Мне просто с ними обняться после того, как мы почитали статью, например. Ну, у нас виртуальная группа, обняться не получается, но просто чувствовать вот это после вкусия, после чтения статьи, и именно в этот момент просить Творца об исправлении своих неисправленных свойств. Или вот как это делается?
14: Да. Да, неважно, когда вы просите. До того, как вы читаете, или после того, как вы читаете, вы увидите, насколько это действует.
13: Спасибо большое, Ров.
14: Там за вами девушка. Но...
15: Спасибо, Рав. Что значит видеть свои исправления?
14: Видеть свои исправления, это значит, что я начинаю относиться к товарищам моей десятки как к родным.
15: Спасибо.
14: Окей. Топ, женщина там. Но с рукой вверх.
16: Шалом, рав Якар.
5: Здравствуйте, дорогой Рав. Вы сказали, что нам запрещено забывать даже на секунду прекращать связь между нами. Как такое возможно, чтобы в течение дня этого не делать?
10: С помощью товарищей в десятке мы определяем, что все время думаем, как усилить друг друга вместе и из объединения между нами обратиться к Творцу. Тут есть две вещи. Связь между нами в десятке и из этой связи обращение к Творцу. Ничего в нашей жизни не поможет нам быть исправленными и близкими к Творцу, понять суть жизни и цель творения.
14: Но.
5: Спасибо.
17: Спасибо, спасибо, мировая группа, спасибо, Раф. Илья и группа Красноярска. Практическая вот такая вот наша работа, она же получается заключается вот в том, что я получил воодушевление, силы, радость. И в этот момент, то есть там, я не могу это оставить в себе, то есть там, это же, ну, как бы не мое, то есть там, да, это в какой-то момент для поддержания того, чтобы я был в пути. Но это вот такая вот горящая чаша, она быстро сгорает, то есть там, которую я должен раздать впечатлениями, должен раздать направлением там в учебе там кому-то, в работе. И это же не мое, ну, по сути.
14: Мы сейчас говорим о чем? О том, что мы должны быть связаны между собой, чтобы из этой связи обратиться к Творцу.
17: Да, да. То есть мы вот эту вот связь, которую нам дали, то есть там мы ее вплетаем, то есть там в дальнейшее, то есть в наше окружение, которое нам же помогает и нас же поднимает. То есть.
14: Да.
17: Спасибо. Тода раба.
14: Тов. Но.
18: Buongiorno Rav, Samuele Itauno da Italia. Avrei due domande.
5: Se,
18: per chiarire la funzione di Bore.
5: Чтобы понять действие Творца.
18: Decide e che ha un ruolo primario nel nostro cammino.
5: Если творец тот, кто решает, у него есть определенная должность по отношению к нашему пути. Как мы можем понять то, что он не помогает нам? Нам кажется, что он не помогает нам в пути. А как нам видеть, что это помощь с его стороны на самом деле?
10: Маша, я не понял.
5: Он говорит, что если Творец все делает для нас, то если я чувствую, что он не помогает нам, это тоже помощь в этом его?
10: Да, это тоже исходит от Творца, ощущение во мне, что он не, что он не помогает мне. Он, видимо, хочет этим, чтобы я обратился к нему более глубоким образом. Все?
18: Se posso un'altra domanda.
5: Можно еще вопрос?
18: Possiamo abituare noi stessi ad accettare questo?
5: Как мы можем приучить себя принимать это, что он как бы не помогает нам, чтобы смириться с этим ощущением?
10: Ограничить?
5: Нет. Приучить себя, что это так.
10: Ну, нам нужно привыкнуть, нам нужно все время находиться в обращении к Творцу и в нашем внутреннем усилии постараться получить от Него то, что Он нам посылает. И так все время быть. Это называется «я возлюбленным, а возлюбленный мне».
14: Все.
10: Постарайтесь это сделать без перерыва. Просто без перерыва все время. Находиться в такой внутренней беседе с Творцом. И увидите, насколько это подействует. Это очень быстро вы тут начнете получать новые ощущения. Успеха.
18: Grazie, Rav.
5: Спасибо, Рав.

0: Шам, но.
1: Петах нам, вообще. Квода рав, ани так квар ла шеела азу, авал адайн ани...
2: Дорогой рав, вы ответили на этот вопрос, но я хочу, все-таки настаиваю, ответить еще раз. Я много раз обращался к Творцу, молился из глубины сердца, не получал ответа еще раз, конечно же, это не было... там в Доме собрания, а внутренне я обращался к Творцу и не получал ответа.
3: Тебе нужно проверить свою десятку.
2: У меня нет десятки.
3: Ну так...
2: Ну я еще в кампусе, я еще к этому не пришел.
3: Ну хорошо, так если так, то подожди.
2: Еще вопрос по этому поводу. Я не говорю о любви, то, о чем люди думают, там представляют себе или там смотрят в фильмах. Вы можете сказать что-то о приближении любви, настоящей любви между людьми, которые тебе вроде, в общем-то, чужие в десятке?
3: Я могу только сказать, что... Начни раскрывать для себя единую душу, структуру Адама Ришон, и ты увидишь, насколько мы все относимся к той же самой душе, принадлежим к той же самой душе, и все мы близки.
1: Туда.
2: Спасибо.
3: Успеха. Погоди. Да.
4: Рав, они рот себе мшех лешала шел хавер.
2: Рав, я хочу продолжение вопроса товарища задать вопрос. Как человек должен искать настоящую любовь в своей жизни?
3: Как человек должен искать любовь в своей жизни? Через товарищей. Он не может просто так получить свыше силы любви. Когда он объединяется с товарищами, хотя и видит, что между ними есть силы отталкивания, ссоры, трения, различные сомнения, то когда он идет против свойств, которые Творец сотворил в них изначально, и когда он все-таки хочет подняться выше этого, то он начинает чувствовать, что значит обратная сила. В его молитве он просит у Творца, чтобы тот преобразовал его. И тогда Творец показывает ему, что такое сила любви. Что такое сила объединения. Что называется быть в едином сердце. И тогда человек продвигается.
2: Но также и материальное желание, оно тоже хочет желание получать, хочет любви.
3: Материальным желание получения желает любви, потому что любит себя. В духовном человек желает любви, потому что он действительно хочет любить ближнего. И Творец объясняет ему и показывает ему, что значит любить ближнего.
2: Но когда я люблю товарища, я люблю себя внутри товарища. Это так?
3: Да и нет. Постепенно. Ты постепенно выйдешь из этого. Ты прав.
2: Спасибо.
0: Ну, есть там еще? Кен.
5: Селам, рав, селам, достар. Ярадан, меня в этом чалышмаде, в моем жизни, как долго я буду чаба, гостереть, не знаю, biliyorsa benim elimde olan şey nedir?
2: Здравствуйте всем. Знает ли Творец, какие усилия я вложу в течение своей жизни? Если да, то что тогда в моих силах делать?
3: В твоих силах только просить. Кроме молитвы, ничего нет, что ты бы мог сделать. Что-то в твоей жизни.
5: Talepte ne kadar talepte bulunacağımı bilmiyor mu? Yani hangi anda ne kadar talep edeceğim hayatım boyunca?
2: Есть количество или качество в молитве, то, что я должен требовать?
3: Каждый обязан поднять особую молитву из своей природы, и тогда он приходит к своему исправлению.
4: Да,
6: каждый должен понимать молитву из своего состояния. Мы видим, насколько уроки Рава, они живые. Это живые уроки. Мы сегодня утром смотрели одесский урок с 2015 года. И Рав не обращался в 2015 году, как он говорил, в 2002 и в 2023. Он обращался к нам на каждом этапе. Давайте сейчас начнем выяснять все эти вещи и главным образом привлечь.

0: чем свет, возвращающий к источнику через наше обвинение, как раз сказал, что все можно делать через обвинение в десятке. Так будем помнить и делать это. Прочитаем короткий отрывок из сказанного Равом на уроке, и тогда выйдем на семинар. Сказал нам Рав следующее. Творец готов помочь каждому. Неважно, при каких условиях человек рождается, в каких свойствах он находится, у этого совершенно нет никакой важности. Творец способен исправить все. Но он хочет, чтобы человек обратился к нему, попросил у него, потребовал у него, сделал все, что нужно, только бы не оставлял его Творца. И надоедать ему своими просьбами, не прекращающимися, исправить, исправить, исправить человека. Итак, давайте начнем надоедать вместе. Семинар номер один. Поделиться с товарищами, чем они могут помочь тебе, для того, чтобы прийти к настоящей молитве. Каждый здесь физически, и также в комнатах Арбута, и также в собраниях по всему миру, где сидят товарищи вместе. Поделитесь с товарищами тем, чем они могут помочь тебе для того, чтобы прийти к настоящей молитве. Давайте попробуем воспользоваться тем, что Рав сказал на уроке. Пожалуйста.
1: Я думаю, действительно, не оставлять связь между нами. Что это значит? Действительно, делиться с товарищами, открывать сердце, чтобы мы могли проникнуться друг другом и поднимать к Творцу нашу общую молитву, общее желание. Это называется все время быть на связи с Творцом. Связь с Творцом в молитве только вместе с товарищами.
0: Согласно статье, которую мы прочитали, должны быть две главные вещи. Прежде всего, поверить, что есть сила в реальности, которая называется Творцом, и может тебе помочь, и к этому не просто прийти, потому что эта сила скрыта. И сколько раз я просил у него, и ничего не происходило. И это мы должны выяснить между нами, что эта сила вообще существует. Иначе молитва не реализуется. А второе, чтобы был сильный, большой хиссарон, прийти и просить не хватает. Должно быть мясо у этого хиссарона.
1: И нужна еще взаимная помощь, где надо помогать друг другу. И все это зачем? Зачем? Для того, чтобы мы могли обращаться к Творцу. И только Он поможет нам. Обращение к Творцу, но чтобы обратиться к Творцу, мы должны объединиться между собой. Этим мы помогаем друг другу, где через объединение между нами мы будем обращаться к Творцу.
0: Да, чем товарищи могут помочь для того, чтобы прийти к настоящей молитве, прежде всего, важностью цели, чтобы это было над всем. И вследствие этого, буквально искренне, по-настоящему искренне, в дружбе, в партнерстве, чтобы мы смогли идти вместе до конца.
1: А еще можно работать над величием Творцом, создать такое в группе ощущение величия Творца, чтобы это было очень сильное ощущение, что нет ничего больше, чем доставлять ему наслаждение, чтобы это прямо было в воздухе, это будет продвигать каждого его желание, его отдачи. И насколько группа воздействует нам и дает нам величие Творца, позволяет выстроить себя правильно, что отдача важнее всего.
0: Да, и чем товарищи могут мне помочь? Абсолютно всем. Я лично могу сказать, что я иногда забываю. Да, забываю, не нахожусь в этом. Или я прихожу, сажусь с товарищами, и вдруг ты чувствуешь разницу, ничего не поделаешь. Ты сидишь с товарищами, и вдруг есть молитва, есть просьба. Есть радость, есть все. Когда ты находишься вовне, ты не удерживаешься в этом. Если товарищи тебя не держат, ничего в мире тебя не может удержать. Поэтому товарищи так важны, когда находимся, например,

0: молитву, готовим себя к новому состоянию.
1: Мы говорили о величии Творца и Хисароне. Как товарищи могут помочь величию Творца? Просто возвеличивать его. Насколько мы будем возвеличивать его, тогда внутри меня будет ощущение, что Творец великий и правит всем миром. И как товарищи могут помочь Хисарону, увеличить Хисарон, насколько наша цель важна, что мы выиграем от цели, что выйдет у нас того, что мы построим храм, в котором будет дом для всего мира, мы сможем получить ответ на все молитвы, что у нас будет от этого. И так мы строим с одной стороны, насколько Творец велик, с другой стороны, насколько Хисарон велик. И тогда приходит ответ на все беды и проблемы наши.
0: По правде говоря, нет никого близко, как товарищи, которые вызывают потребность обращаться к Творцу. Ну чем я могу помочь? Чем они могут нам помочь? Ну чем я могу помочь? Это вот то, что заставляет сразу человека обращаться к Творцу, получать силу и передавать товарищам.
1: Да, через товарища ты раскрываешь именно ту точку, сущую из ничего, творения. Когда именно ее тебе нужно исправлять, и как ее раскрываем, именно в связи между товарищами.
0: Ну и состояние духа — это то, что товарищи могут тебе дать. Вытащить тебя из любого состояния. Когда ты только приходишь в группу и просто отменяешь себя, сразу получаешь все силы, что в группе. Еще вот на уроке был так, Рав вот так сказал, второй отрывок. Он еще не видит, что он исправлен. Это проблема. Просил много раз, пытался действовать разным образом, соединялся с товарищами. Даже есть такие, которые говорили, мне от этого стало только еще хуже. Не то, что я исправил себя, но я этим ощутил, что я испортил себя. Ну что тут поделаешь? Если человек так чувствует, продолжать слышать, что говорят каббалисты, что нет такого, что Творец бросает человека. Но все зависит от того, насколько человек просит Творца. Это значит, что снова возвращаемся к тому самому условию, которое уже было, что нам надо обращаться к Творцу, просить у Него настолько, как маленький ребенок, который схватился за маму и не дает ей убежать, не оставляет ее, не отступает от нее. Так мы должны быть связаны с Творцом. Вопрос на семинар. Что я должен делать, когда просил много раз, а чувствую, что Творец мне не отвечает? Что я должен делать, когда я просил много раз, и чувствую, что Творец мне не отвечает? 5 минут.
1: Я слышал этот вопрос Рава. Он спросил товарища, спросил, а где твоя десятка, что с ней происходит? Это ответ. Тебе нечего искать, если ты поднимаешь молитву сам или не получаешь помощь от своей десятки. Все наши молитвы поднимаются через десятку, и мы поднимаем ответ от, получаем ответ от Творца через десятку. И это поразительно, как бы вначале мы начинаем с чувством, что я могу сделать один, а мне никто не нужен, есть у меня связь с Творцом. И постепенно, постепенно Творец работает с помощью света и дает тебе понять, что даже самое маленькое твое дыхание, самое маленькое, это товарищи тебя держат. Нет у тебя вообще ничего без товарищей. Даже я иногда говорил, я вижу товарища, что он хочет задать вопрос, и они тоже дают тебе возможность спросить, задать вопрос. Настолько это зависит от них.

0: כן, לא לשכוח שהקשר בינינו לבורא זה דרך החברים.
1: Не забывать, что связь между нами и Творцом — это товарищи. Эту связь не оставляет ни в каком состоянии. Как мы слышали, Творец нас ждет все время. Он не хочет, чтобы мы оставили эту связь. Надо продолжать, приходить, нудить, просить, даже вот внутренне, что ты не уступаешь, не отказываешься, чтобы эта связь только укреплялась и раскрывала нам еще больше, что нам надо исправлять, и будем исправлять. То, что я буду просить, исправлять — это уже огромная заповедь и доставляет наслаждение Творцу.
2: Мы находимся в самом нижнем мире, и Творец в нем более всего скрыт, и мы хотим подняться по ступеням раскрытия Творца. А Творец, может быть, Он дает нам ответ, мы не способны услышать вообще то, что Он нам говорит. И есть у нас на самом деле группа товарищей. Давайте поднимем эту молитву, которая есть у меня по отношению к каждому, и услышим каждого товарища, и получим картину, что мне хочет сказать Творец через товарищи. И так учат любую проблему, любую молитву, любое выяснение, делают десятки и получают ответ.
1: Вопрос, что я должен делать, когда я просил много раз, а чувствую, что Творец мне не отвечает. Но мы слышали, есть же условия для молитвы. Если я говорю себе, что Творец мне не отвечает, ну тогда я его обвиняю, а он меня сотворил, а сейчас чего? И что я не могу решить проблемы. Это то, что я говорю. Но это действительно это обвинять Творца. А если я сделал все, что в моих силах, и у меня уже нет больше сил, а он мне все еще не отвечает, ну так это уже продвижение. Да, это уже какая-то глубина молитвы. А про правду говорить, если я прошу за товарищей, в этом все наше исправление. То есть, если я чувствую, что он мне не отвечает, ну, конечно же, я прошу для себя. Настоящее же исправление, самое простое — просить за товарищей, чтобы помог моим товарищам.
2: Кто определяет, что значит ответ на молитву? Кто вообще это устанавливает? Я? Откуда я знаю, что мне отвечает, а что нет? Я должен молиться, я должен прийти к Хисарону и на результат, который я получаю, сказать спасибо. Сказать спасибо за то, что раскрыл мне еще одно пустое пространство. Пустое от кого? От него. Где он не находится, там он скрыл себя и раскрыл мне свойства, еще место, над которым мне нужно работать. Сказать спасибо, продолжать прикладывать усилия и молиться.
1: Есть много всего. А Рабаш писал об этом, что с одной стороны человек должен развить веру в будущее, чтобы у него была уверенность, что будет конец исправления, что это все уже готово для нас. С другой стороны, да, что если Творец не поможет, лучше умереть, чем так жить. Это молитва в сердце. Это надо идти по двум сторонам, в полном совершенстве и полностью доверять Творцу все 100%. С другой стороны, необходимо сейчас, что если ему не поможет, все.
2: Хорошо, друзья, мы хотим перейти к общему выяснению через вопросы и ответы. Пожалуйста, мы приглашаем каждого, у кого есть в мире или здесь в зале вопрос. Поднимайте знаки вопроса в системе Арвут или здесь поднимайте руки, давайте вместе выясним немного то, что мы слышали, или то, что возникло в десятке, или то, что было в процессе статьи. Перейдем к вопросам.
3: Авраам, вакаша.
2: Авраам, пожалуйста.
4: Матешем Равдибербам.
1: Когда Рав говорил с Владом, то мы слышали, что относиться к товарищам как к своей семье, как бы наполнять их всем благом. Ну что мы просим? А тут в статье «Три условия молитвы» мы просим, как бы мы находимся в состоянии беспомощности
3: и
1: да, желание, которое не наполнено и не будет наполнено. То есть если я прошу за товарища, товарищ это от слова «хибур», объединение, где мы хотим соединиться. Да, он хочет соединиться через меня с Творцом. И я прошу, я должен просить это желание, желание, которое соответствует вот этим трем условиям молитвы, как бы с одной стороны наполнить всем благом, а с другой стороны, чтобы было такое жесточайшее желание, да, чтобы он стал готовым, то есть почти умирает. Ну да, если говорит о себе, если человек говорит о себе, то он уже в таком состоянии, то ему уже понятно, как прийти к такой просьбе за товарища. Это ты спрашиваешь, да? Такая просьба, где говорит первое, что он говорит? Верить, что Творец может помочь. Так? Это тоже непросто. Ведь, может быть, уже много раз просил, пытался, проверял. Второе, нет никакого другого совета, что он мог бы сам своими силами что-то делать. Пытался что-то делать, какие-то ухищрения, через силу, усилиями, действиями, у него не получилось. И последнее, что если ему не поможет, то лучше умереть, чем так жить. Что именно вот это, да, последний его вообще рубеж. И вот Бальсулям, Рабаш об этом пишет, рассказывает, это состояние, к которому приходит человек. Не то, что это так должно быть. Нет, он говорит «должно», «нужно». Что значит «нужно»? Что человек приходит в такое состояние, все усилия приложил, да? В первую очередь удержать Творца, как тот, кто может ему помочь. Второе, он знает, что он от него просит, требует. Он хочет, чтобы у него было правильное желание. И чтобы у него было точно то, что ему нужно. И второе, у него нет никаких советов. Он уже все упражнения, все ухищрения попробовал. И последнее, что настолько он это хочет, что в этом вся его жизнь. А без этого у него нет ничего. Так вот, нам описывает состояние, к которому надо прийти. Теперь как ты это делаешь по отношению к товарищу? Это же все подготовка еще. Конечно же, мы же учим еще и статьи. В этой статье еще не все. Ну, то есть там надо просить не за себя, а за товарищей. И еще как мы знаем, что вообще товарищ хочет. Значит, надо отменить себя перед товарищем. Надо включиться в него, проникнуться. То есть много подготовки, пока ты не приходишь к тому состоянию, которое описывает Бальсулям. А говорит, до этого, видимо, это еще не молитва. До этого это еще разные состояния, подготовка к молитве. Хотим, думаем, усилия прилагаем, работаем в десятке, но нет никаких сомнений. Ну, где мы? Кто? Это место нашей работы. Почувствовать наше общее желание. Это не только мое «я хочу», мне хочется, почему человек захочет для себя. И чем он наслаждается, он от того, что товарищ наслаждается. А если он не выигрывает на этом ничего? Это еще состояние, да, предварительное еще состояние, задолго до того, как он приходит к молитве. Поэтому надо понимать этот контекст, который нам Бальсулям здесь описывает. Он описывает нам состояние, духовное состояние. Такая молитва, такое состояние, это же духовная молитва. И не что-то, что может эгоизм понять, насладиться этим. Но же не просто так нам это описывает, а просто, чтобы мы понимали, куда мы должны прийти, куда стремиться. То есть то, что называется конец действия в изначальном замысле. То есть надо представить себе, куда мы должны прийти, где наше состояние, и что надо делать, как приготовиться, чтобы достичь того состояния.
2: Да, еще вопросы, пожалуйста, Гила.
1: Гила, вон микрофон там сзади.
4: נושא התפילה הוא מאוד מאוד מאוד חזק ורגיש ועמוק ואפרופו על אותו שאלה הרב אמר פה בקליפ
1: тема очень глубокая. И Рав сказал, его спросили, если у меня ощущение, что Творец не отвечает. А он ему говорит, то, по-видимому, тебе надо молиться глубже. Так вот, в чем тут вопрос-то глубоко? Насколько глубоко? Как достичь какой глубины?
2: Насколько глубоко мы достигаем, кто там может ответить, на какую глубину мы заходим. На том же уроке спрашивали Рава, есть ли какая-то мера общая, когда человек должен просить, чтобы Творец ответил. А если цель прийти к все более глубокому требованию? Может быть, не это именно цель? То есть мы не понимаем, в чем вознаграждение. Мы измеряем молитву, как все в нашей жизни. Нам кажется это правильным. Мы совершаем действие, мы хотим результат. Еще действие, еще результат. И еще, еще. Мы не знаем, что является желаемым результатом от нашей внутренней просьбы, называемой молитвой. Молитва — это работа в сердце. В первом пункте он пишет, это работа в сердце, когда человек чувствует, что он потерян. И когда ты потерян, может быть, ты еще больше будешь просить у Творца, еще больше, и все время будешь на связи с Творцом, все время искать, держаться за Него. Поэтому нет здесь какого-то ограничения до сих пор и все. Отсюда уже переходим на следующий этап. Наша работа — продолжать. Я уверен, что каждый товарищ, который находится здесь, в течение лет, он видит, насколько молитва у него меняется с того времени, как пришел, постепенно начал учиться, и после этого затем вступил в десятку, десятка развилась, продвинулась и так далее. Каждый, наверное, чувствует, что это накопительный процесс. Это не дискретное действие, а накопительное, все больше и больше и больше. До какого времени, пока Творец не будет думать, что это правильная молитва. Да, пожалуйста.
1: Я хотел спросить и на прошлой неделе, но вот сейчас. Я вижу, что вы решаем каждую неделю брать какую-то тему. И в принципе, если вы можете поделиться в руководстве, в чем вот идея той или иной темы, откуда это, как мы можем тоже поучаствовать и поддержать всего того, что происходит в группе. Ну, да, есть команда контента, и это Дудя Арони руководит этим. И вместе мы в руководстве на самом деле говорим о разных темах. А идея на этом этапе... Сейчас конгресс, большой конгресс, куда мы идем. И постепенно мы строим... как бы вот этот подход к конгрессу. Поэтому есть список тем. Конечно же, можно писать, предлагать, поинтересоваться. Можно это и открыть, это не тайна. Да, это мы заранее представляем все темы. А тут мы работали над взаимным включением, над отменой. Сейчас молитва, а в преддверии сейчас Нового года это вопрос всегда молитвы. Потом 10 дней возвращения, выяснение, насколько нет сил. Потом Йом-Кипур, это там пост, сокращение, решение, изменение тенденции, потом получение крана. Потом Суккот, это соответствует радости работы, 7 дней с экраном, да, навес, то, что называется. А потом радость Торы. И это тот процесс, который мы строим. И вот так каждый день, согласно текстам каббалистов, первоисточникам, объяснениями Рава, конечно же. Все эти описания, клипы, где Рав там разъясняет эту тему. Так вот строится тематика. Поэтому сейчас выбрали тему молитва. Да, сейчас неделя перед Рош Ана.
2: Да, можно добавить только... в субботу мы пытаемся выбирать... уроки конгрессов, потому что эти уроки вообще не связаны никак со временем. То, что Рабаш написал 40 лет назад, не обязательно для той группы, которая была там. Сегодня это как вода для души. Мы пользуемся статьями Рабаша и работаем в десятке, и то же самое с уроками Рава. Они не связаны со временем, не обязательно в какой-то год было сказано. Они пробуждают хисарон. Но если нам нужны сегодня уроки Рава, это должно быть совершенно живыми уроками. Мы стараемся, потому что обычно на конгрессах особая атмосфера, какое-то особое мгновение совместного усилия, когда есть особое выяснение, и мы пытаемся выбирать уроки Рава. Это более-менее направление. Спасибо, Ашкелон.
1: Я хотел спросить по поводу молитвы. Тут есть путаница. Сегодня думаю, что молиться надо за товарищей. С одной стороны. С другой стороны, я молюсь, да, Шма Исраэль перед сном. И ты говоришь, я прошу. Я хочу вот так, и так я хочу. Как это вообще складывается, да? То, что написано в молитвеннике. Ты каждый раз просишь за себя, а мы учим, что просить-то надо за товарищей. За себя Творец он не относится. А почему ты, когда ты говоришь «Шма Исраэль», там ты говоришь «Элоким», «Элокейну», это во множественном числе.
2: Продолжение, это уже по-другому.
1: Да, но все равно там «сделай для нас», «делай для себя», «не для нас». Вообще весь молитвенник, он «ради нас», «сделай нам», «всему народу Израилю». Посмотри весь сидур. Но снова, что такое сидур, молитвенник? Это каббалисты. Сидур — это порядок действий, который должен человек сделать, чтобы переходить со ступени на ступень, да, так выстраивается это. Пока не приходит понимание того, что есть в сидуре, да, мы это читаем, но мы слушаем от Рава, как идти этап за этапом под его видение, да, чтобы понимать сидур. Сидур — это уже беседа каббалистов друг с другом. Как они объясняют это друг другу и дают нам почитать порядок действий, которые мы должны делать на материальном уровне, даже если это мы не понимаем.
2: Когда он обращается ко мне, он обращается напрямую. То есть иногда он знает, что он обращается к тебе, чтобы ты сделал что-то определенное. Это напрямую к тебе. Но когда ты хочешь обратиться к нему, ты напрямую не можешь обратиться.
1: Но проси за свою десятку. Вон у вас в десятке. Ой, у вас в Ашкелоне через два дня будет большое мероприятие. Позаботьтесь об его успехе. Мы приедем и почувствуем общую просьбу. Вообще все объединимся.
2: Мы каждый день молимся, чтобы это преуспело.
1: А в Питере собрание, да?
3: Да, дорогие Питер. Друзья, у нас впереди времена, когда наши молитвы имеют прямую силу для того, чтобы достичь прямо до центра Творца. Вот. Но исходя из тех обсуждений, которые были в процессе урока, все-таки выделились просьбы к Творцу, требования к Творцу. А молитва для меня — это все-таки осуждение свойств получения. Насколько больно, что я не могу отдавать. Так вот, чтобы не было путаницы, подготовка к молитве — это все-таки подготовка к отдаче. Правильно же мы понимаем? И всегда Творец отвечает на такие действия. Вопрос. Как находиться не самому в диалоге с Творцом, а из центра десятки чувствовать, что требуют товарищи, что им не хватает, и быть способным просить за это так же, как за себя?
4: Кен, амарта арбе дварим вегам...
2: Да, ты сказал многое. И в большинстве своем это часть процесса молитвы. Молитва — это работа в сердце. Молитва — от слова «судить о себе». Человек судит себя, судит свою просьбу относительно своего желаемого состояния по отношению к Творцу. Как объясняет Бааль Сулам, Рабаш, объясняет Рав, что, как мы относимся к состоянию, к которому должны прийти, и как и в каком находится. И разница, к чему, как прийти к этому, это молитва. И когда ты говоришь «общая молитва десятки», это именно и есть работа. Что значит «как»? Мы должны сесть вместе, почувствовать друг друга, как вы сидите сейчас, как любая десятка сидит виртуально, физически. Мы проходим вместе семинары, смотрим уроки. Я думаю, что каждый может сказать, что постепенно начинает чувствовать своих товарищей, он чувствует их. Даже если не знает, что в данный момент каждый думает, у него есть общая просьба, ощущение десятки, не каждого отдельно, а десятки вместе. И из этого общего мы пытаемся выстроить молитву, просьбу к Творцу, чтобы обнял нас, чтобы в обнении между нами доставить ему наслаждение. Спасибо. Турция 7, пожалуйста.
5: Selam öğretmenlerim. Talep, arzu ve dua aralarındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? O da.
1: Можете ли вы объяснить, какая связь между требованием, желанием и молитвой? Да, может быть, это подведет итог того, что мы говорили, то, что Авраам первый спросил. В конечном счете у нас нет желания к духовному. Нет в природе человека желания к духовному. Не существует. Есть всякое другое желание. Желание быть в отдаче, у нас такого нет. Не существует в природе. Часто спрашивают Рава и в беседах, в интервью с Ораном Синькой, с Ницей, все эти беседы, ну, спрашивают, ну, и где творение, где это благо-то? А Рав говорит, создано только зло, это всех потрясает. Что это значит? Нет у нас желания к отдаче, не существует. Для того, чтобы у нас было желание к отдаче, нам необходимо все поддерживающее нас окружение, чтобы дойти до того места, где есть каббалисты. Там у них есть желание отдачи. То есть нам нужна десятка, нам нужно точное наставление нашего рава. Нам необходимы все каббалисты, которые ведут нас и дают нам окружающие святые с того места, где они находятся. Нам необходимо все воздействие, чтобы что-то поменялось в наших желаниях, и мы бы захотели духовного. А до этого, все, что мы называем молитвой, хотя мы читаем в Сидуре, да, молитвенники, как мы сказали товарищу из Ашкелона, читаем. Ну ладно, все равно это ради получения. Человек хочет что-то получить для себя. Это не называется молитвой. Молитва начинается с момента, когда человек хочет отдачи. Рабаш спрашивал, в какой аптеке можно купить это желание? Ну где? Так вот, пока к этому не приходим, это не называется пока еще молитвой. Называется подготовка к молитве, временем подготовки, разные действия. Когда это молитва, можно прочитать вот эти три пункта. Это молитва. Мы в этом? А если нет? Ну хорошо, тогда есть о чем просить, чтобы у нас было это состояние, чтобы была у нас молитва. Это и есть ворота, это вход. И для того, чтобы у нас была молитва, есть еще разные действия, сообщения у нас есть. Итак, первое сообщение. Вернее так. Мы огромными шагами идем к нашим региональным конгрессам, пробуждаем снизу. Связано, все связано. Сиван, Десиван, все связано, видишь, пробуждаем снизу. Мы готовим себя уже. То есть уже сегодня мы думаем о конгрессе, мы говорим о молитве, хотим молитву. Хотим, да, вот, пробуждение снизу. И мы побуждаем наших товарищей Петах-Тиквы, кто хочет поддержать конгрессы за границей. Есть линки на сайте. Можно увидеть те места, где есть разные конгрессы. И в израильском КЛИ тоже есть места, где будут собираться наши товарищи. Собирают уже всю информацию, логистику. В момент, когда все это уже окончательно сформируется, мы сообщим, куда можно выехать. Но все это на основе свободных мест, то, что места ограничены. Теперь группа Петах-Тиквы все равно, даже после того, кто уедет, разлетятся в разные места, это тоже нормально, но все равно конгресс Петах-Тиквы будет, наверное, самым большим с точки зрения количества людей, силы его. Поэтому это не то, что будет какой-то там проходящий конгресс. Нет, мы говорим сейчас о товарищах. Петах-Тиквы мы должны взять ответственность на себя. Есть команда контента, Рой Мирон, и эта команда ждет, когда начнет работать. Уже собираются, уже да, первые встречи, построение контента. Нам надо быть много действий тут вместе. И будем говорить об этом, будет много дежурств. Будут вещи, которые нам надо будет делать вместе. И мы, группа Петах-Тиквы, не смотрим на это как бы все со стороны. И думаем, что мы все разъехались. Нет, кто-то поедет, да, кто-то здесь поучаствует в Израиле, кто-то, может быть, в Израиле, но большая часть группы остается здесь. Тут будет много работы и подготовка к региональному конгрессу в Петах-Тикве. Давайте будем себя готовить к этому. И каждый будет вкладываться по полной. И что касается контента, может уже обратиться к Рой Мирону. А все остальное в продолжение.
2: Да, и еще очень важная вещь, которая произойдет на ближайшей неделе. Мы входим в конгресс праздников. Что это такое? Мы начинаем с Роша Шана, и есть у нас три недели праздников, где будет много трапез, уроков, встреч, дежурств, и еще очень много возможностей быть активными и быть вместе, что означает построить молитву. Трапеза Рош ха-Шана будет в ближайшую пятницу в 2:30 дня. Я говорю о тех, кто здесь физически находится. Мы делимся с товарищами в мире, что у нас здесь происходят перестройки огромные в здании. Есть очень много их. И это только начало, будет гораздо больше, но весь первый уровень нашего здания пока не действует на данный момент. Мы будем осуществлять трапезу Рош ха-Шана здесь, в этом мире, в этом зале, который включает всего лишь 700 человек. А к нам приезжают гораздо больше гости, и дети, и супруги. Мы хотим пригласить всех, не ограничивая никого. Хотим, чтобы все могли привести своих родственников, которые хотят привести. Поэтому это будет происходить и здесь, в этом зале, который будет от края до края переполнен, и также галерея на первом уровне. Одновременно. Почему? Потому что есть больше, чем 700 человек. Как мы поделимся? Родители с детьми, всеми с детьми маленькими будут сидеть здесь, а те, у кого нет маленьких детей, спустятся в галерею и там поместятся. И так у нас будет разделение, позволяющее всем собраться. И есть те, кто улыбаются, я не знаю, у них есть дети или нет. Нет, это не важно. Главное, что все мы вместе, все с маленькими детьми будут сидеть здесь, в этом зале, а те, у кого нет маленьких детей. Каждый, у кого есть маленькие дети, знает, что это. Они будут сидеть в галерее. Хорошо, почему? Потому что этот дом для всех, и мы хотим, чтобы все смогли находиться здесь вместе на трапезе, как один человек с одним сердцем. На остальных трапезах это менее значительно, потому что число участников не достигает 700 человек. Есть еще.
1: У нас будет 25 общих трапез. 25 общих трапез. Это не просто. Это вызов. Ребят, давайте послушаем. Уман 5.8. Ну-ка, давайте слушать. Хотя моя представитель не там, но все-таки, да?
2: Поэтому беспорядок.
1: Мы берем на себя, да, с огромным удовольствием, с радостью. У нас будет 25 дежурств. Будет список. Кто-то может вызваться. как бы добровольно, у кого есть свободное время, и приходить еще на разные дежурства, но это все-таки огромная заслуга, и мы ждем, да, чтобы мы брали на себя, делали 25 трапез, обслуживать общество, и надо следить за сообщениями. Если я не могу быть на дежурстве, я должен найти себе замену.
2: Да, но на самом деле, давайте возьмем это особое время праздников как возможность буквально создать общий конгресс, взаимовключиться. Есть здесь много вещей, есть понятие времени желания, корни и ветви, все знают об этом, поговорим об этом, коснемся на уроках. Есть у нас возможность собраться вместе, как один человек с одним сердцем. Приедут нам гости, стажеры на ближайшие недели, и мужчины, и женщины, которые специально приедут, чтобы быть на праздниках, товарищи, которые приедут из-за границы с дополнительным хиссароном, и так превратим все это мероприятие не просто в праздники и трапезы, а на самом деле во внутренний очень значительный конгресс, когда мы вместе поднимем общую молитву.
1: И после всех сообщений, вот то, что за ближайшие дни, завтра с 6:30 до 7:30 вечера будет мировое собрание товарищей. Тема «Как пробуждение снизу». Проводим наши сердца к подготовке к конгрессу. Встречаемся здесь физически и в системе Арвот. И, дорогие хаварим, есть хавая, и называется это «Каббала», «Вечер», «Объединение мыслей», «Вдохновение», как мы обеспечим себе Новый год хороший. Это будет в Ганэ-Шимшон, в Ашкелоне. Орен и я, мы будем ведущими. Приглашайте знакомых, друзей, родственников, всех, кто интересуется. Тех товарищей, которые, может быть, были с нами, потом отошли. Мы хотим вернуть их. И такое замечательное мероприятие, где можно прожить это ощущение. Линк в сообщениях. А теперь, прежде чем мы начнем петь, обратите внимание, сейчас будет перерыв, трапеза будет без 15:06, а закончим мы песней. ⁇

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Азанахну мамшихим хаверим.
0: Итак, мы продолжаем, друзья.
1: Кета макор некрауто паамаем.
0: Прочитаем два раза отрывок из первоисточника.
1: Коразман левакеш миабуре алякеш.
0: Все время просить у Творца о связи с товарищем. Об исправлении этой связи. О желании отдавать для товарища положительным образом. Все время.
2: Хаверим, кол азман.
0: Друзья, все время просить у Творца о связи с товарищами, об исправлении этой связи, о желании отдавать для товарищам в положительном виде. Что это значит? Отдавать товарищам в положительном виде. Друзья, Творец не прекращает заботиться о нас. Это то, что называется «нет никого, кроме Него». Когда нет мгновения, когда Он не занимается и не обращается к нам. Так что называется, что мы каждую секунду держимся за нашу связь с Творцом непрерывно. Да, друзья, мы чувствуем, что каждую секунду нуждаемся в поддержке товарищей, что мы вместе держимся за наше объединение, нашу связь. И давайте, как сказал наш учитель, надоедать Творцу и не прекращать молитву. Итак, Ави еще раз даст нам упражнение. Да, и упражнение при каждом вкусе, при каждом вкушении, как мы удерживаем в любом состоянии связь между нами с Творцом, как мы в этом ищем наш аппетит, все вкусы, связь между нами и нашу связь с Творцом. Приятного аппетита, друзья!
3: Thank you.
2: Хаверим, אנחנו עכשיו תכף נשמע...
0: Друзья, мы вскоре послушаем клип Рава. Я хочу сказать несколько слов до этого. Что мы слышим от нашего Рава? Мы слышим законы, по-настоящему законы. Что значит законы? Не то, что мы приступаем закон, не услышав это. Но не хватает просто услышать. Если мы просто приложим усилия реализовать то, что мы... Что Рав говорит нам, мы по-другому себя будем чувствовать, мы просто это почувствуем. Это закон. Если мы выполняем то, что мы слышим, мы вдруг получаем новое ощущение, которого раньше у нас не было, когда мы не могли себе представить, что это произойдет. Давайте сейчас послушаем Рава, когда он говорит с нами, по сути дела, о нашем объединении. И что здесь должно быть? Отмена себя перед товарищем? Но что является результатом этой отмены перед товарищем? Что когда только я это выполняю, я могу почувствовать. Давайте послушаем Рава. Если мы объединяемся вместе, и каждый хотя бы немного отменяет себя ради других, мы привлекаем высшую силу. Это наша проблема, что мы не понимаем, что нам дано постичь. Мы думаем сами, мы сделаем объединение, любовь, разные вещи. Нет, ничего нет. Если бы мы были умными, к сожалению, невозможно перепрыгнуть на такой уровень. Но если бы мы были умными, мы бы понимали, что от нас ничего не требует, кроме одного — попытаться объединиться и кричать «Спасите!». А не самим приходить к объединению — это невозможно. Но стараться немного, быть в усилиях и в отчаянии. Вот и все. И привести это отчаяние к молитве. Ты получаешь за это помощь. Только это нам нужно. Выстроить себя для правильной просьбы по отношению к Творцу. Как умный ребенок, он знает, как он должен подойти к родителям и попросить и получить необходимое.
1: יש לנו התפעלות שאף פעם לא מניחה לנו.
0: Есть у нас впечатление, которое никогда нас не оставляет. Это наши великие товарищи из мирового кли. На самом деле, сегодня на уроках, утром и сейчас днем, мы слышали их вопросы, почувствовали глубину их вопросов, горящий хиссарон в их сердце. Буквально идти за каббалистами, их желание объединиться настолько велики и красивы наши товарищи, которые дают нам все силы продолжать. Это наши товарищи нашего мирового клипа всему миру. И мы сейчас удостоились услышать одного из таких товарищей из группы, которая находится каждый день на нашем утреннем уроке и полностью себя вкладывает, желая постоянной связи, непрерывно молятся за товарищей, за наше объединение всеобной Барухка, Челябинск и наш великий товарищ Слава. Слава, пожалуйста.
3: Любимые товарищи и подруги, перед нашей трапезой я спросил у товарищей, а что бы они сказали товарищам Бней Баруха всего мирового кли? И впитывал их слова и скромно назвал это шамати. Да, первое, что я услышал, это бесконечную благодарность благодарность Творцу за то, что мы можем видеть ежедневные усилия наших товарищей по созданию контента утреннего урока. И мы можем тем самым находиться в молитве за единство нашего кли. Я услышал, что, стремясь к братской любви, мы создаем сами Творца. И из этого уже просим Его о спасении. Я слышал, что мы испытываем гордость, идя путем наших великих учителей, нашего Рава, Рабаша, Бальсулама. Я спросил товарищей про конгресс. И они мне ответили: «Не парься, Слава, мы вместе, это самое главное». Ведь конгресс — это просто единая большая молитва. И сила этой молитвы, она будет именно в просьбе к Творцу, к стремлении к раскрытию Творца, стремлении к раскрытию Творца для товарищей и всего мира. И именно это наслаждает Творца. А еще, находясь среди великих товарищей, я услышал, что просить Творца об отдаче — это большая радость. Это радость для Творца и для товарищей. Это радость для всего мира. Поэтому, хаверим, будем бесконечной благодарности Творцу за то, какие возможности Он нам дает. Лехаим бней барух.
2: У
0: нас все время есть возможности, но мы должны и пытаться чувствовать, как мы это ощущаем, и подумать, что мы ощутили, что мы нового ощутили на этой трапезе, чего не было раньше. Мы должны все время ждать этого изменения. Насколько наша молитва получила ответ? Да, на самом деле, если вы обратили внимание, что есть что-то особенное в этих вкусах, это именно те вкусы нашей просьбы за наших дорогих товарищей. Когда мы все время в этой взаимной поддержке, хотим держаться, не прекращая за нашу связь, потому что это наша связь с Творцом. Другой связи нет, только ощущение вкуса молитвы за товарища. А ведь это уже общий вкус, который есть у нас от обращения к Творцу. И на самом деле можно сказать, что нет никакого другого вкуса, только вместе обратиться к Творцу. Это уже ответ. Итак, мы получили ответ. Все время наша жизнь в одной молитве друг за друга. Творец это ждет, обнимает нас в этой молитве все время с нами. Он хочет, чтобы мы были вместе и с Ним. И то, что дали нам такие слова, обратиться к вам, это только потому, что вы заслужили это услышать в данный момент. И это то, что вы достойны услышать. И это на самом деле то, что происходит. Лехаим, друзья, спасибо Творцу, что ты даешь нам таких товарищей, такую прекрасную группу нашего учителя. Спасибо, спасибо, спасибо, Лехаим.
4: בנחלה איי-איי-איי דיציפין למחזנזין איי-איי-איי דזרנפין יאונקה באייטקה דבמלקה איי-איי-איי בגילופין צבילה איי איי איי איי באי באדם איי איי איי איי איי בבוא

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем в субботу тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который встает почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прилепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом, от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творений требуется только одно, единственное, правильное желание к тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания, неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы и разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы.

Ну, а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви. Во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих. То есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении. Собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге. Каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя. Если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой, в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества.
Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющее друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы. Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире, так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи с своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах,
ненавидим друг друга, отрицаем или, или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем, над этим молиться, просить Творца, чтобы Он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует. Не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю, правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти. Мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца с другой стороны. Эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик. Помоги. И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены на нашем уровне, не там на других высоких ступенях. Там они будут ой-ой-ой какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное
обессилие, полное бессилие.

отправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки, здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. Навстречу Творцу она идет или нет? Я ее

0: могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками, они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больший эгоизм. В еще больший эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон. Да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них. Без всякого сердца, даже без, не имеет значения. Проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовные клей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. чьей-то группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну неважно кем, там индусом, неважно кем, или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение, и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком, я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть? Ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только ему и только группе, и не мне были следствие моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва — это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир – вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая она должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот, никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творения созданы с желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае их желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алеф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Верой называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствие ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. немножко их подбадривать, но главное молиться за них, то есть просить за них у Творца. И это называется молитва масс, то есть молитва для масс. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное,
3: בקשה זה חיסרון, זה תפילה שאנחנו מעלים,
4: просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
3: כן, כי בקשה זה חיסרון של
4: האדם. Да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, не чтобы Он давал нам. Да, просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
5: Да, потому что
4: когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме. Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, она исходит, просьба исходит снизу.
5: Творец добрый, творящий добро.
4: Чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. И просьба точно направлена против его желания насладить. Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарищей, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
6: Да, потому
4: что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
3: Да,
4: и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хисарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
5: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
4: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами. Даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
5: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
4: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
5: Также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. И даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
4: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
2: Просьба – это желание.
3: Кен. Да.
5: Сейчас Рав просто прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя.
3: Тебе
5: нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Рав сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Понравилось это упражнение. Нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
6: Саша
4: написал нам: у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
5: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе, говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которая самостоятельно, у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
4: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других, и поэтому это должно прийти с помощью группы.
5: Это все исправление, мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... Ну, не о чем просить самому.
4: Да, и также по отношению к кому я работаю. Я с собой, или мне нужен кто-то, по отношению к которому, о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
6: Да,
5: исходя из подобия по форме. Это целое строение, целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
4: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как «святая шхина» и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
5: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Мы работаем над правильным хисароном, над хисароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
4: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда получаю силу от каждого включиться в товарищи. Я сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
0: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
2: Если я буду считать, что мои товарищи...
5: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу
6: Творца
5: эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
4: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами, это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
7: Как
4: вся форма, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что из взаимовключения мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
5: Да, если есть занятие, маленькое или большое, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться. Я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
4: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
5: Пишет нам Баал Сулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с хисаронами или нет.
4: Да, естественным образом, человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождает что-то новое в человеке, порождает в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
5: клин. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
0: Рав
4: говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
5: Да, мы знаем, что иногда, когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что это такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга, все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
4: Да, Рав сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них, и наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
0: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
5: Мы уже организованы в десятке,
6: И внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорю, что молитва многих из того, что если пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходят к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке вокруг утреннего урока, вокруг мероприятий в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
4: Я думаю, что условия — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
6: Дормит прежде хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
4: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяетесь в десятке, входитесь в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
6: Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит, просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах, настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисарон и товарищи, как ман для помощи со стороны Творца.
4: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а десятка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Суждение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
6: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
0: Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая, за одна из этих просьб, соответствовало внешним каким-то условиям моей связи с товарищами и так далее. То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
4: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
6: Рассказал на нашем уровне, должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который произойдет. Этот высший свет объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
4: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
6: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то не... Чтобы я не был в центре, а эту идею единства.
4: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хиссарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хиссароном к Творцу, прийти с хиссароном в десятки.
6: Да, это то, что я представляю себе. Раз пойду, я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
4: Да, из состояния осуждения себя, когда на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарище, о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
0: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва.
7: Любое свое состояние.
5: Что мы раскрыли это в десятке.
4: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи с десяткой постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме Него, но что Он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
5: Да, это как раз основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого, кроме Него, все время добрым, творящим добро. Так, насколько я, на самом деле, молюсь за них, Рав сказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к тебе. Ты хочешь быть, это подействовало на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого, кроме Него. И все будешь связывать с Ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать, это неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
4: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них. Чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
5: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашей молитвой это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так можно сформировать кли, в котором он может раскрыться.
4: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять под получающий килим на дающий.
5: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него. Не только что мы будем читать об этом, умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
4: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
5: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы увеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
4: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
0: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
8: А.
7: Мы
6: все знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И как раз первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
7: И
6: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к отдающим келим и направим все на Творца.
4: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только

0: Творец не относится больше к эгоистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
1: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать. Ради получения мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
0: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
1: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами Творцу, потому что это было решением уподобиться Ему по форме.
0: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца, и установил этот закон первого сокращения, что получает больше ради получения, и поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
1: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
2: Творите все желания, то
3: как меняется наша разум. Молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
2: Состояние раскрытия. Что?
3: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца. Ну, какова же будет ваша молитва?
0: Может быть, чтобы был на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
1: Как можно еще помочь, еще пожертвовать? Ложиться.
0: Да, это состояние раскрытия, когда ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
1: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к Нему.
0: Да, скрытие в конце нашей эгоистической келим тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но этот переход от скрытия

0: к состоянию раскрытия, это уже переход от получения к отдаче. Потому что мы можем наслаждаться Творцом и исполнять цель творения.
1: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Так состояние полного раскрытия — это что ты не можешь просить, у тебя нечего просить. То, что ты даже не знаешь, Он дает тебе. Поэтому в таком состоянии молитва меняется на благодарность, ты можешь только благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
0: Может быть, осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможностей отдавать Творцу.
1: Есть у нас пример истории, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, вам не помню, что, несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
0: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для Него каналом для всего творения, чтобы привести Его цель быть добрым, творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для Него.
2: Это не меняется.
3: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, может быть, сказать даже, на общегрупповую молитву?
2: Ну, молитва у нас...
0: Как я должен поднять группу, дать ей силу, воодушевление, пробудить ее к общей групповой просьбе?
4: Ну,
0: конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, чтобы помочь моим товарищам.
1: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений и поднять общую просьбу, молитву.
0: Как поднять товарищей группу, чтобы быть в молитве?
1: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает. Из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
0: Да, сама молитва. Действительно, это, чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю величие. Мы знаем все эти примеры, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
1: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
0: Это наши условия — работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
1: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так, личный пример и настроение, состояние духа.
0: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хиссарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
3: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
4: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
3: Что ты нашел?
4: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
3: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
5: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
3: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
4: Да, искусственные просьбы. Я вот,
3: искусственная просьба.
4: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
3: Ну, давай.
4: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
3: Держи микрофон близко.
4: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью, и все.
3: Так.
4: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа так. Получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим...

0: Давно себя не чувствует. Вот в этом есть цель. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
1: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
0: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть создающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
1: Само объединение ничего не даст.
0: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
1: А что значит быть подобными Творцу?
0: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
1: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
0: А почему?
1: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с мужем. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
0: Спасибо.
2: Здоровый граф, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
1: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
2: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
1: Уничтожил?
2: Ну или ему так кажется.
1: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к тебе.
2: Немного непонятно, каким образом это.
1: Ну вот, любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
2: Спасибо.
1: Прошу.
3: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем в любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие, показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там.
1: Ну не любит он вас.
3: Ну не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
1: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача воспитать из нас себе подобных.

0: Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите, я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
1: Конечно, есть сын.
0: Сын. Но, несчастный или довольный своей мамой?
1: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
0: Ну, видите, значит,
1: большой подарок.
0: Значит, вы должны учить Творца.
1: Спасибо.
0: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
2: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Все люди, которые приехали на конгресс, у каждого, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
0: Угу.
2: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
0: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
2: Ну, то есть продолжать в том же духе...
0: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себе не убеждаете и не отвечаете не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
2: Спасибо.
0: Тогда сразу же откроется.
3: Раф, Григорий Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а радости Творцу. и в конечном итоге все-таки где-то внутри, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
0: Продолжайте таким образом, свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели. Все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет. Свет это делает сам. Но надо продолжать.
3: Спасибо.
0: Да.
2: Раф, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы, как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
0: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, а вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Рвут взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но... Но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, как к Максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано. На каждый наш урок это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей. И они должны быть соединены вместе. Но есть еще работа.
4: Может быть, есть какое-то... Вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии... Вот в том состоянии вот этого предмаксонного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
0: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется на самом деле, что в общем те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Максома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не... Вы сами должны быть в этом. Вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
5: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
0: Кто-то переведет?
6: Болгарски.
0: Ну...
5: Тогда я попробую сам.
0: Я сожалею, но я не знаю. Итак, у меня вообще с языками проблема. Честное слово.
5: Я попробую сам. Это трудно, но попробуй.
0: Есть? Да, есть переводчик.
7: Я по-болгарски не говорю, но понимаю.
0: Ну, один говорит, другой понимает, а мы... И не говори, мы не понимаем.
5: Да. Ние дойдохме тук от България.
7: Они приехали из Болгарии.
5: В момента там има в три български града зеркальные огледални конгреси.
7: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
5: С три болгарские города, деревни, зеркальные конгрессы.
7: Годов.
5: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега нам, на нам смотрят. Мы с вами. Я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали на три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречу Каббала, меня Если надо материальный, когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнут.
0: Исчезнет.
5: Исчезнет. Надо иметь разум, мы поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно больные, различные благотворительности, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
0: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет. Никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существуют. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
8: Алена, это та домохозяйка.
0: Знаю, я уже знаю.
8: Да, из Одессы.
0: Но мы уже вам хлопали.
8: А насчет мана?
0: Насчет?
8: Мана. Молитва.
0: Мана.
8: Молитва.
0: Да.
8: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только, когда вижу его боль.
0: Так.
8: Когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
0: Почему?
8: Я не могу за них молиться.
0: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист. Смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она...
8: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
0: Сочувствуй...
8: Не надо ничего ускорять.
0: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него? За весь мир? За то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают. Не понимают. От чего они страдают? Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие... Горькие, эгоистические слезы. эгоистические. И сопли тоже.
9: Спасибо.
0: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле у вас очень хорошие такие задатки. Ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрываете. И я уверен, что они реализуются. Они реализуются. Это хорошо, что вы такая. Но вообще подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
1: Ну. Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, РАВ. Для женщин понятие мужчина – это обязательная составляющая?
0: Не понял.
1: Но мы свет получаем через мужчин. То есть для
0: через
1: нас...
0: группу мужчин. Через,
1: хорошо, через, мужчин.
0: Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
1: А молитвы, Хисарон, вы рассказываете?
0: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А ими не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
1: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
0: Нормальное состояние, нормально.
1: Спасибо.
0: Да.
10: Конгресс, добрый день, РАВ, Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
0: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
10: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
0: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание. Вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
10: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
0: Ну, естественно, да, конечно.
10: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
0: Не могу. Не просите.
10: У кого попросить?
0: Ну, своих товарищей.
10: Спасибо.
0: Молодец.
9: Добрый день. Меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
0: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
9: Я старался в течение примерно 4 лет делать, распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. И наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга? И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1.5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
0: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром. Его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
9: Раф, ну это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень, и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть, буквально, вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве. Как оно будет называться, неважно, но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
0: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
9: Спасибо.
0: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону. Другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу маленькую. Я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
11: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
0: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
11: Да, да.
0: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
11: Спасибо.
0: Да.
12: Виктор, Одесса. Рау, у меня такой вопрос к вам. И он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Раву войти в него, и Рау должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
0: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемые или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которые уже находятся на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
13: Алло. Ро. Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие. А на самом деле, как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет. Так, может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать? Вот,
0: только наши. Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
13: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
0: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
13: Спасибо.
0: Да. Да-да.
14: Наташа, Дмитрий Дзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
0: Который бы меня что?
14: Который бы вас продвинул в постижении.
0: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием. И таким образом продвигаюсь.
14: Ну, вы побольше отвечаете.
0: Я съедаю ваше сердце.

0: свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы обо всем говорили сегодня, не сегодня, вчера. Прошу.
1: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают, как мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой во всем мире. Есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском кли организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию и будет посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс, должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важность и значимость конгресса в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это, и Рой Мирон будет ответственным за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
2: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов. Поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош-Ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей Рош-Ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош-Ха-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников. Мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети. А кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю, на трапезе Рош-Ха-Шана мы организуем ее на двух уровнях, для того, чтобы включить всех

0: вещи. Здесь будут сидеть родители и дети, и семьи, и те, у кого есть дети, а на галерее будут сидеть товарищи, мужчины и женщины, у кого нет детей. Почему так? Потому что мы хотим позволить всем включиться. Естественным образом нельзя будет сидеть в десятках, у кого есть товарищи, которые относятся туда и сюда. Давайте облегчим для системы, для того, чтобы мы все могли все быть здесь в Рош ха-Шана, здесь в нашем общем доме. На других трапезах мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь, в одном пространстве.
1: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем ходить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
0: Еще одна маленькая добавка, что на ближайшей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана. Будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам в десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезах, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков, и женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
1: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18:30 до 19:30 вечера, будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Кабала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем субботу, тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который... Почти весь урок, на самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких, так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары, и сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, тех, кто задает вопросы, и тех, кто находится на уроке, главным образом от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творений требуется только одно, единственное, правильное желание тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания. Неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиение души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет
начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви, во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих. То есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества: устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющие друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы.
Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи с своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы Он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует.
не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю, правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти. Мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние, с одной стороны, и огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца, с другой стороны. Эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик. Помоги. И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде закончены. На нашем уровне, не там на других высоких ступенях. Там они будут ой-ой-ой какие. А нам достаточно для нашего уровня. Но они должны быть окончательными. Полное бессилие, полное бессилие от собственных сил, от надежд на наши личные достижения в этом деле.

0: Да? Огромное желание, несмотря на это, достичь этой цели, что лучше мне умереть, чем так остаться жить. И здесь раскрывается общий вопль такой, сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав?
1: Да.
0: Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где... Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит «судить самого себя». «Судить». Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить, насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот в своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки, здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. Навстречу Творцу она идет или нет? Я ее могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками, они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больший эгоизм. В еще больший эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон. Да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них. Без всякого сердца, даже без, не имеет значения. Проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный клей. Вот и все. Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцам или там, ну, неважно кем, там, индусам, неважно кем, или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые... но абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком, я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо... и понимать, почему Творец скрыт, потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата, и я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает, и я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть, ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно работать так, я прошу Творца, чтобы Он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только Ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва – это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то, или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир – вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире, уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно – в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только лишь за общество в целом. То есть я прошу за всех. Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека получения, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание получения с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творение создано с желанием получать ради себя. И не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алиф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать, и выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Вера называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствии ее важности, он просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь, физически тоже. Немножко их подбадривать, но главное молиться за них, то есть просить за них у Творца. И это называется молитва масс, то есть молитва для масс. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное,
3: בקשה זה חיסרון, זה תפילה שאנחנו מעלים,
4: просьба – это хисарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
3: כן, כי בקשה זה חיסרון של
4: של да, потому что просьба – это хисарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, не чтобы Он давал нам.
5: Да, просьба — это хисарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
6: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, а свойство отдачи, то мы будем в форме.
4: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, просьба исходит снизу.
6: Творец добрый, творящий добро. Чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. Просьба точно направлена против его желания насладить.
4: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарища, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
6: Да, потому что человеку нужен хисарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это это вот требование к изменению, исправлению, если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
4: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хиссарон или выяснение, которое мы начинаем производить, тогда нужна сила.

0: и просили у него, и тогда просили у него исправления.
1: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
0: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
1: Также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. Даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
0: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
2: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
3: Просьба — это желание.
4: Кен.
1: Да, сейчас Рав Фурсак прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя. Нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это, как сейчас Рав сказал. Просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Понравилось это упражнение, нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
5: Саша
0: написал нам, у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
1: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе и говорим об этом, каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хисарона, только из работы в группе он может начинать думать и направлять себя на отдачу.
0: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хисарон от других. И поэтому это должно прийти с помощью группы.
1: В этом все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... Мне о чем просить самому.
0: Да, и также по отношению к кому я работаю, я с собой, или мне нужно.

0: кто-то, по отношению к которому, о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Он творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
1: Да, исходя из подобия по форме. Это целое строение, целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
0: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как «Святая Шхина» и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
1: Форма, в которой мы можем получить благо, через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу, мы работаем над правильным хисароном, над хисароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
0: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, тогда получаю силу от каждого включиться в товарищей. Раб сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
2: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
3: Если я буду считать, что мои товарищи...
1: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу Творца эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
0: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами, это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
4: Так,
0: всю форму, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что есть взаимовключение, мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
1: Да, если есть занятие, маленький или большой, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться, когда я отменяюсь. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
0: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
4: Пишет
1: нам Барасулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе их хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с их хисаронами или нет.
0: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю, что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождают что-то новое в человеке, порождают в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается
1: клей. Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
0: Рав говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
1: Да, мы знаем, конечно, иногда, когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что это такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты проще так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить силы друг от друга? Все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
0: Да, Рав сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них, и наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
2: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
1: Мы уже организованы в десятке, и внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. Постепенно это мы видим, что мы не способны, что молитва многих из того, что эгоисты пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке, вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня, так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
0: Я думаю, что условия — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
1: Дормит прежде всего хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах, когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
0: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяетесь в десятке, входите в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
1: Да, при условии, что человек организует важность товарища, который поднимается выше его собственной важности. И об этом он просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисароны товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
0: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а десятка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Суждение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
1: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим? Как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
2: Молитва вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каких-то условиям моей связи с товарищами и так далее? То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
5: К
0: Как должны условия у меня измениться для того, чтобы форма молитвы? Какие условия? Ладно. Да, главное это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
1: Русского на нашем уровне должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который пробуждает Высший Свет и объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
0: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
1: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то, чтобы я не был в центре эту идею единства.
0: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хиссарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хиссароном к Творцу, прийти с хиссароном в десятки.
1: Да, это то, что надо представлять себе. Раз спросил, как я должен представлять себе, в каком состоянии я восхваляю из этого состояния, когда находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
0: Да, из состояния осуждения себя, когда я на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы, я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарище и о ближних. Это зависит от меры взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
2: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
3: Любое свое состояние.
1: Что мы раскрыли это в десятке?
0: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи с десяткой постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме Него, но что Он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
1: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме Него, все время добрым, творящим добро. Так насколько я, на самом деле, молюсь за них, Рав сказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к тебе. Ты хочешь быть, подействовал на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме Него. И все будешь связывать с Ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать, это неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
0: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них. Чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
1: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашей молитвой это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так может формировать клиф, который он может раскрыться.
0: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть с молитвой поменять, получающий килим на отдающий.
1: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Действительно, может быть, молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него. Не только, что мы будем читать об этом, умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
0: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, и творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
1: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме Него, жила в нас. И чтобы это... было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы увеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
0: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, кли, в котором может пребывать Творец.
2: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
5: Мы все
1: знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И
5: как раз
1: Первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
5: И
1: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к отдающим келим и направим все на Творца.
0: Да, условия первого сокращения, когда для себя ты не можешь получить, а только для доставления наслаждения ему. Это, по сути дела, мы упражняем все время все больше и больше, чтобы каждый раз просить за товарищей, не за себя. И Рав сегодня также говорил, сколько наслаждений в духовном мире, которые предназначены нам, чтобы мы получили это только ради отдачи, это в миллиард раз больше.
1: Потому что есть цель у творения, и Творец так хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
0: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать ради получения. Мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
1: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда, если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
0: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами Творцу, потому что это было решением уподобиться ему по форме.
1: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца и установил этот закон первого сокращения, что он получает больше ради получения, и поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
0: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать.
6: Творите все желания.
2: Как меняется наша молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
6: Состояние раскрытия.
2: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца.
6: А.
2: Ну, какова же будет ваша молитва?
1: Может быть, чтобы было на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
0: Как можно еще помочь, еще пожертвовать, вложиться?
1: Да, это как состояние раскрытия. Ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
0: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к нему.
1: Да, скрытие в конце нашей гистической келим, тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но этот переход от скрытия к состоянию раскрытия — это уже переход от получения к отдаче, к тому, что мы можем наслаждаться Творцом и исполнять цель творения.
0: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Так состояние полного раскрытия — это что ты не можешь просить, тебе нечего просить. То, что ты даже не знаешь, Он дает тебе. Поэтому в таком состоянии молитва меняется на благодарность, ты можешь только благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
1: Осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможности отдавать Творцу.
0: Есть у нас пример из Торы, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, Басулам, не помню, что, несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
1: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для Него каналом для всего творения, чтобы привести Его цель быть добрым, творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для Него.
5: Это не меняется.
2: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, можно будет сказать даже, на общегрупповую молитву?
3: Ну, молитва у нас...
1: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться помочь моим товарищам.
0: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений и поднять общую просьбу, молитву.
1: Как
7: поднять
1: товарищей группу, чтобы быть в молитве?
0: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия можем начать проверять, чего нам не хватает. Из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
1: Да, сама молитва, действительно, это, чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были в «нет никого, кроме Него», добрый товарищи, добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю, их величие. Мы знаем, что есть пример, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
0: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
1: Это наши условия — работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу. Все, что ты желаешь себе, проси для них, как какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
0: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так, личный пример и настроение, состояние духа.
1: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хисарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
2: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
7: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
2: Что ты нашел?
7: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
2: У меня тут очень плохо слышно, наверное.
8: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
2: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
7: Да, искусственные просьбы. Я вот,
2: искусственная просьба.
7: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
2: Ну, давай.
7: Часто, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
2: Держи микрофон близко.
7: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
2: Так.
7: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали. Ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа, так получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим, все равно себя не чувствует. Вот в этом есть сила. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
2: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
7: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
2: Само объединение ничего не даст.
7: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
2: А что значит быть подобными Творцу?
7: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
2: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
7: А почему?
2: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное... Не знаю. Поговорите с Муши. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
7: Спасибо.
9: Здоровый Рав, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
2: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя. Инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
9: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
2: Уничтожил?
9: Ну или ему так кажется?
2: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
9: Немного непонятно, каким образом это.
2: Ну вот поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
9: Спасибо.
2: Прошу.
10: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще такие, показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там.
2: Ну не любит он вас.
10: Ну не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
2: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача – воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите – я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
10: Конечно, есть сын.
2: Сын. Несчастный или довольный своей мамой?
10: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
2: Ну, видите, значит,
10: большой подарок.
2: Значит, вы должны учить Творца.
10: Спасибо.
2: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю. Хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
11: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Вот все люди, которые приехали на конгресс, у каждого, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене, большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
2: Угу.
11: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
2: стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
11: Ну, то есть продолжать в том же духе...
2: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себя не убеждаете и не отвечаете не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления...

0: которые есть между вами. Вот и все.
1: Спасибо.
0: Тогда сразу же откроется.
2: Рав, Григорий Киев. Рав, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а о радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
0: Продолжайте таким образом, свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели. Все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет. Свет это делает сам. Но надо продолжать.
2: Спасибо.
0: Да.
1: Рав, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы... Как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
0: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, а вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете, так как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Рвут взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, как максимум. То есть, когда я чувствую, что не могу я просить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. Вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе.

0: очищена от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей, и они должны быть соединены вместе. То есть еще работа.
1: Может быть, есть какое-то, вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии, вот в том состоянии вот этого предмаксонного раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
0: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется, на самом деле, что, в общем, те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Максома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не, вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
2: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
0: Кто-то переведет?
3: Болгарски.
0: Ну.
2: Тогда я попробую сам.
0: Я сожалею, но я не знаю. У меня вообще с языками проблема. Честное слово.
2: Я попробую сам. Это трудно, но попробуй.
0: Есть? Да, есть переводчик.
4: По-болгарски не говорю, но понимаю.
0: Ну, один говорит, другой понимает, а мы? И не говорим, и не понимаем.
2: Да. Мы дойдохме тук от България.
4: Они приехали из Болгарии.
2: В момента там има в три български града зеркальные, угледални конгреси.
4: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
2: Три болгарские города и деревни зеркальные конгрессы.
4: Годов.
2: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они сега нам, на нас смотрят, мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали на три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречал Каббала, меня если надо материальный

0: Когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнут.
1: Исчезнет.
0: Исчезнет. Надо иметь разум, мы поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно больные, различные благотворительности, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
1: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет, никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существует. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
2: Алена, это та домохозяйка.
1: Знаю, я уже знаю.
2: Да, из Одессы.
1: Но мы уже вам хлопали.
2: А насчет мана?
1: Насчет?
2: Мана. Молитва.
1: Мана.
2: Молитва. Да.
1: Да.
2: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только когда вижу его боль.
1: Так.
2: Когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
1: Почему?
2: Я не могу за них молиться.
1: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист, смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она.
2: Он должен пройти свой путь. Ой. Так сделано.
1: Сочувствуйте.
2: Не надо ничего ускорять.
1: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него, за весь мир, за то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают. От чего они страдают? Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. Несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие... Горькие эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
2: Спасибо.
1: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле у вас очень хорошие такие задатки. Ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрываете. И я уверен, что они реализуются. Реализуются. Это хорошо, что вы такая. Но вообще подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
3: Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, рав. Для женщин понятие мужчина – это обязательная составляющая?
1: Не понял.
3: Но мы свет получаем через мужчин. То есть для
1: через
3: нас...
1: группу мужчин. Через,
3: хорошо, через,
1: мужчин. Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
3: А молитвы, хессарон, вы рассказываете?
1: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А ими не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
3: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
1: Нормальное состояние, нормальное.
3: Спасибо.
1: Да.
4: Конгресс, добрый генерал Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
1: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
4: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да. Вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
1: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание, вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
4: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
1: Ну, естественно, да, конечно.
4: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
1: Не могу. Не просите.
4: У кого попросить?
1: У своих товарищей.
4: Спасибо.
1: Молодец.
5: Добрый день. Меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
1: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно, обойдем это. Дальше.
5: Я старался в течение примерно 4 лет делать, распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. И наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь, как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга? И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1,5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
1: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. Во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде, абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходит противоположное ему действие, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром. Его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
5: Раф, но это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать, вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть буквально вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве, как оно будет называться, неважно, но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
1: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
5: Спасибо.
1: А семьи соединятся. Будьте покойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из

0: с гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону, другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу ту маленькую, я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
1: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
0: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
1: Да, да.
0: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
1: Спасибо.
0: Да.
2: Виктор, Одесса. Рау, у меня такой вопрос к вам. И он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Рау войти в него, и Рау должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
0: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемое или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которое уже находится на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
3: Алло. Рау. Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие. А на самом деле, как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так, может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот
0: только
3: именно
0: наши,
3: группа Ибнебрук?
0: Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему, и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
3: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение, это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
0: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
3: Спасибо.
0: Да. Да-да.
4: Наташа, Дмитрий Дзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
0: Который бы меня что?
4: Который бы вас продвинул в постижении.
0: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед, потому что я связываюсь с вами. Я обогащаюсь вашим желанием и таким образом продвигаюсь.
4: Ну, вы побольше
0: я
4: отвечаете.
0: Я съедаю ваше сердце.
4: Побольше отвечайте, пожалуйста, на
0: как
4: наши
0: побольше.
4: Вопросы эгоизма, потому что я хочу, чтобы моя зависть к вам выросла.
5: больше, чем бесконечность.
0: Хорошее желание. Я вам, я скажу вам только одно.
5: Гарантируйте мне это.
0: Я постараюсь. На самом деле, спасибо. Все, вот, я обогащаюсь от вас и при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы об этом обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
6: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой. Во всем мире есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском КЛИ организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс. Должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимость конгресса в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это. И Рой Мирон будет ответственен за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
7: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов, поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош-Ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей Рош-Ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Столько трапезы Рош Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников. Мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети. А кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю, на трапезе Рош Шана мы организуем ее на двух уровнях, для того, чтобы включить всех товарищи. Здесь будут сидеть родители и дети, и семьи, и те, у кого есть дети, а на галерее будут сидеть товарищи, мужчины и женщины, у кого нет детей. Почему так? Потому что мы хотим позволить всем включиться. Естественным образом нельзя будет сидеть в десятках, у кого есть товарищи, которые относятся и туда, и сюда. Давайте облегчим для системы, для того, чтобы мы все могли все быть здесь в Рош ха-Шана, здесь в нашем общем доме. На других трапезах мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь в одном пространстве.
6: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез, и мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем входить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
7: Еще одна маленькая добавка, что, например, в следующей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана. Будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезе, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков. И женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь, как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
6: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18:30 до 19:30 вечера, будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Кабала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем на субботу тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который встает почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, те, кто задает вопросы, и те, кто находится на уроке, главным образом, от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одни многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме Него, если все делает Он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью Высшего Света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творений требуется только одно, единственное, правильное желание – тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания. Неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиения души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет
начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви, во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится, тут многих, то есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами, он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества. Устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющее друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы.
Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи со своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует.
не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим. Свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас? А вот я еще раз проверю, правильно. Когда ты будешь проверять, тогда он будет. А когда у тебя прибор не подключен, ты не можешь сказать, что он есть. Не можешь. Так и здесь. Только лишь, когда у нас существует явный эгоизм, и на нем проявляется сближение между собой, тогда на нем раскрывается Творец. Есть на чем ему раскрыться. И это и является практическим раскрытием Творца. А когда он раскрывается, когда мы просим о том, чтобы он нас сблизил друг с другом, он делает это действие, а потом в этом действии раскрывается. Действие называется действием исправления, а далее действие раскрытия. Значит, все сводится к тому, чтобы человек просил Творца помочь ему. Он сделал все, что от него требуется. Собрал группу, сделал все, что только можно для товарищей, все, чтобы собрать, сбить их между собой. Все, все, все, все. А на самом деле ничего не получается. И не получится. Потому что не должно получиться с нашими действиями. Единственное правильное из наших действий решение, результат, это когда мы начинаем просить Творца. То есть в итоге наших действий мы должны прийти к чему? К неудаче. Мы хотим разойтись, мы хотим уйти, мы ненавидим, презираем, опустошены, ослаблены от этой работы, все надоело, нет никакой возможности. Находимся в ауте, в абсолютном. Вот это состояние с одной стороны. И огромное желание все равно, несмотря ни на что, раскрыть Творца. С другой стороны, эти два параметра необходимы одновременно, чтобы существовали в нас, чтобы мы, с одной стороны, страстно желали раскрытия Творца, с другой стороны, были абсолютно уверены, что мы не в состоянии это сделать. И тогда у нас возникает из этих двух параметров крик «Помоги!» И действие происходит. Но необходимо два этих параметра, чтобы были в абсолютном виде.

общий вопль такой сердечный, без больших криков внешних, неважно, который вызывает высший свет, он нас объединяет, исправляет нас окончательно в одно общее желание, и затем в нем раскрывается Творец. И высший свет, который исправляет и наполняет нас, называется душа. Вот тогда мы и получаем душу. Она одна. Не может быть у каждого своя. Вообще, весь этот Адам, вся эта конструкция, она называется душа. Каждый из нас имеет лишь частичку из нее, искорку для того, чтобы притягиваться к общей душе. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой, и поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Я прав? Вот. Я прав. Это наш эгоизм. Потому что человек просит сближения. И тогда ему кажется, что действительно, вот я так работаю, все, и где. Вся настройка абсолютно неверная. Абсолютно настройка вся неверная. Человек должен включаться в группу. Он должен просить только за группу. Он должен обращаться к Творцу изнутри группы, прося за них. Его функция должна заключаться только в том, чтобы просить за них, как у матери за детей. Только лишь. А если просит ради себя, за себя, или в каком-то виде не за группу, или за группу вместе с собой даже, то это еще не правильная просьба. Неправильная просьба. Молитва вообще называется, происходит от слова «лейтпалель». Это значит судить самого себя. Судить. Это не взывать к Творцу или к чему-то. Это самого себя судить. Насколько ты правильно вообще-то обращаешься к Творцу. Это самое главное в таком вот своем личном, личной проверке действий в таком. Только лишь относительно себя. Когда человек просит у Творца сближения, ему кажется, что он один такой. И поэтому считает, что Творец должен приблизить только его одного. Это происходит потому, что человек считает, что именно он обладает хорошими качествами, которых нет в товарищах. Это дополнительный аспект проблемы. В той мере, в которой я считаю себя выше в чем-то, лучше в чем-то своих товарищей, я не могу просить за них. Я прошу за себя. И наоборот, в той мере, в которой я товарищей уважаю, в той мере, в которой я их ценю, оцениваю выше себя, в той мере я могу молиться, просить за них. Парадокс. Вроде бы, если они выше меня, то мне надо за себя просить, чтобы подогнать себя к этим состояниям. Нет. Неверно. Я тогда прошу за них. Почему? Потому что если они выше меня, то правильная моя просьба не в том, чтобы просить за себя, а в том, чтобы прилепиться к ним и просить за них. И тогда вместе с ними я поднимаюсь. Здесь есть очень тонкая настройка, потому что здесь именно в соблюдении всех этих условий для молитвы, для просьбы, для самосуда, самооценки –

Здесь происходит именно калибровка, настройка всей нашей души. На встречу Творцу она идет или нет? Я ее могу неправильно направить, это ничего не получится. Я должен четко направить ее на Творца. И тогда засветит мне. Если я чувствую, что именно я обладаю лучшими свойствами, чем остальные, то тогда это мое мнение отделяет меня от группы. Именно это мнение. Не ищите ничего другого. Вы можете сказать: нет, у меня нет времени, нет сил, я занят, у меня там другие дела и так далее. Любые отговорки не имеют значения. Не имеют значения. Если вы отделяетесь от группы, вы же эгоист. Это происходит потому, что вы считаете, что там сидят товарищи худшие, чем вы. И поэтому вы сможете лучше, быстрее, успешней продвигаться к цели. Такие люди обычно отделены от группы, считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем товарищам, считают себя праведниками, а они-то становятся от всего от этого еще большими эгоистами. Или они уходят в учебу, я буду отдельно учить, и вот это мне поможет достигнуть Творца. Или я создам свою собственную группу, и там я буду с ними постигать Творца. Или я там еще чего-то буду делать, неважно что. На самом деле это все отговорки, и человек уходит в еще больше эгоизм. В еще больше эгоизм. И в итоге получается, что один единственный совет мы можем дать человеку. Механически даже, не от сердца, вот просто как какой-то магнитофон. Да? Просить за группу. Все, чего бы ты желал себе, механически проси за них. Без всякого сердца, даже без, не имеет значения. Проси за них. Чтобы это у тебя было как упражнение физическое. Вот ты в день занимаешься хотя бы там, 15 минут или сколько вот таким упражнением. Пару раз. Утром, днем, вечером по 15 минут. Неважно, чем ты еще одновременно с этим занимаешься. Проси за группу. Ты увидишь, насколько это на тебя подействует. Механически понимая, что тебе это все не надо, что ты презираешь, что тебе это совершенно неинтересно. Действуйте. Это необходимо. Потому что просьба за группу, просить за товарищей, потому что желаю беспокоиться не за себя, ну, так он говорит, якобы, а чтобы доставить радость Творцу. Причем, чтобы эта радость Творцу исходила не обязательно от меня, чтобы она была именно ради Творца. То есть, я готов сделать все для того, чтобы Творцу оказалась радость. От кого, неважно. От группы или от других моих товарищей, которые бы выиграли бы от этого. Неважно, меня это не касается. Главное, чтобы я вызвал наслаждение у Творца. И никто бы об этом не знал, включая Творца. А зачем, кому это надо? Для того, чтобы создать в себе духовный клей. Вот и все.
Смотрите, какое упражнение хорошее. Я настраиваюсь на то, чтобы вызвать у Творца наслаждение. Чем-то, группой или каким-то там, не знаю, африканцем или там, ну неважно кем, там индусом, неважно кем, или группой какой-нибудь, или даже ненавистным мне человеком каким-нибудь, или неприятным просто. Главное, чтобы у Творца возникло наслаждение и не было никакой связи между этим наслаждением и мной. И я прошу за это. Когда я прошу, я начинаю проверять себя, так это или нет. Но это все равно производит очень сильное действие. Я начинаю обнаруживать какие-то скрытые в себе внутренние движения. Свет меня исправляет. Неважно, что я произношу фразы, которые, ну, абсолютно нереальны для меня еще. А свет воздействует. Поэтому действие, то, что пишется везде в каббалистических книгах, ради Творца, так в кавычках мы их еще берем, ради Творца, это именно создание неэгоистических, надэгоистических желаний. Келим. Вот таким образом. То есть в полностью отключенном от меня виде или даже в противоположном мне виде, неважно в каком, я желаю, чтобы Творец получил наслаждение, но без всякой связи со мной. Вот без всякой. А тут вопрос еще в чем? Ну тогда, а я буду этим гордиться, что я это сделал. А это не вознаграждение? Вот здесь надо и понимать, почему Творец скрыт. Потому что нельзя нам видеть, что мы этим ему можем доставить удовольствие. Значит, мне надо действовать так, чтобы вызвать наслаждение в Творце, совершенно не понимая, не ощущая, не зная результата. И я при этом сам не видел бы никаких следствий этого. А когда пришло бы ко мне разочарование, усталость, апатия к таким действиям, я бы понял, что я эгоист. Что нет во мне этого кли, чтобы я абсолютно отреченно от себя мог действовать так на Творца. Но это хорошо. Это выдает правильное состояние. В любом случае, человек должен просить за всю группу, ведь группа, соединившись, соединяется с Творцом, вызывает его в себя и тем самым доставляет Творцу радость. Вот тут и возникает вопрос, каким же образом бы не действовать на Творца, только через группу. И тем большую радость я могу достичь, чем дальше я нахожусь практически от этого действия. То есть никто в группе не знает. И я сам как бы совершенно далек. Просто прошу. Причем относительно группы я себя могу проверить. Проверить очень просто. Могу ли я ничего не получать, остаться вообще вот так, как я сейчас есть? Ничего у меня духовного нет, никакого постижения, никакого достижения, ничего. А чтобы только вся группа это получила. Я с вами говорю откровенно. Настройка, она очень серьезная. Значит, если я могу действительно
работать так. Я прошу Творца, чтобы Он мне дал силы, чтобы я мог работать так, чтобы только Ему и только группе, и не мне были следствия моих усилий. Чтобы мои товарищи об этом не знали. Поэтому человек отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог группе, так как они доставят Творцу наслаждение намного большее, чем это бы доставил он один. Чтобы Творец дал каждому из них и всем вместе удовлетворение от того, что я прошу за них Творца. И таким образом человек постепенно со всеми этими ухищрениями, есть еще много, которых вы раскроете в себе, когда начнете таким образом действовать. Вот все эти процессы, все эти поиски, все эти всевозможные движения такие внутренние, они и называются молитвой. Это все есть молитва. То есть молитва — это не какие-то там бла-бла-бла-бла-бла по заученному тексту, произношение какое-то или пение в каком-то хоре, или какие-то страдания, крики. Молитва – это постоянная работа в себе. Поэтому называется, что это за молитва? Работа в сердце. Так сказано. И за прошлое можно даже просить. То есть есть у нас, у каждого из нас, очень много всяких неприятных мыслей, действий в прошлом, которые мы совершили. Против друзей, против товарищей. Ну, можно даже и посторонних людей, но в основном в группе. Можно просить за то, чтобы эти прошлые эгоистические действия, мысли, они бы сейчас превратились в положительные, в отдачу. И тогда такие действия исправления называются раскаянием. Еще. Творец никогда не имеет связи ни с одним из нас. Он имеет связь только с десяткой. Входите в десятку, попадаете на свидание с ним, на связь с ним, подключаетесь к нему через десятку. Выходите из десятки. Хоть что хотите делаете, это не имеет отношения к Творцу, вы сразу же становитесь животным. Потому что духовный мир – это связь с Творцом, а она не может быть только как через 10 человек, через группу. Поэтому выход, вход в высший мир – вот он такой вот. Соединяетесь хорошо с десяткой, входите в нее, растворяетесь в ней, вы в высшем мире уже хотя бы как зерно, как семя, из которого сейчас может что-то начать развиваться. Если же выходите, то нет. То есть здесь конкретно в духовном мире нет меньше 10. Связь вот такая она должна быть. Поэтому всегда человек должен просить никогда за себя, а только же за общество в целом. То есть я прошу за всех.
Я включен в них. И я точно прошу за всех. И не за себя. Зная при этом, что если у меня желание больше, чем у них, то первым получу я. Проблемка. Чтобы я только об этом не думал. Так что, видите, тут подлянки на каждом шагу. Вот, никуда не денешься для того, чтобы избавиться от эгоизма. Далее. Я скоро кончаю. Молитва «Мас» означает, человек молится для других, и на такую лишь молитву Творец отвечает всегда. Ведь лишь там, где есть желание получать ради Творца, туда поступает высшее наслаждение. Так как природа человека – получение, то там, где проявляется желание получать для себя, он не может получить, а постигает, когда его желание – получение с намерением отдачи. Тогда это желание называется соединением с Творцом. Получается, что творение создано с желанием получать ради себя и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи. В таком случае их желание остается в скрытии, запретом получать ради себя. Это мы знаем цимцум алеф. Все наслаждения нашего мира, то есть ощущаемые в стремлении получить себе, наслаждения для себя на уровне нашего мира, являются крайне малыми по сравнению с наслаждениями, ощущаемыми в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. Но для того, чтобы человек устремился к свойству отдачи, необходимо за это пообещать понятное ему эгоистическое вознаграждение. А когда он поверит в него, сможет начать уже после этого исправление себя не ради вознаграждения. То есть поначалу привлекает человека вознаграждением духовным, несравнимым с нашим миром, вечность, совершенство, все, что ты хочешь, любые наполнения, все, что мы в нашем мире ощущаем, это в итоге наполнение наших каких-то желаний. В духовном мире самая минимальная ступень духовного мира в миллиард раз, допустим, больше, чем наш весь мир. В миллиард раз. Устраивает? Что-то желание у вас намного больше, я вижу. Вас это не притягивает. Так вот, когда человек начинает это осознавать, его тянет эгоистически к высшему миру. Он готов ради этого все отдать. Что тут ради этого? Что делать в нашем мире? Что здесь зарабатывать? Если там в миллиарды раз больше, у тебя есть хоть какая-то возможность это получить. Что ты здесь проигрываешь? Так? То, когда он входит в это состояние, далее можно будет начинать исправление по настоящему духовному наполнению. А оно действительно в миллиарды раз больше всех земных. Потому что каждая духовная ступень, самая следующая, более высшая ступень, она в миллиарды раз больше предыдущей. По наполнению. Смысл жизни и наслаждения находится в исправлении своей природы, с получения на отдачу. Вследствие этого получается высший свет, и таким образом человек достигает совершенства и вечности. Работа человека заключается в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему отдавать. И выполняется она именно в состоянии скрытия Творца и вознаграждения, не ощущая их важности, а делая все это верой. Вера называется это вопреки своему, как сказать, разуму. Видя, что и другие пренебрегают духовной работой в отсутствии ее важности –

0: просит за них. Вот что нам надо делать, когда мы видим товарищей, которые ослабевают. Молиться за них в первую очередь. Физически тоже. Немножко их подбадривать. Но главное молиться за них. То есть просить за них у Творца. И это называется молитва масс. То есть молитва для масс. Молитва товарищей, то есть молитва за товарищей. Начнем с вопросов или с семинара. Кто за семинар? Кто за вопросы? Значит, семинар. Рассаживаемся и начинаем. Смелее, энергичней. Что это такое? Вас надо перестать кормить. Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Быстро.
1: Кто хочет начать?
0: Почему Творец отвечает только на просьбу? Потому что просьба – это та-та-та. И все. Каждый.
2: Ну, мне кажется, наверное, по...
3: Бакаша – это хиссарон, это сила, что мы молим.
4: Просьба – это хиссарон, это молитва, которую мы поднимаем, которая должна, как мы сейчас изучали, быть общей.
3: Бакаша – это хиссарон.
5: Да, потому что просьба – это хиссарон человека, общий между нами. Это то, что Творец хочет, чтобы мы просили у Него, а не то, чтобы Он давал нам.
4: Да, просьба — это хиссарон, это кли, это то самое место, в которое может Творец войти. И в тот момент, когда есть такое кли со стороны, скажем, десятки, тогда Творец может отреагировать.
5: Да, потому что когда просьба за общее кли, за свойство отдачи, то мы будем в форме.
4: Просьба — это, по сути дела, для этого создано все творение. Это то, что Нижний может сделать как бы со своей стороны. Без просьбы все делает Творец, а бакаша, она исходит, просьба исходит снизу.
5: Творец добрый, творящий добро, чтобы реализовать замысел творения, творение должно предоставить место, чтобы Творец раскрылся, чтобы Творец смог наполнить его. Просьба точно направлена против его желания насладить.
4: Да, этим просьбой мы становимся подобными ему все больше и больше, чем более точная просьба через товарищи, за товарищей. Когда я ничего не хочу для себя, только для них. И тоже как раз сейчас говорил, доставить наслаждение Творцу, все время направляя себя на это. Тогда это именно то, что требуется от каждого.
5: Да, потому что человеку нужен хиссарон. Человек должен выразить желание, должен принести из своего сердца это вот требование к изменению, исправлению. Если человек не просит и не желает изменения, не желает помощи Творца, то Творец не поможет.
4: Да, и представляется, что просьба — это когда мы пытаемся выяснить что-то, если мы приходим к молитве, к общей просьбе, так есть какой-то общий хиссарон или выяснение. которое мы начинаем производить, тогда нужна сила Творца. Нужно просить у Него, чтобы дал нам возможность сделать эти общие выяснения. И с просьбой тоже мы должны направить ее на место общей работы.
5: Нет принуждения в духовном, поэтому просьба — это выражение желания человека. Это не то, что Творец заставляет его, а это выражает свободу выбора.
4: Да, с одной стороны, если Творец даст нам все, мы останемся эгоистами. Даже если мы выиграем все в эгоизме, мы останемся эгоистами. Так поэтому Творец хочет, чтобы мы пришли к отчаянию в собственных силах и просили у Него, и тогда просили у Него исправления.
5: Можно сказать, что также можно сказать, что просьба — это усилие человека в том направлении, в котором действует Творец, как бы в направлении вне меня.
4: Да, и просьба, она позволяет ему радоваться нам, что мы можем быть на связи с ним, хотим, чтобы он позаботился о нас.
5: Мы также видели весь урок сейчас. Было как прийти к просьбе, сколько работы требуется для этого, сколько выяснений с разных сторон. И даже после того, как мы уже сделали что-то, есть еще выяснения, еще более внутренние. Это как бы человек копает свое желание, свое кли, так, и через это создает связь с Творцом, на самом деле, начинает поднимать как бы что-то в направлении Творца.
4: Просьба, она для того, чтобы создать человека, отдающий килим.
0: Первый вопрос. Почему Творец отвечает только на просьбу? Это просьба, это желание, это хисарон, что называется, желание. То, чего, то, что может вызвать действие Творца. Он создал желание, если мы это желание правильно формируем, то тогда оно вызывает его действие. Почему это желание должно быть сформировано нами в группе, а не одним из нас, каждым из нас? Почему желание, называемое молитвой, должно быть сформировано в группе?
2: Просьба — это желание.
4: Кен.
5: Да. Сейчас Рав Рацак прекрасно объяснил, что просьба работает только не для себя. Нужна группа, чтобы просить за них все время упражнять это. Как сейчас Рав сказал, просто даже механически делать 15 минут несколько раз в день, утром, днем, вечером. Мне понравилось это упражнение. Нужно его делать. Не думайте о себе, все время только о товарищах. Так это работает. Действительно, ты выходишь из себя так. Все больше подобен Творцу, просишь за них. Это правильное направление.
6: Саша
4: написал нам, у группы есть сила общества. Рав сказал на уроке, что человек должен просить, молиться за всю группу. Когда группа объединяется, она соединяется с Творцом и пробуждает, привлекает Творца к себе и так доставляет радость и наслаждение Творцу.
5: Человек не может просить об отдаче, у него нет никакого хисарона к этому. Но в группе, которая как какая-то духовная структура, там уже есть искра отдачи. Если мы формируем это вместе, говорим об этом. Каждый начинает стремиться к такой ступени отдачи, которую самостоятельно у него нет никакого хессарона, только из работы в группе он может начать думать и направлять себя на отдачу.
4: Давайте посмотрим, смогу ли я это выразить. Если ты просишь, это приводит к выражению желания получать. Если ты хочешь отдавать, тебе нужен хессарон от других, и поэтому это должно прийти с помощью группы.
5: Это все исправление. Мы должны вернуться к состоянию, когда мы соединены между собой. И, видимо, для этого тоже нужно начинать с общей молитвы, потому что каждый... Ну, не о чем просить самому.
4: Да, и также по отношению к кому я работаю, я с собой, или мне нужен кто-то, по отношению к которому, о нем я думаю, по отношению к нему я выхожу наружу. Творец скрыт, так есть у нас группа вместо этого.
5: Да, исходя из подобия по форме. Это целое строение, целое строение, которое стремится быть целым, может получить свет. Иначе нет, на самом деле, способности быть в чувстве общей работы с высшей силой, творцом мира. Потому что разбитые элементы не совпадают со светом любви.
4: Да, группа — это поле, благословенное Творцом. И можно сказать разные выражения, как «святая шхина» и так далее. И каждый как бы должен, как зерно, сгнить в этом земле, в этом поле и получить новое желание к отдаче.
5: Форма, в которой мы можем получить благо через то, что мы поднимаем шхину из праха, в той мере, в которой мы хотим направить себя через объединение между товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Мы работаем над правильным хессароном, над хессароном, в котором мы направлены на подобие по форме.
4: Да, и в группе тоже называется, что я вижу их большими, чем я, и тогда я получаю силы от каждого включиться в товарищей. Раб сказал, если ты видишь себя большим, это когда ты не можешь совершенно молиться о них, и получается, что первая молитва должна быть вот таким видом товарищей, и тогда ты раскрываешь, чем больше ты молишься о них, ты получаешь силы, когда он больше тебя, и они объединены.
0: Считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня? Как это отражается на моей молитве? Если я считаю своих товарищей выше меня, или я считаю своих товарищей ниже меня, как это отражается на моей молитве? Прошу.
2: Если я буду считать, что мои товарищи...
5: Если я считаю товарищей меньше, чем я прошу за себя, я прошу
6: Творца
5: эгоистической молитвы. Если я вижу товарищей больше меня, я маленький, и хочу все время просить за них, давать им, только быть подобным им, то просьба, молитва в направлении отдачи.
4: Меньше или больше меня, это менее важно. Важно, что есть взаимовключение между нами, это строит общую молитву. Рав вначале говорил о том, что это должна быть группа эгоистов.
3: Так
4: вся форма, в которой я вижу товарищей, больше или меньше, это, по всей видимости, в группе эгоистов, где каждый видит свое состояние все время меняющимся. В конце важно, что взаимовключение мы хотим просить вместе, и тогда в этом есть уже разные частные состояния, раз больше, раз меньше. Вопрос, что является в конце целью.
5: Да, если есть занятие маленькое или большое, это занятие неправильным, потому что правильное — это что Творец большой, он делает все, и к нему надо обращаться. Поэтому занятие маленьким или большим уводит молитву вообще в другую плоскость.
4: Главное, что я не прошу за себя. И на уроке Рав тоже сказал, что если я вижу товарищей выше себя, то и моя просьба не для себя, а прилепиться к ним и поднять их.
5: Пишет нам Баал Сулам, что большой не может получать от маленького. Если я вижу товарищей маленькими, то я не присоединяю к себе хисарона. И так это выражается в молитве. Если я включаюсь с товарищами с хисаронами или нет.
4: Да, естественным образом человек. Я не могу просить за что-то, что я не ценю. Что я хочу просить за него, за то, что мне не важно, что я хочу просить. И как раз усилия и требования видеть товарищей великими рождают что-то новое в человеке, порождают в нем важность людей, которые находятся вокруг него, частей души, которые находятся вокруг него и нуждаются в соединении с ним, и так постепенно устраивается.
5: Надо искать все время точку Творца, которая есть в товарище. И Творец всегда больше тебя.
0: Рав
4: говорил о том, что есть противоречие, что человек должен быть в состоянии, когда ты чувствуешь себя больше товарищей, чтобы молиться за них. Но это наоборот, как раз можешь молиться за них, когда ты видишь их большими. Это на самом деле пощечина эгоизму. На самом деле нужно войти в эту работу и начать работать над величием товарищей, и вследствие этого начать производить работу в сердце.
5: Да, мы знаем, что когда ты молишься, ты чувствуешь, как бы, что такое ты молишься, что это такое. Это рассказал, что действительно часть направления, что ты так должен видеть, ты просишь так видеть, товарищ, что они больше молятся, несмотря на то, что тебе видится. И тогда, если ты получаешь силы от них, еще больше молиться. В общем, что мы должны получить? Силы друг от друга, все время быть в молитве. Это постоянное упражнение, которое действительно самое эффективное.
4: Да, Рав сказал также здесь, что в той мере, в которой я ценю себя и выше других, я не могу просить за них. И наоборот, если я ценю товарищей больше себя, я могу молиться и просить за них. Вот и все, чтобы удостоились это видеть товарищей большими.
0: Так, при каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Как я должен организовать себя, все вокруг, чтобы моя просьба об альтруистических намерениях получила бы правильный ответ.
3: Мы
5: уже организованы в десятке, внутри нее мы каждый раз хотим выяснять объединение между нами. И постепенно это мы видим, что мы не способны, говорим, что молитва многих из того, что эгоисты пытаются объединиться между собой, им не удается, и они чувствуют, что только Творец может помочь им. Когда приходит к неудаче, к отчаянию, то все эти выяснения, которые мы проводим вместе, организуем себя в десятке вокруг утреннего урока, вокруг мероприятия в течение дня. Так мы подталкиваем друг друга к туристической цели.
4: Я думаю, что условие — это отмена себя, чтобы быть как пустой стакан, когда есть хисарон, отмена перед Творцом, когда я согласен получить то, что Он дает, когда есть возможность видеть то, что Он дает, а не то, чтобы я только исправлял, хорошо или нехорошо, когда я договариваюсь с Ним внутри себя.
5: Дормит прежде всего хисарон, потому что мы работаем над этим вместе в десятке. Над важностью цели, важностью правильного намерения. С одной стороны, с другой стороны, это также отчаяние в наших силах. Когда мы пытаемся и стараемся, и не можем прийти к этому, и тогда два этих условия обращаются к Творцу.
4: При каких условиях я могу просить у Творца создать во мне альтруистические намерения? Сейчас я должен просить у Творца, сейчас условия, я должен просить у Него, чтобы дал свойства отдачи. Как я должен организовать себя? Я написал так из урока: если вы хорошо объединяетесь в десятки, входитесь в нее, растворяетесь в ней, вы уже находитесь в высшем мире, как капля семени, из которой сейчас может что-то развиться.
5: Да, при условии, что человек организует важность товарищей, которые поднимаются выше его собственной важности. И об этом он просит все время, чтобы товарищи были большими в его глазах, настолько, чтобы он мог подать им для помощи Творца, у него есть хисароны товарищей, как ман для помощи со стороны Творца.
4: Альтруистическим намерением называется доставлять наслаждение Творцу. На уроке Раф описал, что человек должен молиться за товарищей, он как бы хочет их приблизить к Творцу, чтобы у Творца было наслаждение, потому что он один, а десятка — это большое цельное кли, и тогда у него будет настоящее наслаждение. Суждение, а не от одного человека, так надо во главу поставить кетер, цель, как приблизить товарищей к Творцу, а Творца к ним.
5: Нужно организовать наш хисарон. Чего мы хотим от Творца? Какой результат мы хотим, как мы рисуем себя на более высоком уровне в объединении между нами?
0: Молитва, вообще-то, она состоит из многих частей. Это может быть восхваление, трепет, просьба, мольба, может быть, ода, да, что-то вот такое, благодарение, просто сердечное какое-то восхваление или наоборот, укор. Какие при этом должны меняться условия, чтобы моя такая за одна из этих просьб соответствовала внешним каким-то условиям моей связи с товарищами и так далее. То есть как я должен, как я представляю, представить себе, из какого состояния я восхваляю, из какого состояния я прошу и так далее.
4: Как должны условия мне измениться для того, чтобы форма молитвы

0: Какие условия, ладно. Да, главное это на самом деле все время стараться находиться в этом. Как мы говорили, быть служителем, как можно больше находиться в этом действии, когда я ничего не хочу для себя, но я молитва, по сути дела, я живу ради этого, существую, чтобы молиться за них, это более правильное направление.
1: Рассказал на нашем уровне, должен быть до конца полная беспомощность в своих силах, отчаяние в своих силах, из всех надежд, в каких-то личных достижениях, огромное желание, несмотря на то, что я сейчас сказал, достичь эту цель, так что мне лучше смерть, чем такая жизнь, чем оставаться и жить в таком виде. И здесь раскрывается общий максимальный крик, без больших криков снаружи, который побеждает Высший Свет и объединяет нас, исправляет нас, превращает нас в одно общее желание.
0: Условие, которое должно измениться, когда я меняю свое воззрение на личную молитву, чтобы перейти на молитву многих, когда многие — это те, которые чувствуют себя объединенными вместе, и оттуда восходит молитва. Так все условия, которые помогают нам перейти из взгляда на свое личное желание, на воззрение на общее, на группу, этого ждет от нас Творец.
1: Я думаю, что ответ, условия, которые должны измениться, это внутренний разговор с Творцом, что называется молитва, чтобы я больше отменил мои эгоистические амбиции, что делает мне хорошо, что кажется мне, чем то, что продвигает десятку, продвигает общество, что продвинет то не... Чтобы я не был в центре, эту идею единства.
0: Молитва — это всего лишь внутреннее ощущение, это не слова. Я не могу управлять этим, сказать что-то, что я не чувствую. Но есть у нас десятка, когда мы можем с помощью окружения, с помощью десятки изменить свои намерения, свой хисарон. И так вместо того, чтобы приходить с собственным, личным, эгоистическим хисароном к Творцу, прийти с хисароном в десятки.
1: Да, это то, что я представляю себе. Раз я должен представлять себе, в каком состоянии восхваляю из этого состояния, когда мы находимся как можно больше вместе, как можно больше из этого состояния, я должен возносить все эти типы восхваления, трепет, просьба.
0: Да, из состояния осуждения себя, когда на самом деле оголяю собственное желание, когда мое желание зависит от работы. Я могу быть сконцентрирован на себе, могу получить вкус и заботу о товарище, о ближних. Это зависит от мира взаимовключения, устремления к тому, чтобы соединиться с товарищами и желать чего-то другого, что находится вне меня. То есть то самое подобие по свойствам не просто так, для того, чтобы создать какое-то общество, а этим доставить на самом деле наслаждение. Это есть.
2: Кроме него, какова должна быть моя основная молитва? Это повторение материала предыдущего урока, закрепление материала. Если нет никого, кроме него, какова должна быть моя основная молитва?
3: Любое свое состояние.
4: Шенегалет Забасирия.
1: Что мы раскрыли это в десятке?
0: Если нет никого, кроме него, какая должна быть моя главная молитва? Чтобы прийти к полному слиянию с Творцом, чтобы мы сформировали в нашей связи десятки постоянное место, где Творец может все время пребывать. И тогда не только чувствовать, что нет никого, кроме Него, но что Он и добрый, и творящий добро, и все остальное.
1: Да, это основная молитва за товарищей, чтобы все были, нет никого кроме Него, все время добрым, творящим добром. Так, насколько я, на самом деле, молюсь за них, рассказал, что у тебя есть эта мысль, что это возвращается к тебе. Ты хочешь быть, подействовал на тебя, действительно, и так ты почувствуешь, что нет никого кроме Него. И все будешь связывать с Ним, но... Это в этом все дело, что продолжаешь делать это, неважно. Просто чувствуешь, что как можно больше ты занимаешься этим, просто просишь так, ты приближаешься действительно к более истинной молитве, что ты хочешь это за них.
0: Рав сказал просить за группу. Все, что ты желаешь себе механически просить для них. Не важно, что просить для них, чтобы это было как упражнение, которое ты делаешь весь день, просить за них, просить за товарищей, чтобы были с нет никого, кроме него.
1: Да, если это сила, которая существует, мы хотим нашу молитву это осознать, как он работает над нами, куда он берет нас, какова цель творения, и постепенно захотеть понять его действия над нами. Такая молитва, так можно сформировать клиф, который он может раскрыться.
0: Это вопрос, когда неважно, когда нас будет ночью, днем, это должно быть четко и ясно, что должно быть молитвой поменять под получающий килим на отдающий.
1: Рав сказал, что мы возвращаемся к материалу предыдущего урока. Это может быть молитва, чтобы мы были действительно в этом ощущении, нет никого, кроме него. Не только что мы будем читать об этом, умственно поймем это, но мы хотим быть в этом все время.
0: Да, нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Это раскрытие конечное на каждой ступени, по сути дела. Мы должны это просить для товарищей, чтобы смогли прийти к такому состоянию.
1: Да, что мы хотим, чтобы эта реальность, нет никого, кроме него, жила в нас. И чтобы это было, как сказать, единственным направлением, в котором мы работаем, чтобы возвеличивать его свойство отдачи все время над всем творением, всем желанием получать.
0: Да, недостаточно этого сказать. Цель раскрытия — это также желание Творца, чтобы мы это раскрыли. Это цель десятки. Это, по сути дела, клей, в котором может пребывать Творец.
3: Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы? Почему в результате первого сокращения Творец перестал воспринимать наши эгоистические просьбы?
4: Мы все
1: знаем пример с ребенком, который кричит на улице, просит булавку почесать в глазу, и Творец не отвечает на такую молитву, потому что это сделает вред человеку. И как раз первое сокращение — это состояние, к которому мы должны прийти, состояние, в котором мы только лишь делаем все ради отдачи.
4: И
1: так реальность, так система направлена, чтобы мы пришли к отдающим

0: хочет приблизить человека к этой цели, к этому слиянию. Поэтому есть законы, которые постигли каббалисты, и как результат сокращения Творец не относится больше к каббалистическим просьбам, а только к стремлению к человеку, человека к отдаче.
1: Да, первое сокращение, после него уже невозможно получать ради получения. Мы должны производить расчет, что наша кли может получить ради отдачи, и тогда Творец не отвечает на эгоистические просьбы каждого, а только на просьбу отдачи, которая исходит от всего общества.
0: Первое сокращение, если я правильно помню, это что в самом деле творение стыдится получать, хочет уподобиться дающему, и тогда если он хочет уподобиться дающему, тому, кто дает, он стыдится получать, и поэтому возникает этот закон: я не готов получать ради себя, только отдавать. И из этого получается, что если я не могу получать для себя, я не могу просить эгоистические вещи.
1: Да, первое сокращение как раз было решение творения. Но ясно, что это не мы решили, но в нашем духовном корне мы решили. Так, вследствие этого мы не можем обращаться с такими просьбами к Творцу, потому что это было решением уподобиться Ему по форме.
0: Да, то, что творение поняло, на самом деле, в первом сокращении, до первого сокращения, получать эгоистически отделяет нас еще больше от Творца и установил этот закон первого сокращения, что не получает больше ради получения, и поэтому Творец тоже не относится к нашим эгоистическим просьбам больше.
1: Да, потому что желание получать ради себя, с этим нечего делать. Творите все желания. То
2: как меняется наша молитва? От нашего состояния скрытия к состоянию раскрытия. Представьте себе, что вы находитесь в состоянии полного раскрытия. Какова же ваша молитва?
3: Состояние раскрытия.
2: Вы существуете в состоянии полного раскрытия Творца.
3: А.
2: Ну, какова же будет ваша молитва?
0: Может быть, чтобы было на нас и на весь Израиль, что мы хотим свет Творца, чтобы выразился, чтобы действительно мог быть добрым творящим добро на свое творение. Мы как канал.
1: Как можно еще помочь, еще пожертвовать, вложиться.
0: Да, это как состояние раскрытия, ты все время находишься в молитве и только поднимаешься по уровням глубины молитвы. Дай Бог, чтобы мы действительно пришли к тому, чтобы почувствовать это. А пока что мы можем, так же, когда слышим Рава, так представлять себе, насколько он находится в этом, в каких ступенях, и Рабаш, Барасулам, которого мы читаем, что находится действительно все время в молитве.
1: Да, как мы впечатлились от всех каббалистов, которые постигли в то время, когда они в полном раскрытии, они хотят быть партнерами, преданными Творцу и привести все творения к ним.
0: Да, скрытие.

0: в конце нашей геосической кирии, тоже, которые еще не способны получать свет в отдаче, поэтому есть скрытие. Но этот переход от скрытия к состоянию раскрытия — это уже переход от получения к отдаче, к тому, что мы можем наслаждаться Творцом и исполнять цель творения.
1: Да, нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Так, состояние полного раскрытия — это что ты не можешь просить, у тебя нечего просить. То, что ты даже не знаешь, Он дает тебе. Поэтому в таком состоянии молитва меняется на благодарность, ты можешь только благодарить. У тебя нет ничего, что ты можешь просить, что не существует. Так это полная благодарность.
0: Осталось попросить только, чтобы было как можно больше возможности отдавать Творцу.
1: Есть у нас пример из Торы, что написано о сыновьях Израиля после пересечения Конечного моря и поверили в Творца Моше, раба его. И объяснил Рабаш, не помню, что несмотря на все раскрытия, все чудеса, которые видели собственными глазами, и все раскрытие, которое у них было, они все еще над этим связывались в вере, в слиянии с Творцом. Я думаю, об этом нужно просить, чтобы мы были над раскрытием в слиянии с Творцом.
0: Да, как раз это, что слияние с Творцом было бы точно в этой точке, где мы хотим служить для Него каналом для всего творения, чтобы привести Его цель быть добрым, творящим добро ко всему этому созданию, которое настолько нуждается в этом свете. Мы хотим служить этим каналом, реализовать свою роль как народ Израиля для Него.
2: Это не меняется.
3: Как я должен вдохновлять группу на общегрупповую молитву? Как я должен вдохновлять группу, обязывать группу, может быть, сказать даже, на общегрупповую молитву?
2: Ну, молитва у нас...
0: Как я должен поднять группу, дать ей силу воодушевления, пробудить ее к общей групповой просьбе? Конечно, тут есть много, что касается примеров, которые мы даем друг другу, каждый день выбирать, какой пример ты хочешь дать товарищу. Есть еще момент снова вернуться к молитве, организовать, выстроить, чтобы своими силами он помог моей внутренней части организоваться, помочь моим товарищам.
1: Да, можно простить слово «как», видеть это как указание мне дать группе впечатлений, поднять общую просьбу, молитву.
0: Как поднять товарищей группу, чтобы быть в молитве?
1: Нужно пробудить стремление к Творцу, исходя из того, что мы работаем над величием Творца, группы, товарищей. Мы из этого величия Можем начать проверять, чего нам не хватает. Из совершенства перейти к недостаткам, как Рабаш обучает нас, как прийти к молитве. И тогда на самом деле проверять, чего нам не хватает, чего нам на самом деле не хватает.
0: Да, сама молитва. Действительно, это, чтобы товарищи смогли молиться все время, чтобы у них было величие Творца, величие цели, чтобы они были в «нет никого, кроме Него», добрый товарищ и добро. Молитва — это одна из форм, как я добавляю их величие. Мы знаем, что есть примеры, ты даешь как можно больше, насколько ты предан этому, готов только об этом думать. И разговоры, как мы сейчас тоже разговариваем об этом, еще даем силу в этом.
1: Да, Рав сказал об этом, что человек не думает о себе, а думает о группе, потому что они дадут гораздо больше наслаждения Творцу, чем он сам может дать. И это то, что Творец дает всем им и каждому, чтобы я просил у Творца за них.
0: Это наши условия — работать все время над величием и важностью, чтобы у нас было желание в десятке постичь Творца. И тогда, действительно, как товарищи сказали, из того, что есть какой-то разрыв, на этом мы должны построить молитву. Рассказал еще совет, как механический совет, просить за группу все, что ты желаешь себе, проси для них какое-то физическое упражнение, которое ты делаешь, потому что тем, что ты хочешь просить за группу, тоже этим ты доставляешь радость Творцу.
1: Да, Рабаш говорил о том, что то, что человек может дать другому, это, по сути дела, настроение. Так, личный пример и настроение, состояние духа.
0: Да, потому что каждый самостоятельно, у него нет достаточно хисарона, чтобы обратиться к Творцу, нет понимания, что просить. Все это мы можем дать друг другу. Каждая точка в сердце имеет свою уникальность.
3: А кто за то, чтобы задавать вопросы? Не понял. По-моему, это те же руки. Ну, кто за то, чтобы продолжать семинар? А кто за то, чтобы задавать вопросы? Лентяи. Не знаю, что делать. Давайте зададим вопросы немножко, а потом посмотрим. Можно вопросы задавать любые, не обязательно точно-точно по теме. Прошу. Ну, вперед.
4: Здравствуйте, Рав. Я нашел механические просьбы там, к Творцу.
3: Что ты нашел?
4: Механические просьбы, говорю. Нашел механические просьбы.
3: У меня тут очень плохо слышно, наверное. А.
5: Насчет механической просьбы. Ну, насчет.
3: Насчет, я понимаю, счет это в банке, наверное. А механической просьбы, а что значит механической?
4: Да, искусственные просьбы. Я вот,
3: искусственная просьба.
4: Да. Ну, у нас в группе так мы делаем.
3: Ну давай.
4: Сейчас, да, и получаем результат, если посмотреть. У нас есть хорошее объединение. Ну, много раз вот это объединение у нас получилось. Так чувствуется любовь.
6: Держи микрофон близко.
4: Чувствуется любовь. Поднимаемся над ненавистью и все.
6: Так.
4: Все это атрибуты есть, что мы говорим. Но все равно вот получателям себя не чувствуем. Ну, отдающим не чувствуем себя. Ну, сколько раз мы это объединение делали, ну, это чувствуется в ощущениях, вот это объединение. У нас очень сильно, вот в последнее время группа очень сплочена и очень, как сказать, как одна целая группа, так получается. Наша десятка, я могу сказать. Ну, как отдающим, все равно себя не чувствует. Вот в этом есть сила. А это, что вы говорите, что искусство не работает, это мы на себя пробовали уже.
6: Но я не чувствую вопроса, что ты хочешь спросить.
4: Вопрос в том, что вот только объединение помогает быть отдающим. Или еще надо еще добавить что-то. Вот объединение есть. Вот что мы говорим.
6: Само объединение ничего не даст.
4: Ну, нам это для того, чтобы дойти до цели. Вот это объединение не просто так. Мы хотим быть подобными Творца.
6: А что значит быть подобными Творцу?
4: Ну, быть подобными Творца – это быть выше этой материи. Ну, чтобы не было похоже на то, что здесь происходит. Мы не можем это сказать, потому что мы не там находимся. Мы не знаем, что такое отдача. Но все равно мы знаем, что вот что здесь происходит, это не наше. Мы этого не хотим. Вот ради этого мы объединяемся. Чтобы стать выше этого.
6: По-моему, у вас большая путаница там происходит.
4: А почему?
6: Если у вас серьезные ребята, значит, надо, чтобы вами кто-то занялся. Наверное, не знаю. Поговорите с мужем. Я сейчас веду вебинар заочный. Они там проводят еще какие-то занятия. Включайтесь в эти занятия. Там будет краткий курс, в течение которого вы сможете проверить себя, правильно ли вы настраиваетесь на Творца. Прошу.
4: Спасибо.
7: Здоровый Раф, добрый день. Меня зовут Андрей из Киевской молодежной группы. У меня такой вопрос возник. Если мы стремимся к любви ближнему как к самому себе, как к этому можно прийти без любви к себе?
6: Нельзя. Мы отталкиваемся от этого знания. Мы знаем, что значит любить себя. Инстинктивно. Мы рождаемся с этим. Поэтому в этом вопроса никакого нет.
7: А если человек уничтожил всю любовь к себе?
6: Уничтожил?
7: Ну или ему так кажется?
6: Ну так, слушайте, мы не говорим о том, что кажется. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Уничтожить любовь к себе может только высший свет. А то, что человек может себя даже убить, это не значит, что он себя не любит. Может себя истязать, что угодно делать. Это выражение его любви к себе.
7: Немного непонятно, каким образом это.
6: Ну вот любовь. Поговорите даже с психиатрами, они вам скажут.
7: Спасибо.
6: Прошу.
8: Добрый вечер, Алина, Запорожье. У меня тоже как раз такой вопрос о любви Творца. Ну, мы говорим, что Творец отдающий, любящий. И мне хочется вот спросить у вас такой вопрос задать. Вот детей мы воспитываем любви, создаем им хорошее окружение, воспитываем на хороших примерах, ограждаем их от плохого. А почему тогда Творец любящий не воспитывает нас любовью? Почему он раскрывает такие ужасные, ну, вообще, такие показывает страдания и, может быть, преступления, которых даже вот ты не знаешь, а он показывает, как изощряется вот просто над нами, вот изгаляется и там.
6: Ну не любит он вас.
8: Ну не в любви. Почему нет примера воспитания любовью, раз он такой учит нас любви?
6: Я вам скажу. Если бы задачей Творца было воспитать эгоистов, то он бы все время нас бы только так и воспитывал. Его задача воспитать из нас себе подобных. Это первое. Второе. Если вы будете воспитывать своих детей одной любовью, что вы от них получите, я вам не завидую. Любое воспитание, оно должно содержать две линии. Ограничения, суда, с одной стороны, милосердие любви, с другой стороны. Также Творец воспитывает нас. Только мы желаем только одну линию. Вы не воспринимаете, как он, Творец, вас относится к вам, так, как вы к детям. Так же абсолютно. Он дает вам хорошую возможность и плохую. Вы выбираете эгоистическую возможность. Представьте себе ребенка, который бы в нашем мире действовал, как вы в духовном мире. Относился бы к вам, как вы к Творцу. Что бы было с этим несчастным ребенком? Как бы вы его мордовали там, избивали, не знаю, что бы делали. Потому что он бы вас не слушался. Ни в чем. Ни в чем абсолютно. У вас дети есть?
8: Конечно, есть сын.
6: Сын. Несчастный или довольный своей мамой?
8: Доволен. Он даже нам с мужем сказал, что я бы хотел, чтобы я был похож на вас и воспитывал своих детей, как вы меня воспитали.
6: Ну, видите, значит...
8: Большой подарок.
6: Значит, вы должны учить Творца.
8: Спасибо.
6: Я вам еще раз советую, я не шутил. Я вам еще раз говорю, хорошенько посмотрите на свое отношение к сыну, как вы действуете с ним уравновешенно, как он относится к вашим доставлениям, предостережениям, ограничениям, в соответствии с этим, как вы к нему относитесь. У вас находится вместе с ним определенная форма поведения, границы и так далее. Попробуйте проверить себя и Творца. Вы увидите, какая вы непослушная, дрянная девчонка. Прошу.
9: Здравствуйте, Раф. Александр, запорожская группа. Все люди, которые приехали на конгресс, каждый приехал со своими вопросами, какими-то преградами, которые перед ним стоят. Но вот по ходу конгресса есть такое ощущение, что все мы пришли к какой-то общей такой стене большой. Такая стена, вот как до того, как человек приходит к Кабале, он думает, что есть что-то, но не может как бы открыть это. Ну, и тут ему открывается эта наука.
6: Угу.
9: И вот есть такое впечатление, что все стоят сейчас у этой стены, и как бы, и что нам, искать дверь в эту стену, или там ковырять ее отверткой, или там взять бульдозер найти, или какими-то другими методами, как пройти ее?
6: Стена, она раскрывается, исчезает, как только соединяются ваши сердца. То есть, как только вы преодолеваете ваш межличный эгоизм, сразу же все открывается. То есть, как только вы соединяетесь вместе, сразу же вы видите в этом едином сердце, в этом едином желании, имеется в виду, сразу же вы видите высший мир. Вам надо ваши желания соединить вместе. А между ними вот эта стена и есть.
9: То есть продолжать в том же духе.
6: Я не знаю, в каком духе. Я знаю, я говорю вам то, что есть, а вы себя не убеждаете и не отвечаете не так, как я вам сказал. Вы должны уничтожать те ограничения, преграды, разделения, отдаления, которые есть между вами. Вот и все.
9: Спасибо.
6: Тогда сразу же откроется.
10: Раф, Григорий Киев. Раф, о молитве многих. Вы говорили об одной, так сказать, подлянке, которая есть вот в формировании этой молитвы. В самом деле, если искренне, люди уже взаимно просят о группе, просят о взаимной помощи друг другу, о подъеме не за себя, а радости Творцу. И в конечном итоге все-таки где-то внутри, что из-за этого ты получишь огромное духовное наслаждение. Где тут все-таки альтруистическое намерение, если где-то...
6: Продолжайте таким образом, свет будет воздействовать, и вы будете все больше и больше ощущать, насколько ваша все равно просьба, она эгоистична. До тех пор, пока вы не сломаетесь и не начнете действительно просить. Это процесс, он накапливающийся. Вы должны накопить в себе определенное количество злости и четкого намерения, ощущения цели. Все должно быть очень так правильно сконцентрировано. Это придет. Свет это делает сам. Но надо продолжать.
10: Спасибо.
6: Да.
9: Раф, многие здесь уже достаточно. Вы знаете, каждому, кто давно занимается каббалой, очень особенно относится к каждому конгрессу. Некоторые здесь уже 2 месяца или там 1.5 месяца готовятся к этому мероприятию. И кто-то, оставив что-то очень важное, серьезное, приехал сюда. И вот мой вопрос заключается в том, как вот мы... Как пережить сегодня? Потому что уже прошло 1.5 дня, и хочется, вот, чтобы не ушло это время дальше. Может быть, вот как усилиться, как вот ощутить вот эти глубокие состояния единства, как вот пережить что-то, что сегодня нам позволит здесь, ну, приблизиться к раскрытию Творца среди нас?
6: Вы понимаете, я встречаю этот вопрос на каждом конгрессе. Вы правы. Надо действительно стремиться к тому, чтобы вот сейчас и непосредственно сейчас, а вообще в каждую секунду в жизни произошло это раскрытие. Да, необходимо. Но чтобы оно не было эгоистическим. Если вы будете так, как сейчас вы сказали, стремиться к этому, но не для себя, а для товарищей, то тогда, я вас уверяю, это произойдет. Но для этого нам надо... Мы на этом конгрессе заострили все наши свойства, чувства, стрелы, что называется. У нас их целый колчан стрел. Мы все их сделали готовыми к употреблению. Нам надо их собрать вместе. И главное... чтобы это все было ради группы. Арвут, взаимное поручительство. Это должно быть как самое главное действие. У нас еще внутри находятся эгоистические, четкие такие требования. Это хорошо, что мы требуем, но... Но это все еще недостаточно. Просьба, на которую требование, крик, на который приходит духовное раскрытие, освобождение, это просьба эгоистическая, еще с этой стороны экрана, не с духовной, но она вплотную к экрану, вплотную к стене. Понимаете, к Максому. То есть, когда я чувствую, что не могу я простить другого никак, я полностью готов на все, но у меня все равно не получается. Но готов просто на все. вот этой остроты, на самом деле, этого осознания нам еще не хватает. Мы с вами только прошли на этом конгрессе элементы правильного построения нашего отношения к Творцу, к духовному, к себе, к группе. Но еще это все сформировать вместе, ну, за один раз это не получается. Но то, что сделано, это все равно сделано. На каждый наш урок это было выяснение, серьезнейшее выяснение основных положений, необходимых для человека, который раскрывает Творца. Но это еще требует усилий. И главное, нам надо связать их вместе. Каждое из них должно быть четко очищено от всяких таких вот примесей, непонятностей, неточностей. И они должны быть соединены вместе. Есть еще работа.
11: Может быть, есть какое-то... Вы нам можете дать какое-то задание сейчас внутреннее, которое мы сможем внутри себя переживать, чтобы глубже находиться вот в состоянии... Вот в том состоянии вот этого предмаксимального раскрытия, чтобы вот мы почувствовали глубину этого.
6: Да я не знаю даже, как это можно вот так вот, махнув рукой, сделать. Нет, мы можем только лишь систематически над этим работать. Я думаю, что где-то в течение 6-7-8 месяцев, может быть, так мне кажется на самом деле, что в общем те люди, которые с нами систематически, серьезно, вплотную занимаются, они будут находиться действительно у Махсома. Это время, оно сейчас очень критичное, критическое. Но за один раз это не получится никак. Ни у кого не получилось. И никогда не получается, не получалось. Это в этом не... Вы сами должны быть в этом, вы сами должны ощущать постепенные ваши анализы этих ощущений, их сложение, вычитание, всякие комбинаторики их. И из этого всего у вас получится одно единственное огромное составное такое стремление, в котором раскроется Творец. Но нет его еще. Нет. Но желания хорошие. Не теряйте, мы к этому придем. Прошу.
12: Първо да попитам, има ли в залата някой, който да може да преведе от български на руски?
6: Кто-то переведет?
13: Болгарски.
6: Ну.
12: Тогда я попробую сам.
6: Я сожалею, но я не знаю. Это... У меня вообще с языками проблема. Честное слово.
12: Я попробую сам. Это трудно, но попробую.
6: Есть? Да, есть переводчик.
14: Я по-болгарски не говорю, но понимаю.
6: Ну, один говорит, другой понимает, а мы... И не говори, мы не понимаем.
12: Да. Мы дойдохме тук от България.
14: Они приехали из Болгарии.
12: В момента там има в три български града зеркальные огледални конгреси.
14: Там есть три, чего не поняла, но зеркальный конгресс есть.
12: С три болгарские города, деревни, зеркальные конгрессы.
14: Родов.
12: Я попробую по-русски. Я хочу сказать, мои друзья в Болгарии, они всегда нам, на нас смотрят. Мы с вами, и я знаю, что вы с нами сегодня. Когда мы приехали на три различные страны, очень разделенные территории были по дороге. И я хочу попросить один вопрос, что мне, когда я встречал Каббала, меня если надо материальный, когда мы поправим себя, материальный свет будет выходить, исчезнут.
6: Исчезнет.
12: Исчезнет. Надо иметь разум, мы поправим, можно ребенок, можно семья, имеют разум дать свои усилия, поправим, можно полные, различные благотворительности, имеют разум. Или только группой заниматься. Там свои усилия отдаем.
6: Никакие ваши благотворительные действия ничему не помогут. Люди занимаются этим уже сотни лет. Никаких результатов положительных от этого нет. Я об этом говорил уже не раз. Только лишь следовать тем, что говорят каббалисты. Если вы желаете раскрыть высший мир Творца, другого нет. Другого средства нет. Все ваши благотворительные действия, они только кажется, что помогают обществу, людям, на самом деле разрушают. На самом деле разрушают. Они происходят из эгоистических желаний и направлены на эгоистические желания. Внутри эгоизма существует. Поэтому никогда не может быть из них никакого положительного результата. Вот смотрите, сколько в мире существует всевозможных альтруистических организаций, ну и какой толк? Никакого положительного результата из этого нет. Прошу.
15: Алена, да, та домохозяйка.
6: Знаю, я уже знаю.
15: Да, из Одессы.
6: Но мы уже вам хлопали.
15: А насчет мана?
6: Насчет?
15: Мана. Молитва.
6: Мана.
15: Молитва.
6: Да. Да.
15: После круга. Вы сказали, механическое действие, был уже похожий вопрос, о других хотя бы первый шаг, если нет из сердца молитвы. У меня сейчас возникло ощущение, не могу об этом не сказать, хотя мне тяжело было выйти сюда, что я могу молиться о другом, я нашла это сейчас в себе, я стою и плачу, потому что молиться о другом я могу только, когда вижу его боль.
6: Так.
15: И когда у меня возникает сострадание, если я в круге вижу эгоизм, я вижу, как он уводит людей, я вижу их страхи, я вижу их личину, я вижу их маску, я не могу им сострадать.
6: Почему?
15: Я не могу за них молиться.
6: Почему? Почему наоборот? Как это так? Вы видите, что человек страдает. Он эгоист. Смотрите, что он, какая природа в нем говорит. Как она...
15: Он должен пройти свой путь. Так сделано.
6: Сочувствуйте...
15: Не надо ничего ускорять.
6: Сочувствуйте ему. Сочувствуйте ему. Почему вы не можете плакать за него? За весь мир? За то, что они находятся в таких эгоистических желаниях? Почему нет? Потому что они не страдают. Откуда вы знаете, что они не страдают? Они страдают, только они неосознанно страдают, не понимают, от чего они страдают. Весь мир страдает. Только они не связывают это ни с каким прогрессом, течением, каким-то процессом, в котором есть начало, есть конец. В этом отношении они намного несчастнее вас. То, что вы знаете для чего, вы знаете причину, вы знаете, чем это все закончится, вы оправдываете даже отчасти эти желания, эти страдания. Даже если они есть, все равно когда-то будет на них, когда-то будет им конец и будет какой-то ответ. А они действительно страдают безответно. А слезы ваши сейчас, это очень большие такие горькие эгоистические слезы. Эгоистические. И сопли тоже.
15: Спасибо.
6: Но это очень хорошо. Правда. Это очень хорошо. Я бы советовал на самом деле, у вас очень хорошие такие задатки, ну, хорошие желания. Они такие крутые, они простые, но хорошие. Вы их не скрывайте, и я уверен, что они реализуются. Это хорошо, что вы такая. Но вообще подумайте о том, что если все-таки нет никого, кроме него, то есть все происходит только лишь по плану, под руководством и непосредственным участием только лишь Творца, что означают мои слезы? Хорошо? Подумайте. Потом мы вас спросим. Так, дальше. Сейчас что-то женщины пошли.
16: Да, есть чуть-чуть. Еще ближе. Смотрите, у нас для развития, для раскрытия Творца есть три составляющие. Группа, книги, Рав. Для женщин понятие мужчина – это обязательная составляющая?
6: Не понял.
16: Ну, мы свет получаем через мужчин. То есть для
6: через
16: нас...
6: группу мужчин.
16: Хорошо, через группу
6: через,
16: мужчин.
6: Через мужскую часть человечества. Да. Но при этом вы им ничего не должны.
16: А молитвы, хисарон, вы рассказываете?
6: Надо молиться и за мужскую часть. Это действительно так. Но это не значит, что вы... То есть вы хотели бы так спросить, а если мужики наши ничтожные такие, никчемные, лентяи и все такое, да? Вот, только диван, телевизор, футбол, вот. Так тогда вопрос, а можем ли мы, допустим, такое все население мужской земли, сможем ли мы через них или без них заслужить раскрытие Творца, да? Сможем. А они ведь ничего не сделали. А им и не будет ничего. Но все равно это пройдет через мужскую часть.
16: Да, это я уже поняла. Есть еще такой момент. Иногда прямо хочется молиться о мужской группе, чувствуется, что она нужна. А иногда ничего не хочется. Ну, это нормальное состояние?
6: Нормальное состояние, нормальное.
16: Спасибо.
6: Да.
17: Конгресс, добрый день, Рав, Игорь Харьков. Сегодня у нас какой-то такой очень большой накал. И мы так сконцентрированы все на цели, люди очень сильно, так скажем, отдаются, вкладываются.
6: Но мы потому что прошли с вами основные необходимые условия для достижения раскрытия.
17: Хотелось бы еще такой момент. Помимо нас здесь в зале еще участвует вся мировая группа, где люди тоже очень как бы отдаются тому, что мы здесь проходим. И да, вот как бы нам почувствовать то мировое кли, которое сейчас находится вместе с нами, и, скажем так, бьем в ту точку, в единую, чтобы было, получить единство. Вот нам не хватает, нам, мне кажется, вот этого чувства того, что мы не здесь, мы вместе и везде, во всех группах.
6: Ну, вы понимаете, у нас еще нет вот этого вот общего чувства, в котором бы непосредственно все это ощущалось. Нет. Понимаете, вот это должно быть такое общее желание, вот как у матери. Она находится на работе, а дети в школе, дома или где. Она все время где-то думает о них. Вот где-то там в голове существует какое-то место, где сидят у нее там ее дети. И беспокойство мыслей. Как, что, где находится каждый ребенок и так далее. Но это потому, что у нее существует чисто такая физиологическая, эгоистическая потребность в ощущении своих детей. У нас этой потребности еще нет, но она появится. И тогда вы будете чувствовать весь мир, всю мировую группу, вообще все человечество, находящееся у вас в сердце. Но этого еще нет. Придет.
17: То есть, можно сказать, сейчас мы эгоисты, которые хотят ради себя, забывая о том, что...
6: Ну, естественно, да, конечно.
17: Тогда просьба к вам. Поправьте нас, пожалуйста, чтобы мы не забывали о том, что мы не одни.
6: Не могу. Не просите.
17: У кого попросить?
6: Своих товарищей.
17: Спасибо.
6: Молодец.
18: Добрый день, меня зовут Максим, я из Одессы. Все мы должны ощущать и переживать за весь мир, ощущать страдания мира. Мир страдает, потому что у него нет такой методики, которая есть в наших руках. Отсюда мы обязаны распространять эту методику.
6: Вопрос, должны ли мы страдать за мир или должны ли мы страдать за Творца? Ну, неважно. Обойдем это. Дальше.
18: Я старался в течение примерно 4 лет делать, распространение в тех условиях, в которых я находился. Я вел блог и писал туда рассказы, морские рассказы в основном, старался с юмором. И примерно 20-25% я вставлял туда наши мысли, нашу методику, только не называя ее заветным словом Каббала. И наступило время, когда внешние условия так сложились, что я просто нахожусь вот буквально там год-полтора в полной растерянности, я не знаю, что говорить людям. Когда мы находимся сейчас в Украине, когда от этой страны отрезали кусок снизу, потом начались военные действия на Донбассе, это сейчас тысячи погибших, это миллионы людей-переселенцев, это внутренних и внешних. И я хочу спросить такую вещь. Как обратиться к людям? Во-первых, если честно, я хочу сказать, как мне убедить самого себя, что делать дальше. А во-вторых, как сказать это людям, обычным людям, которые сейчас являются врагами друг друга? И это очень ярко, это очень накалено пропагандой с обеих сторон. И простые слова об объединении, которыми можно было обращаться еще, скажем, 1.5-2 года назад, сейчас они кажутся пустыми. Можно ли подсказать, что делать в этой ситуации?
6: Ситуация, конечно, ужасная, дикая, непонятная, вообще никоим образом непредсказуемая в прошлом. Я могу сказать только одно. Поможет только наша методика. во всем остальном мир будет развиваться ко все большему обострению. Везде. Абсолютно везде. Если вы хотите счастья, удачи своему народу, своим соседям, вы должны под любым видом, не указывая, откуда это источник, но каким-то образом приближать их к подъему над нашей природой. Объединение может быть только высшим светом. А когда его не привлекаешь вовремя, то, естественно, происходят противоположные ему действия, которые толкают нас все-таки к высшему свету, к необходимости в его действии. Но это путь страданий, а не путь света. Так что я не вижу другого пути. А мир будет скатываться, естественно, еще и еще глубже в междоусобицу такую, если мы не будем раскрывать высший свет для все большего количества людей. И главное между нами. И главное между нами. Потому что если бы мы между нами все-таки соединились, мы бы сделали бы контакт нашего мира с высшим миром, его сегодня контакта этого нет. И тогда бы через нас этот свет прошел бы и постепенно бы начал растекаться, заполнять все эти килим нашего мира, хотя бы в минимальной дозе, благодаря нам, благодаря тому, что все-таки они связаны с нами. Нас надо, именно нас, подтянуть к контакту с высшим миром. В этом проблема. А объяснять всем в любом виде о том, что только лишь объединение является спасением. А слышать вас не захотят. Ну так нас, меня тоже не слышат. Меня тоже не слышат. Вот. Подворачивается где-то, допустим, сделать статью, дать какую-то лекцию, что-то. Я туда лечу и что-то делаю. И наши товарищи, мои ученики, то же самое. Ну, это все, что мы можем пока.
18: Раф, но это на нашем внутреннем уровне. И эти вещи понятны, что проблема не решается на том уровне, на котором мы ее создали. Что нам нужно подняться над ней на следующий уровень, и с этого следующего уровня решать тот. То, что мы занимаемся объединением, а не поиском, скажем, преступников, поимкой преступников. Это понятно. Я просто, пользуясь именно этим уникальным случаем, задать вопрос непосредственно вам, хочу сказать... Вот, понимаете, семьи, буквально семьи, не то, что там города, народы, там области, семьи разорваны. То есть, буквально, вот, а что делать, как им жить дальше? Они все равно рано или поздно начнут жить в одном и едином пространстве, как оно будет называться, неважно, но они будут соседями. Скажем, нужно просто забыть то, что было раньше, не обращать на это внимания.
6: Высший свет, он соединит все. Он сделает такую связь между людьми, о которой они даже не подозревают. Он приблизит их друг к другу так, что не останется следа от прошлой ненависти. Они будут видеть, что все это сделано специально Творцом. Для того, чтобы они обнаружили необходимость в его раскрытии. Я не виню никого из тех людей, которые вообще в этом мире сейчас кажутся нам какими-то властителями, причинами тому, что происходит. Нет этого. Только один Творец. Понимаете? Так что давайте изменим свою точку зрения и начнем действовать в соответствии с этой методикой. Тогда у нас получится. А так мы будем обвинять каких-то маленьких людей во всяких этих земных грехах. Это несерьезно. Это несерьезно. Это марионетки, как сказано, что сердца властителей мира находятся в руках Творца.
18: Спасибо.
6: А семьи соединятся. Будьте спокойны. Семьи соединятся, и все будет хорошо. Будем надеяться. Будем молиться, чтобы было поскорее. Надо работать над людьми. Надо работать над людьми. Надо все-таки выходить в люди и что-то делать. Я сегодня вышел из гостиницы утром. Прошелся немного, там, 100 метров в сторону. Спрашиваю у людей, как пройти к морю. Один мне показывает в противоположную сторону. Другой показывает в противоположную сторону. Вот так. Я увидел гостиницу маленькую. Я в ней был несколько лет назад. Я понял, что это надо идти не туда. Вот вам пример. Надо работать над людьми. Да.
19: Вадим, молодежка Киева. Скажите, пожалуйста, можно ли нам заключить союз в молодежной десятке?
6: Я не знаю, под чьей эгидой вы работаете. Ну, ответьте. У вас есть начальник, руководитель группы, руководитель партии. Кто у вас там? Я не знаю. Вы молодежная группа. Вы находитесь в группе, большой группе Киева?
19: Да, да.
6: Значит, вы должны быть под ними, вы должны у них спрашивать, как действовать.
19: Спасибо.
6: Да.
20: Виктор, Одесса. Рав, у меня такой вопрос к вам, и он возник с того момента, когда вы на одном из уроков сказали, что ученик должен позволить Раву войти в него, и Рав должен захотеть, может захотеть это сделать. Объясните это на моем уровне, чтобы я понимал, о чем идет речь.
6: Это сопряжение между двумя желаниями ученика и учителя, называемое или из уст в уши, или из уст в уста. Это особое соединение желаний, которое уже находится на таком уровне, когда они сопрягаются вместе. Мы это будем проходить. Если придем к этому, не волнуйтесь. Будет. Да.
21: Алло. Ро, Днепропетровск, Саша. Я хотел сказать, в принципе, за себя спросить. Вот такое состояние существует, какое-то спокойствие. А на самом деле, как бы мир же рушится. И вот с чего начинать? Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что только свет, так, может быть, какие-то конкретные действия уже начинать делать вот,
6: только
21: именно
6: наши,
21: группа
6: Ибнебрук? Только наши действия, дорогой мой. Мир рушится, да, но против этого у вас нет никаких абсолютно инструментов его остановить, его исправить, наполнить его самым лучшим, что может быть, да, абсолютным добром. Только лишь с помощью вашего объединения между собой. Вы находитесь на контакте с Творцом, с источником высшего света, добра, изобилия. Вот подключитесь к нему, и через вас, чтобы этот свет прошел на всех.
21: Да, это как бы понятно. Вокруг как бы ближайшее окружение это работает. Тут здесь как бы нет сомнений. А как выйти на более как бы внешние круги? На...
6: Я думаю, что это не обязательно. Если вы между... Это... Надо делать постепенно такие движения. Но самое главное, это если вы между собой достигнете состояния такого соединения, когда соединение между вами будет тождественно соединению с Творцом. И заработает контакт.
21: Спасибо.
6: Да. Да-да.
1: Наташа, Дмитрий Дзержинск. Рав, скажите, если ваш ученик хочет задать вам вопрос, который бы вас продвинул, как этот вопрос должен звучать?
6: Который бы меня что?
1: Который бы вас продвинул в постижении.
6: Каждый вопрос ваш меня продвигает. Вы мне можете позавидовать. На самом деле, все ваши вопросы меня продвигают вперед.

0: обогащаюсь от вас. И при этом развиваю свой контакт свыше. В вас находится контакт со мной, только вы его должны раскрыть. Находится. Это вы должны раскрыть в себе. Пытайтесь, мы об этом обо всем говорили сегодня. Не сегодня, вчера. Прошу.
1: Да, насколько эти конгрессы вечные, которые дают, как мы чувствуем это каждое мгновение. У нас сейчас несколько сообщений относительно сначала регионального конгресса «Пробуждаем снизу». Приближается к нам каждый день, с каждой минутой, и сейчас, который произойдет в конце октября, и многие группы сейчас организовываются, выстраивают контент конгресса свой. Во всем мире есть организованные действия, и мы поддерживаем товарищей, которые выезжают на конгресс за границу. Пожалуйста, регистрируйтесь convention.cli.one. Вы можете увидеть уже, кто на какие конгрессы записывался в мире. И тоже в израильском кли организуемся в группы. Еще все не закрыто, но в тот момент, когда станет ясно, где происходит конгресс и как он организуется, каждая группа закончит свою организацию, и будут посланы линки, и тогда на основе свободных мест мы будем делать регистрацию. Относительно группы Петах-Тиквы, важно сказать, что мы остаемся здесь и строим наш конгресс в Петах-Тикве. По всей видимости, это будет самый большой конгресс в мире в отношении количества участников. Очень сильный и значительный конгресс, должен быть очень сильный конгресс. И то, что некоторые товарищи выходят на поддержку других конгрессов, это не уменьшает важности и значимость конгрессов в Петах-Тикве. И каждый может участвовать в контенте. Рой Мирон ведет контент конгресса. И вскоре начнутся собрания для того, чтобы запустить это, и Рой Мирон будет ответственным за все. Это возможность товарищей участвовать в этом, если кто-то хочет принять участие. Он может стать частью всего этого. Еще раз. Мы очень поддерживаем здесь, в Петах-Тикве, тот, кто остается и хочет быть здесь, принять участие в этом.
2: Да, друзья, в ближайшую пятницу мы начинаем то, что называется период праздников, конгресс праздников. Это всегда было и будет очень существенной вещью. В ближайшую пятницу, уже в 2.30, 11.09, будет трапеза Рош-Ха-Шана. И тот, кто видел, у нас большой ремонт, есть первый этаж в процессе ремонтов. Поэтому у нас мало места. Из-за того, что у нас недостаточно места, мы искали много решений, как вместить всех наших товарищей и их домочадцев во время Рош-Ха-Шана. Это непросто, потому что тот зал, который сейчас есть, может включить только 700 человек, а на практике обычно у нас бывает больше товарищей Рош-Ха-Шана. Поэтому решение, которое мы нашли, это что мы организуем трапезу на двух уровнях. Только трапеза Рош-Ха-Шана, в которой есть большое количество участников. Мы не хотим ограничивать количество участников, мы хотим позволить всем, кто хочет привести сюда своих домочадцев, детей и все. Мы организуем это на двух уровнях. Некоторые будут сидеть здесь, а некоторые будут сидеть то, что называется, на галерее, который находится на первом уровне. Тот, кто будет сидеть здесь, это родители с семьей, у которых есть дети. А кто будет сидеть на галерее, это мужчины и женщины без детей. Еще раз я повторяю.

0: Натра, которая Шана, мы организуем ее на двух уровнях, для того, чтобы включить всех товарищей. Здесь будут сидеть родители и дети, и семьи, и те, у кого есть дети, а на галерее будут сидеть товарищи, мужчины и женщины, у кого нет детей. Почему так? Потому что мы хотим позволить всем включиться. Естественным образом нельзя будет сидеть в десятку, у кого есть товарищи, которые относятся и туда, и сюда. Давайте облегчим для системы, для того, чтобы мы все могли все быть здесь в Рош ха-Шана, здесь в нашем общем доме. На других трапезах мы обычно не доходим до количества участников больше 700 человек, поэтому трапезы будут проходить здесь, в одном пространстве.
1: Да, и дополнительно, и это очень-очень важно. Все конгрессы мы называем трапезами, но это один большой конгресс, это все праздники Тишрей. Здесь будет 25 трапез. И мы знаем, что эти трапезы не опускаются с неба, и не ангелы обслуживают нас, но мы будем входить в дежурство, будет много дежурств, это огромная честь быть, участвовать в дежурствах, служа этому святому обществу. В течение 25 трапез, пожалуйста, получите разрешение на дежурство, и тот, кто хочет, всегда есть что делать, можно помогать и что-то делать. Если кто-то по какой-то причине не может это сделать, он должен, кроме списка дежурств, которые должен выполнить, найти себе замену и просто воспользоваться этой огромной честью. И следите, пожалуйста, за списками дежурств, знать, когда вы участвуете в них, подготовить себя к дежурствам и прийти с радостью обслуживать группу в течение праздников Тишрей.
0: Еще одна маленькая добавка, что, например, в следующей неделе к нам должны приехать стажеры, и мужчины, и женщины. Примем их с радостью. Это часть нашего плана, что будут приезжать стажеры из разных стран, и мы будем продвигать их вместе с радостью. Они будут присоединяться ко многим мероприятиям, присоединяться к встречам десяток, будут проходить лекции, будут с нами на трапезе, будут жить с нами нашей жизнью в течение утренних уроков. И женщины, которые приезжают из-за границы, будут сидеть здесь, как часть утреннего урока. Давайте будем это осознавать тоже.
1: И два сообщения на ближайшую неделю, начиная с завтрашнего дня, с 18.30 до 19.30 вечера, будет мировое собрание товарищей на тему «Пробуждаем снизу». Пробуждаем сердца в подготовке на региональный конгресс. Это будет физически в учебной зале и транслируется в системе Арвуд. Теперь приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Мы приглашаем на особый вечер мысли, впечатления. Как мы пожелаем себе хорошего года? Это произойдет в понедельник.

0: חברים יקרים, מדי שבוע אנחנו בוחרים בנושא של שבת, נושא שמקרב אותנו.
1: Каждую неделю мы выбираем на субботу тему для субботы, друг для друга, для Творца. Мы занимались молитвой, отменой, взаимовключением. А на этой неделе мы занимаемся темой от личной молитвы к молитве многих. Мы сейчас войдем в урок с Одесского конгресса 2015 года. И это центральная тема в нем была. Это урок, который стоит почти весь урок. На самом деле, весь урок. Обращайте внимание, что в течение урока будет 9 семинаров коротких. Так что нужно соблюдать бодрость, прикрепляться к словам Рава, к его четким инструкциям через семинары. И сделаем свою работу, будем молиться. Молиться внутри много, глубоко, от личной молитвы к общей молитве, молитве многих. Замечательная возможность молиться за всех товарищей, те, кто задает вопросы, и те, кто находится на уроке, главным образом, от десятки, от силы, которую мы можем раскрыть в общей молитве. Пожалуйста, урок.
2: Урок номер 5. Сядем поудобнее.

называется молитва многих. Я вообще не знаю, почему многих вообще. Молитва многих – это базар. Молитва не одних многих, а одного, когда все как один. Так что тут надо подобрать какое-то другое слово. Я не согласен с этим. Молитва многих. Это как-то сбивает. Собирается там какая-то куча, и каждый кричит. Вот это многих. Ну, мы подумаем над этим. После того, как мы с вами прошли много всяких тем, подошли к главной теме. Реализации налагаемого на нас обязательства. Чему мы обязаны? Наша правильная реакция на то, что Творец создал нас, поместил нас в такие условия, которые мы называем наш мир. Что он от нас хочет? Если нет никого, кроме него, если все делает он, если нет у нас никаких сил, все делается только с помощью высшего света, это единственная созидающая сила, то вообще чего требуется от творений? От творения требуется только одно, единственное, правильное желание тому, что заготовил для них Творец. Что заготовил Творец, нам неизвестно. Мы можем догадываться, думать, понимать по-разному то, что говорят нам каббалисты. И, откровенно говоря, в принципе, человек, который приближается к цели, его не очень-то и интересует, что там приготовил Творец для него. Его начинает интересовать уже, что он может приготовить для Творца. Каббалисты отмечают это как условие общей молитвы, просьбы, требования, воззвания. Неважно, как сказать. То есть существует какое-то желание, которое мы должны выразить все вместе, как один. Вот это желание, если оно будет правильно нами оформлено, воспроизведено, оно обяжет Творца сделать то, что надо. Но для этого нам надо, чтобы наше желание было такое, как надо. То есть правильным должно быть наше желание. Точно в точь подобное тому, что желает сделать с нами Творец. Желает собрать нас вместе в одно целое, естественно. Мы это изучаем из науки Каббалы, разбиение души Адама на множество мелких душ. Поэтому все мы называемся Бне Адам, сыновья Адама, части этой системы. Ну а далее, собравшись вместе, то есть своими желаниями, в одну общую цель, сделав из себя такое единое устремление, мы можем, если мы так соберемся, устремимся к единой цели, то мы, естественно, что сможем воздействовать на свет, находящийся в полном покое, нет в нем никаких изменений. Это особая субстанция, которая ждет лишь нашего правильного желания, чтобы в нем проявиться. Как только мы достигаем такого правильного желания, свет
начинает проявляться в этом желании в действии. Вся проблема в том, что желание это должно быть, во-первых, желанием отдачи и любви. Во-вторых, оно должно быть желанием, ну, как говорится тут, многих. То есть оно должно быть совокупностью многих эгоистических желаний, которые соединяются вместе над своими частными эгоизмами в одном едином устремлении собраться вместе для того, чтобы влиять положительно друг на друга и этим доставлять наслаждение Творцу. То есть отдача между собой и отдача Творцу. В принципе, что такое Творцу, мы не знаем, но когда мы начинаем стремиться между собой к взаимной отдаче, мы начинаем осознавать, оформляться начинает в нас такое направление, как к Творцу. Он начинает постепенно вырисовываться, как из скрытия, из тумана. Вырисовываться это свойство, это духовная конструкция, невидимая, но ощущаемая в наших желаниях. Поэтому самое главное нас на него настроить. А настроить мы можем только лишь, если мы взаимно объединены друг с другом. И каждый думает друг о друге, каждый готов связаться с остальными, каждый должен, может молиться за остальных, желает этого, только этого, понимает, что он сам существует только ради этого. И только в таком случае, когда он полностью весь поставит себя на службу остальным, без всякого вознаграждения лично для себя, возврата для себя, если вот так вот приподнимется над своей эгоистической природой, данной ему в данный момент, тогда он соединится с остальными товарищами. Он вдруг обнаружит, что они находятся в таком же состоянии, как и он, уже отделенными от своего эгоизма, каждый из них. И тогда они вместе все вдруг в глазах этого товарища соединятся все вместе и обратят свое это искреннее желание быть подобными Творцу, к Творцу. И он подействует на них, соединит их окончательно вместе, объединит так, чтобы можно было раскрыться в них как отдающие, любящие, поскольку и они также пожелали быть такими. При этом каждый должен заботиться о том, чтобы группа стала такой в совокупности, одновременно понимая, что если он будет исправлен, все будут исправлены, вся группа. Главное думать о том, как он к остальным относится. Пишет Рабаш в молитве общества: устремляющийся к Творцу не должен отделять себя от своего духовного окружения, так как только в нем раскрывается Творец. Творец не может раскрыться ни в одном из нас, ни в одном, а только лишь в нашей связке, когда вся она такая, что мы дополняем друг друга до мини-подобия Адама, общей конструкции. То есть в масштабе самом минимальном это десятка, соединенная вместе, как одно целое, дополняющие друг друга. Поэтому ни в коем случае в первую очередь не отделять себя от группы.
Без группы человек никто и ничто. Я сейчас вместе с вами видел нашу прекрасную виртуальную группу и очень надеюсь, что они смогут достичь такого состояния виртуально. Но это намного сложнее, чем непосредственно физически. Потому что виртуально все-таки между нами существуют определенные скрытия, которые нам придется между собой выяснять. Но они серьезные мужики. Я думаю, что они смогут. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Слушайте, что пишет Рабаш. Повторяю. Эгоистическое желание можно использовать только для сближения с окружением. Эгоистическое желание для сближения с окружением? Наоборот, я там не могу использовать свой эгоизм. Нет. Он пишет так. А если весь мир погружен в эгоизм, то тьма распространяется в мире. Так как нет в нем места, то есть желания, чтобы свет, наслаждение от отдачи и любви, наполнил эгоистические творения вследствие различия свойств света, дающего, и творений, получающих. То есть, на самом деле, да, именно эгоистические желания наши надо использовать в группе, именно в группе, для сближения между нами, чтобы выявить их всех, выпуклить, проявить и их использовать именно для совмещения между нами. Вот тогда мы будем видеть настоящую свою картину, кто мы внутри себя и каким образом мы можем связаться. Если мы не будем использовать эгоизм в связи между нами, будем такими одуванчиками, то никакого толку не будет от нас. Это будет какая-то группа такая, не знаю, ну, божьих одуванчиков, да, как говорится. Вот. А именно выявить, проявить, наружу вытащить, показать себе свой эгоизм и явно видеть, с чем ты работаешь, на какой связи с своими товарищами ты находишься. Это очень важно. И поэтому, несмотря на то, что весь мир также погружен в эгоизм, мы-то используем наш эгоизм в этой раскрытой форме для того, чтобы его преобразовать. Если мы его будем скрывать, нам будет казаться, что мы уже там где-то в облаках. А на самом деле плаваем внизу, извините меня, понимаете, в чем. Так что, наоборот, весь эгоизм, который в нас, он нам нужен. И именно для этого создан, чтобы мы знали, в каком состоянии мы находимся и как мы над ним должны между собой объединяться. А когда человек желает, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему альтруистические желания, это называется приближение. То есть когда мы можем сказать, что мы работаем на сближение с Творцом, когда мы находимся в наших самых отвратительных, явных эгоистических свойствах, ненавидим друг друга, отрицаем или абсолютно индифферентно, как сказать, ну, безразличны друг другу и так далее, от нуля и до минус бесконечности. Когда мы начинаем над этим молиться, просить Творца, чтобы Он помог нам именно относительно этих свойств, начать сближение относительно этих эгоистических свойств, тогда называется, что мы работаем на сближение, на приближение к Творцу. Потому что Творцом является правильная совокупность всех товарищей. Я вот этого не должен забывать. Творца самого по себе не существует.
не существует. Мы говорим о том, что проявляется между нами. Дается пример, как свет, допустим, свет, ну вот электрический ток. Как вы можете сказать, что он есть? Ну вот я проверяю, он есть. Ты проверяешь, и тогда ты в своем приборе чувствуешь, что он есть. Откуда ты знаешь, если ты не проверяешь? Ну вот я только что ты проверил, правильно, там это было. А сейчас...

גורמים למעלה, להיות מגע כלשהו, קורה.

0: dostlar. Dünya Kulesi. Bugün TR5 onu sordu.
1: Дорогие друзья,
0: bu hazırlığı
1: мировой кли.
0: Sizlere sunmakla ödüllendirildik ve o yüzden
1: сегодня, как десятка Турции 5, мы удостоились. Мы очень-очень рады. И мы удостоились вести подготовку к уроку. И мы удостоились с помощью любви к товарищам, потому что каждый из нас, у него есть точка в сердце. И в этой подготовке мы хотим вызвать у товарищей, напомнить им, дать им почувствовать, что мы поддерживаем друг друга. Друг, точку в сердце друга. Лехаим, друзья. Лехаим, дорогие друзья, лехаим.
2: Ликутей халахот хошам мишпат халахот арев.
3: Сборник законов Хошин Мишпа, законы поручителям.
2: Ялмас Арвут Йолуиля Мюмкинолыш. Бунун дышинда мюмкин дейм.
3: Тору и заповеди можно исполнять только на основе поручительства, когда каждый становится поручителем за своего товарища. Ведь главное в исполнении Торы, то есть свойство желания, достигается объединением. И поэтому тот, кто хочет принять на себя бремя Торы и заповедей, главным образом за счет увеличения желания, должен включиться в общность Исраэля в великом единстве. Получается, что именно через поручительство, в котором все считаются единым целым, именно через него достигается главное в исполнении Тора. Ведь главное в любви и единении — это желание, когда каждый доволен своим товарищем, и между ними нет никакого различия в желании, и все включаются в одно желание, с помощью чего включаются в желание Высшего, что является целью единства.
2: Onunla yukarının arzusuyla birleşecekleri tek bir arzuya dahil olurlar. Birliğin amacı budur.
4: Aktif çalıştay, tek bir arzuda birleşmek için dostlarıma karşı sorumluluk.
1: Aktif seminer.
4: Tek bir arzuda birleşmek için dostlarıma karşı.
1: Какова моя ответственность перед моими товарищами, чтобы мы соединились в одном желании? Еще раз. Какова моя ответственность перед моими товарищами, чтобы мы соединились в одном желании? Активный семинар.
3: Читали в отрывке, что только именно через наше объединение мы продвигаемся. И в этом наша ответственность. Каждый отвечает за других, поддерживает поручительство нашей десятки.
1: Я отвечаю за то, чтобы излучать желание и также воспринимать, быть в состоянии воспринять важность, которую излучают товарищи. И так во взаимовключении мы строим желание, и с этим желанием мы включаемся в Творца, в его желание.
3: Да, в отрывке тут написано, что невозможно начинать работать в Торе и заповеди, иначе как если мы соединены в поручительстве между нами. Потому что если я не нахожусь здесь в поручительстве с товарищами, то, по сути дела, невозможно начинать исправлять нашу душу. То есть тут есть момент поручительства каждого.
1: Действительно думать, в чем моя ответственность и что такое пробуждение снизу, как ближайший конгресс, что это такое думать все время, каждый день все время стараться так думать, что это значит для меня.
3: Если товарищи делают каждое усилие, чтобы соединиться со мной, я не чувствую этого и не делаю ничего, то как это будет? Одно желание не будет. Вся ответственность на мне почувствовать это и сделать все усилия, чтобы это случилось.
1: Да, моя ответственность заботиться о том, чтобы товарищи пришли к Духовному, пришли к Творцу. И это очень тяжелая ответственность. Нужно думать, как это сделать. Как позаботиться, чтобы это произошло действительно перед Конгрессом? Как мы усиливаем поручительство? Потому что нам нужно поручительство, чтобы к этому прийти.
3: Да, и действительно, это все также зависит от примера, который каждый дает друг относительно друга. И как он пробуждает друг друга. Да, просто прийти к одному желанию в конце.
4: Бааль
1: Сулам Шамати, 99-я статья «Грешник или праведник» не сказано. Если у него нет никакой силы желания и стремления к духовному, если он находится среди людей, у которых есть желание и стремление к духовному, если люди эти нравятся ему, он тоже обретает силу преодоления и их желания и стремления. Хотя в силу своей природы у него нет этих желаний, стремлений и силы преодоления. Но благодаря привлекательности этих людей и важности, которую он придает им, он получает новые силы. Семинар молчания. Попросим всегда ценить товарищей как величайших поколений.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе. Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1336. Мы вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 34 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что милостыня для бедных делает святое имя в духовной работе? Книга Зоар говорит, «Я дам ваши дожди в свое время, то есть чтобы каждый из них дал свою силу вам». Кто они, эти дожди? Это то исправление, которое вы совершили, исправление единения того святого имени, то есть единение закона и правосудия, чтобы они действовали на вас. Подобно стиху, следовать пути Творца, чтобы вершить справедливость и правосудие. Но после того, как сказано «следовать пути Творца», зачем нужно писать, чтобы вершить справедливость и правосудие? И Зоар отвечает, дело в том, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. А что такое справедливость, цедака и правосудие? Это Творец. Заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе тем людям, которые не знают и не берегут величия своего Господина. Ибо кто делает святое имя каждый день, следует сказать, тот, кто дает милостыню, цедака, нищим. Тот, кто делает это пробуждение внизу, то есть дает милостыню, он без сомнения как будто сделал святое имя совершенным. Подобно тому, как он делает внизу, так происходит пробуждение и наверху». Конец цитаты. И следует понять, какое отношение имеет милостыня цдака к единению справедливости цдака и правосудия. Какое отношение имеет милостыня и правосудие к созданию святого имени. И также следует понять, что означает, что человек создает святое имя. Мы понимаем, что святое имя создало человека, а не человек создает святое имя. И следует объяснить это в плане духовной работы, чему это нас учит. Известно, что суть нашей работы в Торе и заповедях состоит в том, чтобы мы стали способны получать благо и наслаждение, которое есть в замысле Творца, дать творением. А вся задержка в том, что у нас нет килим для получения блага, исходящего от дающего к творениям. То есть, чтобы у творений было подобие по форме, что означает, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. То есть, чтобы у творений также были отдающие килим, как и у дающего.
0: Поэтому, когда человек принимает на себя высшую малхут, тело спрашивает, что ты получишь от принятия высшей малхут? Об этом наши мудрецы сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходят к Лишма. И как сказано в книге Зоар, что есть трепет, когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире и вознаграждение в будущем мире. Но главный трепет, потому что он велик и правит всем. То есть не для того, чтобы получить награду, а потому что он говорит, что он удостоился служить великому царю, и именно поэтому он хочет исполнять Тору и заповеди. И хотя человек понимает, что есть большая важность служения царю, но тело человека создано с природой желания получать наслаждение только от вещей, которые ему выгодны. Но служить другому, чтобы другой получал удовольствие, то есть чтобы получать удовольствие от того, что у другого будет наслаждение от его работы, это тело не может понять. То есть нет такого в природе, чтобы работник работал на хозяина, который очень наслаждается трудом работника, и чтобы работник сказал хозяину: «Я не хочу, чтобы ты мне платил, а мне достаточно того, что ты наслаждаешься тем, что я починил тебе вещи, потому что мне было жалко сломанных инструментов, которые есть у тебя. Но теперь, когда я их исправил, я доволен этим, и я не хочу никакой оплаты за свою работу». Это против природы. А наоборот, он скажет: «Если тебе нравится моя работа, ты должен платить мне больше, чем я просил за свою работу». Из сказанного поймем, как возможно, что у человека были силы работать ради небес без всякого вознаграждения.
1: Первое состояние — это когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, чтобы это принесло ему исцеление, то есть свет в Торе, возвращающий его к источнику. То есть через них он обретет вторую природу, называемую желанием отдавать. И тогда он сможет служить царю без какой-либо награды. Единственной его наградой будет то, что он наслаждает царя. И это время, когда он исполняет Тору и заповеди, чтобы вести желание отдавать, в книге Зоар называется 613 этин советов. Второе состояние, после того, как он достиг желания отдавать, это уже состояние получения блага и наслаждения, содержащихся в 613 заповедях, называемых в книге Зоар 613 пкудин, вкладов. Это значит, как написано в комментарии Зоар, что там находится благо и наслаждение в виде вклада. Поэтому работа человека, когда он принимает на себя бремя Высший Малхут, чтобы она была как милостыня для бедняка. Как известно, Малхут на языке книги Зоар называется «бедный и нищий». И это следует понимать так, что мы не хотим получать какую-либо награду. Это подобно тому, как если бы мы давали милостыню бедному, мы не просили бы у него ничего взамен. То есть даже благодарности мы не хотим получить от бедняка, потому что настоящая благотворительность называется скрытым подаянием, а это значит, что он не видит, кому он дает. Поэтому дарование милостыни в таком случае лишь на коем благодарность стороны бедного.
0: Отсюда следует, что когда человек принимает бремя выше Малхут, выше знания, он не надеется, что Творец отблагодарит его за это. Таким образом, тело спрашивает: почему ты принимаешь на себя бремя Торы и заповедей? Поэтому в этом состоянии, когда он хочет взять на себя обязательство исполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, человек нуждается в Творце, чтобы дал ему силы преодолеть вопросы тела и иметь силы совершать работу святости с радостью. Получается, что именно когда человек работает для того, чтобы прийти к работе, чтобы она была в чистоте святости, и чтобы не было там никаких примесей, он нуждается в помощи Творца. И каждый раз, когда он хочет вновь принять на себя бремя выше Малхут, у него есть новая работа. И человек должен верить словам Ари, который говорит: каждый день исполняются новые понятия, попавшие в клипот. И нет дня подобного другому, и нет мгновения подобного другому. Поэтому всякое принятие бремени выше Малхут заново исправляет новые понятия в святости. По этой причине, когда человек хочет заново принять на себя высшую Малхут, тело спрашивает: что ты получишь от работы ради Творца? И нет другого совета, как просить Творца дать ему силу веры выше знания тела. И это называется, как сказали наши мудрецы: если бы Творец не помог ему, он бы не смог.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили. Какова связь, которую книга Зоар объясняет в словах «следовать пути Творца»? Почему нужно было написать именно «вершить справедливость и правосудие»? Отвечает, что тот, кто следует пути Тора, как будто творит справедливость и правосудие. Но, как сказано выше, у человека нет сил принять высшую малхут выше знания тела. А только благодаря особому свойству Торы и заповеди, что является путем Творца, это пути Тора, именно благодаря этому человеку достоится давать милостыню бедным, поскольку свет в Торе возвращает к источнику. И тогда он удостоится вершить справедливость и правосудие. И потому он говорит, что благодаря этому будете следовать пути Творца, и они достигнут ступени вершить справедливость и правосудие. Ну что такое справедливость и правосудие? То есть что это за особенность, которая, по словам книги Зоар, называется созданием святого имени? То есть что означает, что благодаря тому, что он дает милостыню, он делает святое имя? Однако, как сказано выше, что понятие справедливости и правосудия означает, что